0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: На беду или счастье глоток. Меня в дур, а я люблю его.
0: СВХ Плюс.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: СВХ плюс. Я не зелёный.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
4: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

Мне ж много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

0: радио, которое рядом.
1: СВХ плюс.

0: Your кайф.
1: Музыка для всех.
2: Так и случилось, как мы не хотели.
1: Только хиты. Твоя музыка.

0: СВХ+.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
2: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
3: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
5: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. В Анкаре продолжается саммит НАТО, он завершится 9 июля. Некоторые кандидаты в депутаты Сейма не смогли с первого раза правильно заполнить анкеты Центра Сберкома. У 4 из них появилась отметка о сотрудничестве со спецслужбами. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу после, прям скажем, тяжелой победы над Египтом.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Анкаре продолжается саммит НАТО, который завершится 9 июля. Основные темы – рост расходов на оборону, развитие военных возможностей Альянса, укрепление военпрома. Латвия вместе с еще 8 странами договорилась участвовать в создании специального банка обороны, безопасности и устойчивости. Он должен упростить финансирование оборонных и промышленных проектов, расширить доступ к кредитам и поддерживать наращивание производства. Инициативу предложила Канада, к ней присоединились также Украина, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Албания. Планируется, что оборонный банк начнет полноценную работу в начале следующего года. Кроме того, на саммите НАТО Латвия рекламирует свой полигон в Селии как место реализации оборонных проектов. Глава Министерства обороны Латвии Райвис Мелнис, который тоже находится на саммите НАТО вместе с президентом Эдгаром Ринкевичем, провел там встречу с представителями Турции, Польши, Финляндии, Чехии и Канады, говорил о совместных учениях, тестировании дронов и разработке систем против беспилотников. Также Латвия подписала с Финляндией и Норвегией протокол о намерениях по развитию гусеничных бронеколонок машин «Патрия». Этот проект пока не требует финансовых вложений со стороны Латвии, его финансирует ЕС. И, наконец, Латвия, США, Польша и Эстония подписали протокол о намерениях по закупке американских ракет дальнего действия. Конкретные суммы не называются, переговоры продолжаются. Некоторые кандидаты в депутаты Сейма 15-го созыва не смогли с первого раза правильно заполнить анкеты Центральной избирательной комиссии. У 4 из них там появилась отметка о сотрудничестве со службами безопасности СССР, Латвийской ССР или иностранных государств. Все кандидаты от 4 разных партий – это Инесса Загорская из Афьянота из Саракс, Язепс Янишевс из списка Гобзамса, Оскарс Бабрис из Национального объединения Вису Латвии ТБ ЛННК и Улдис Озолинш из Сасканес Центрс. После публикации данных все желающие стать депутатами заявили, что это была ошибка, и попросили Центральную избирательную комиссию внести исправление. Комиссия подчеркивает, что такие сведения в анкету вносит сам кандидат, и он же отвечает за их достоверность. Интересно, что сама по себе такая отметка не означает автоматического запрета баллотироваться. Закон устанавливает ограничения только для конкретных категорий лиц, в том числе бывших штатных сотрудников советских спецслужб. Рижская дума сегодня рассмотрит требования оппозиции об отстранении от должности мэра города Вестурса Клейнбергса из партии «Прогрессиве». Инициатива исходит от фракции «Латвия Пирмая Вета». Поводом для увольнения Клейнбергса партия «Шлессерса» считает скандал вокруг рижского центрального рынка, где из-за проблем с управлением пришлось закрыть мясной павильон, а торговцев перевести в другие помещения. Партнеры Клейнбергса по коалиции уже заявили, что не поддержат его отставку. У оппозиции же голосов для этого предсказуемо не хватит. У коалиции в городской думе 34 депутата из 60. Правительство Латвии поддержало поправки, которые могут обязать стриминговые платформы, в том числе международные, типа Netflix, Apple TV+, и Amazon Prime Video, вкладываться в производство латвийского кино и сериалов. По решению Кабмина на эти цели компании должны будут направлять 3,5% доходов, полученных в Латвии. Часть средств пойдет на покупку прав на распространение контента и отчисления Национальному киноцентру. Латвийские платформы, которые уже достаточно инвестируют в местный контент, от такой обязанности могут быть фактически освобождены. Окончательное решение по этим поправкам еще должен принять Сейм. Марин Ле Пен сообщила, что будет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году. Такое заявление она сделала накануне после решения апелляционного суда по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента. Суд оставил обвинительный приговор Ле Пен в силе, однако сократил срок запрета на участие в выборах. В числе прочего, суд приговорил Ле Пен к штрафу в 100 тысяч евро и 3 годам лишения свободы, из которых 2 условно, плюс обязательство носить электронный браслет. Ле Пен, правда, заявила, что подаст кассационную жалобу и поэтому сможет вести избирательную кампанию без электронного браслета. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу после, прям скажем, тяжелой победы над Египтом. Матч закончился со счетом 3-2. Хотя к 79-й минуте аргентинцы проигрывали 0-2. Вдобавок, в первом тайме Лионель Месси не реализовал пенальти, а египтянам не засчитали забитый гол из-за нарушения перед атакой. Наконец, за последние 20 минут игры Аргентина заколотила в ворота Египта 3 мяча подряд. Отличились Кристиан Ромеро, Лионель Месси и Энцо Фернандес. В четвертьфинале действующие чемпионы мира сыграют со Швейцарией, которая прошла Колумбию. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.
2: Владимир Белл.

0: зайчики в трамвайчике, жаба на метле. В бит старался не петь, потому что долго. Привет, ребятушки, бодренькая утрица страна. Ну, да, Татьяна Сухарева.
1: Доброе-доброе утро.
0: Александр Буслаев.
2: Бонжорно.
0: Привет, ребятки. Ну и меня зовут Владимир Вэлл. Мы собрались бандой. Сегодня был челлендж. Вчера, значит, Танюшка такая решила, говорит, давайте на день теней я попробую себя.
1: Попробовала.
0: Я говорю, ну что, как-то так? Ты не раз пробовала 100%, потому что для того, чтобы, ну, прочувствовать, что такое утреннее шоу, тебе надо сначала встать в 6 часов утра, как минимум в 6. Я думаю, в 5:30. У меня тоже все 5:30, да, для того, чтобы уже как бы, ну, к этому моменту уже точно быть онлайн.
1: Бодрячком.
0: Ну что, и теперь вопрос. Вот ты попробовала, расскажи на тему бодрячка. Расскажи по ощущениям, что?
1: Слушай, ну кофе оживляет обычно по утру, а вообще в целом очень даже неплохо. Режим у меня нормально отстроенный.
0: Что ты все закинула с утра? Есть у тебя что-то в топке?
1: Да, 2 сырка, как всегда.
0: 2? О, у тебя ритуал, типа, как всегда, это значит, что не в первый раз.
1: Слушай, я годами, у меня некоторые мои знают о том, что если они идут ко мне на процедуру с утра, они идут с сырочками.
0: Какая прелесть, это очень хорошо. Ну, на жаре немножко так сложно распаковывать. Я сейчас, ну, как бы так...
1: У меня холодильник на работе есть, и не только на работе.
0: Из богачей, я чувствую. Это что-то на богатом.
1: На богатом,
0: однозначно. Ребятушки, бодренько, утрица, 7 часов 11 минут, шоу «Люди бодрые». Ну и мы, в принципе, этим бодрым трио будем сегодня составлять вам компанию. Спасибо большое спасибо вам за то, что выбираете нашу авиакомпанию. Это очень хорошо. Давайте с Муси Татибадзе сегодня начнем. Это будет радиоволна, которая, в принципе, по большому счету, целиком и полностью принадлежит вам.

0: lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
2: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках Апотека.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК плюс.
2: Ребятушки, значит, несмотря на то, что солнышко светит сейчас, обманчиво, говорят. Новик уходил, говорит, слушай, ну можете как бы предупредить, сегодня осадков довольно-таки много может вывалить на нашу голову.
3: Вроде как оранжевое предупреждение собираются включить
2: на сегодня. Да, по столице так точно, ребятушки. На тему того, что, ну, чем нам чревато, по большому счету, это подзатапливание наших улиц.
4: Вот,
2: ну,
4: Конечно.
2: Так что, ну, на всякий случай, предупрежден, вооружен, друзья, стартует 18.
4: Рано.
2: Еще 10 дней у нас до 18-го. Июльское утро сегодня. Антрочка, Адел и Ада. Именинная.

0: Сереженька, риски бодренько утрится, самолась позаранку, прислал уже фотографию, ну, это, типа, называется, громко называется лайнер. Пришвартовался, но он такой старой модели, понимаете, когда смотришь на новые, знаете, какой, это такой, как будто Жигули такой, говорит, это же, говорит, это плавучая 119-я серия. Ну, большой, конечно, в масштабе, мимо проезжаешь, он таким прям гигантом кажется, конечно.
1: Круто.
0: Да, и спасибо большое, мы сегодня с Димы Маликова свежего начали наше утро. «Заберу тебя в июль», так называется песня, которую надо было, кстати...
2: Забери.
0: Так забери. Должен был, конечно, опубликовать где-то в июне, чтобы было бы логичнее.
1: Логичнее было бы.
0: Ну, докапываться не будем, но Сержик прислал, спасибо огромное. Под дверь подложил. Наш утренний бодрый пул, доброго утречка бодрятки, Светулька со средой. Значит, пусть и эта среда будет вам легкой всем.
1: И вот, вам удачи. Тогда.
0: Пускай дарит всем хорошее настроение. Пишет, всем добра, короче, помчались. Иван, бодрого утра, классной среды обитания. Здравствуй, вселенная. Здравствуй, Иван. Димочка сфотографировал хмурое небо, где-то едет, черт знает где. У него там туманное, очень туманное.
3: СВХ плюс.
4: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Он спросил, где солнце? В районе Витрупы уже льет по полной. Может, ответы есть не в Витрупе.
2: Везде, кроме Витрупа.
0: Знаешь, над тобой она идет. Ну, мы за столицу, дружище. Ты уж прости, мы не можем посмотреть.
2: Мы городские.
0: Вот, благодаря тебе мы можем посмотреть. А ты как это самое? Что такое? В оппозиции сразу. Где? В Риге. А Витрупа это Рига считается, да?
2: А Витрупа это вообще где?
0: У каждого своя Витрупа. Причем, знаешь как, живешь в городе. Ну, например, живешь в городе. В одной части города. И ты считаешь, что вот, ну, город это вот там, где ты живешь. А все остальное это какая-то черт знает что.
1: Чухня, как говорят.
0: Да, у кого-то чухня. Ударение на чухня. Ну да, логично. Так вот, дорогие друзья, я не знаю. Я, честно говоря, никогда не был в Витрупе.
2: Это около Салсгривы.
0: В той стороне. Но судя по фотографии, которую прислал нам с утра Дима, я и не хочу.
2: Ну, тут хорошо.
0: Мастер Жанго, привет. Бу подрядки. Давненько меня не было. Я хотел узнать, значит, куда Никита? Ну, как бы Пока так. Неисповедимы пути Господни, как говорится. Алешенька, привет, ребята, и здравствуйте, Татьяна.
1: Доброе утречко.
0: Мой маленький котик, смотрите, как, да? Значит, утренька, такого, с легенького, такого, ну, отдельного комплимента в сторону. Это очень хорошо. Так, друзья,
1: приятно.
0: Давайте посмотрим, что у нас сегодня уже к этому моменту из радостного. Значит, друзья, сегодня день рождения у Джона Рокфеллера. Значит, американский промышленник родился, основатель нефтяной компании Standard Oil.
2: Но, если от него пошло.
0: Короче, чувак, про него еще расскажем чуть подробнее, потому что есть очень много интересного, действительно, да? Значит, самое главное, это, конечно, его учет. У него была, с измальства была такая книга, он завел такую тетрадку изначально, да, где записывал все свои траты и приходы. То есть, ну, это бухгалтерский учет своей жизни, понимаешь? Ну, и
2: бедные должники.
0: Ну, да, это не естественно.
2: Им было не сладко.
0: Нет, но я думаю, что он никому никогда ничего и не
2: давал. Запишу тебя!
0: Что касается Standard Oil, по большому счету, стала одной из самых агрессивных компаний на планете, а в то время так тем более. Но, что нужно сказать про Джона Рокфеллера? Это то, что, в принципе, в определенный момент 90% всей американской нефти перерабатывались на его заводе. Как вам такое? Прикинь?
1: Вот Илон Маск.
0: Да, отдыхает на самом деле. Это полная монополия. Абсолютная монополия. Это, во-первых. Оттуда же и законы, кстати, пошли.
2: Зато сколько денег было.
0: Да.
1: Богатый дядечка.
0: Короче, чтобы так, 1.5% от всей американской экономики было в руках одного человека по то время. Сейчас это никому. Даже Илон Маск вместе с Безосом, если стыкануться, у них не будет 1.5% экономики. Вот такой вот чувак жил. Мы про него еще, конечно же, расскажем впереди. Так, что касается, значит, музыкального ринга. Ну, Жанна Фриске, да? Значит, Жанна Фриске появилась на свет. Ну, и певица, и телеведущая, и актриса. Ну, и выглядела так.
1: Прекрасно.
2: Какие песни.
0: Вот, ну,
1: песни.
0: Да. И блестящие там, ну, я... Виагра, конечно же. Не
1: нет.
0: было?
1: Не
0: было?
1: Нет, не Виагры было, не, не было. Было.
0: Не, не было. Не взяли? Гады, гады. Значит, день рождения у Юрия Музыченко. Фронтмен и основатель группы Хаттерс. Это шляпники. Сегодня Хаттерс, шляпники.
1: Да, да, прекрасная да, да, да. группа.
0: Классная. Значит, ну и Диана Арбенина, кстати, между прочим, родилась в этот день. И музыкант, певица, лидер вот ночных снайперов. За них, кстати, бренд «Ночные снайперы» так и закрепился. Сурганова, когда они, ну, как бы расстались, они же познакомились. Сурганова скрипачка, это гитаристка. Познакомились, решили сделать дуэтик. Такой, причем акустический. И, ну, вечерние репетиции все. И они вот, значит, ну, возвращаются. А, как бы скрипка это так себе. Естественно, две гитары. А где, как гитару не вести? Чехол, чехол. Чехол нужен, конечно. Ну и вот представь себе гитарный чехол, который через, ну, как бы за плечом у тебя. Две девчонки, они выглядят, как будто они с винтовкой идут. Ну и там какой-то таксист пошутил, типа, говорит, вы, девчонки, с охоты или на охоту? Говорит, вы как ночные снайперы. Они такие, о, ночные
1: вот и
0: снайперы.
2: Берем.
0: Но так они, нет, это подлинная история, как появился вообще проект, название проекта «Ночные снайперы». Все благодаря кому? Таксисту. Всем таксистам привет, ребята!
4: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ
0: плюс. Ну, давайте именинницу сыграем.
4: СВХ плюс.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Я даже не представляю, как вчера Танюшеньку вырубала вечерком. Ох, как я не представляю даже.
3: Я как раз таки
2: себе могу представить. Я вспоминаю, пока еще, значит, ну, организм не привык. Тем более, вчера был большой стресс. Ты случайно зашла на день, как бы, на персональный день теней. И тебя...
3: Эксклюзивный.
2: И получился у тебя сразу первый дебютный эфир в твоей жизни.
3: Ну, так получилось,
2: прикинь,
3: да.
2: Прикинь вообще. Ну, я представляю, какое-то нервное напряжение. Поэтому, ох, организм...
3: Меня еще час кондыбашило, конечно.
2: Вырубать во сколько начала?
3: Слушай, часов в 5, наверное.
2: Что значит согрешила? Это восстановление называется. Любой спортсмен скажет. Вот вчера, например, вечерком успел, ну, так параллельно включить Ролан Гаррос. Ну, тема интересующаяся. Угу. Ну, я стал не совсем недавно.
4: Любит он это все?
2: Нет, ну теперь, понимаешь, что до этого вообще было пофиг. И в определенный момент моя супруга говорит такая: «Вова, мы становимся похожи на наших предков, которые, ну, они могли включать теннис и сидеть его и смотреть. А мы мимо ходили, что вы там, блин, ну это нормальное времяпрепровождение. Короче,
4: Нет, следующая стадия – это уснуть перед телевизором.
2: Поймаем.
3: И не выключать, потому что я слушаю.
2: Да, но здесь такая тема. Тебе не интересно, пока ты в этом не шаришь. А как только начинаешь шарить, тебе сразу интересно, потому что ты уже нюансы знаешь и так далее. В общем, короче, вчера параллельно смотрел две игры. Это Остапенко. Это парные, во-первых. И для меня вот это было новое. Я не знал, что мальчики с девочками играют. Ну, я пока еще...
3: Я так не знал.
2: Да, мальчики бывает...
4: Погоди,
2: нет,
4: мальчики
2: стоп.
4: Против девочек?
2: Стоп. Не так. Один мальчик с девочкой играет против мальчика с девочкой. То есть
4: ладно.
2: Парный и еще и как бы Интерпол. Вот, да. Вот такая схема. Ну и... Спойлерну, Остапенко играл с красавцем каким-то испанцем. Вроде испанец. Вот. Они победили, это очень хорошо. Но параллельно еще и шел Джокович. Вот вчера, в 10 часов я понял, что мне нужно уже как бы идти укладываться. Да, и я смотрю, думаю, оставлю. То есть сегодня... Нет. У меня в спальне телевизор нет.
3: Молодец.
2: Да, и посмотрю, в записи. Назовем так. Посмотрю в записи. Ну, в архиве просто. Открою, посмотрю. И, соответственно, подвисло у меня. Я не знаю, чем закончилась игра, но сам факт того, что, блин, какая, конечно... Я вот именно Джокович для меня, несмотря на то, что очень много крутых молодых ребят, которые там, ну, фигачат прям вот как боженьки, супер, да, но они как-то вылетели все. Синер, например, да, прям, ну, чувак, который неубиваемый, он там, ну, такой прям, ну, номер один, как бы. Вылетели. Но Джокович из старой гвардии держится, вот, а там все остальные, конечно, подтягиваются. Ну и достойные противники. Прям игра такая, прям жесточайшая, крутейшая. И видно, как два могула, два крутых.

0: специалисты сражаются на одном поле. И там уже очень важно, там собрался, не собрался, успел, не успел и так далее.
1: Ну, и ты все равно был молодец и выключил.
0: Нет.
1: Режим.
0: Нет, ну, ребят, ну камон, ты чего? Самое страшное, чтобы, ну вот, для настроения это недосып. Это, подождите, а у меня же эфир. Типа вот такого. И это наша ответственность, ребят, перед вами. Время бодрого гороскопа.
2: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
0: Так, дорогие, милые, прекрасные! Танюх, хочешь почитать?
3: На троих?
0: На троих хочешь? Третий будешь? Ладно, не, ну, как бы не настаиваем. Это все-таки, это отдельная тема. Это отдельная тема, поэтому, ну, не настаиваем.
1: Хотите, я могу свой прочитать.
0: Свой? А ты кто у нас по гороскопу?
1: Телец.
0: Телец? Хорошо, давай. Значит, я сначала Овен. По порядочку. Сегодня вам, товарищи Овны, может грозить опасность извне какая-то. Если вы, смотрите, не чувствуете себя готовым к какой-то такой серьезной опасности встретиться, значит, сегодня проведите этот день вдали от каких-то, ну, если что-то можете отложить, какие-то встречи, там, поездки и так далее, отложите, на всякий случай, от лукавого.
4: Телец.
1: Сегодня ваш голос не будет самым громким.
0: Секси.
1: Лучше вовсе промолчать, чем пестолку напрягать связки.
0: Уважаемые тельцы. Руф Ан. А ты можешь? Руф Ан.
1: Руф Ан.
0: 8, 9, 9, 5, 5, 6, 8.
1: Что там?
0: Зекс-ахт.
4: Близнецы.
0: Давай, погнали.
5: Сегодня вы подвергаетесь опасности быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельному развешиванию лапши по ушам. Уважаемые близнецы, постарайтесь не попадаться этому экземпляру на глаза. Бог даст, пронесет.
0: Пронесет, да.
4: Рак.
0: В хорошем смысле. Рак, сегодня вы с легкостью можете разрешить, ну, любую проблему из числа тех, что вы создали сами для себя. Ежели таких нет. Нет. Ну, в принципе, это очень маловероятно. Создайте, чтобы день не прошел даром.
4: Лев.
5: Сегодня вы будете неоправданно эмоциональным. Придется сдерживать себя, чтобы не спровоцировать никому ненужный конфликт.
0: Да, дорогие львы.
4: Дева.
0: Если сегодня что-то вызовет ваше сомнение, дева, не молчите. Объявляйте об этом во всеуслышание. Сомневаюсь, ваша честь. Предусмотрительность, проявленная сегодня, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
4: Весы.
5: Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Весы. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А этого люди не любят.
0: Не любят, конечно же, требования к себе. Естественно.
4: Скорпион.
0: Энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить просто неисполнимые, скорпионы. Просто неисполнимые. Зачем напрасно мучиться сегодня? Лучше возьмитесь за что-нибудь такое реальное. Вот, и станьте гордым обладателем синицы в руках.
4: Стрелец.
5: Сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Стрельцы, существует опасность, что вы увлечетесь.
0: О, увлечение.
4: Козерог.
0: Постарайтесь построить ваш денечек так, чтобы не прилагалось резких движений. И самое главное, ребята, козероги, сегодня просто не надрывайтесь. Вот лучше побалуйте себя чем-нибудь успокаивающего, расслабляющего толка, ибо заслуживцы.
4: Водолей.
5: Сегодня, водолеи, вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно, это будет шумная вечеринка, а может быть что-то либо иное. Если вы не хотите или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости. Вы же не актер какой-то там.
0: Чувствуйте ловкость.
4: Рыбы.
0: Рыбы, сегодня у вас не должно возникнуть проблем с помощью даже со стороны тех людей, которых вам даже в голову не пришло бы что это ожидать. Пользуйтесь, такое случается не каждый день. Сегодня все вам на помощь, рыбы.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
6: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
7: СВХ+.

0: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буллет Сибс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буллет Сибс АБЦ.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП зама акупроценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
7: Teika Plaza aicina uz nakts pārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
8: Vladimir Vell.
9: Самое бодрое утро планеты.
10: Радио СВХ+.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК Плюс.
2: Они собрались. Таня Суханова, Александр Буслаев.
3: И Владимир Вал.
2: Спасибо, да,
4: большое.
2: Мамочки, помогите.
3: Беги.
2: Кто-нибудь. Слушайте, вы обратили внимание, насколько, значит, спорт модифицируется, да? То есть шоу, must go on, и спорт вообще меняется. А новые олимпийские, да? Виды спорта всяческие разные. Там и интерпретации, уже эль-классики, да? Ну, когда начинается, ну,
3: всяко разное придумывают.
2: Значит, вы слышали когда-нибудь о хоккее 3 на 3?
3: Нет.
2: Значит, ну, хоккей с шайбой 3 на 3. То есть, представляешь себе, ну, обычно как бы 5 на 5 играют.
4: Да.
3: Обычно, да.
2: Да. И как бы там такая, и пихаются там, ну, поле мало, понимаешь? А 3 на 3, насколько динамика? Ты выйдешь просто вперед, и у тебя вот пустое поле.
3: Или сначала туда, потом обратно, потом опять туда.
2: Как в хоккей?
4: Голова закружится.
2: Я не настоящий хоккеист, но я же знаю, допустим, если это у тебя хоккеист, пас дали, ты бежишь, например, тебе уже навстречу летит какой-то, ну, какая-то гадина здоровая, которая тебя...
4: Это хорошо, если один.
2: Размазывает тебя, в борт тебе впечатывает, понимаешь? А тут этой гадины просто нет. 3 на 3 играют. Короче, это...
4: Пустое поле получается.
2: Ну, как бы, да. Для профессиональных хоккеистов это вообще реально пустое,
4: да,
2: поле. Ну, такая же ситуация с их стороны, понимаешь? Твое поле тоже оно пустое. В общем, такую динамику когда-то придумали, а сейчас начали это, ну, как бы, говорит, давайте чемпионат уже пора. И, в общем, короче, в Европе, прикинь себе, значит, уже проводится, значит, Кубок 8 наций. К нам в Ригу, внимание!
4: Ох ты! У нас?
2: Значит, да. Значит, к нам прилетают финны, шведы, немцы, словаки, чехи, венгры. Ну и, конечно, подгребает Эстония. Им говорит, мы тоже.
3: Куда без них?
2: Конечно. Но, тем не менее, и финны, и шведы, и чехи, и словаки. Ну, в общем, короче...
3: Они все едут к нам.
2: И, короче, будет Кубок 8 наций. Это впервые будет происходить. Ну и выбрали Ригу. Нам просто повезло. Нам никуда ехать не надо. Вообще просто можно в Шауми-арену приехать.
4: Здорово, когда это будет?
2: Значит, смотри, это 2 дня, 18 и 19 июля. Это уже вообще просто за углом, ребята. Через 10 дней уже
4: надо идти.
2: Чтобы идти, надо заплатить деньги за билет. Вот. А у нас...
3: Билетики в раздаче.
2: А у нас будут билетики в раздаче. Я думаю, а что если... Смотрите, что у меня есть. Вот ну, такая штука. Сейчас я покажу вам. Смотрите, а что у нас есть вот такая? Давайте, а может быть, мы сегодня не целоваться будем, а забивать голы. Одного поставим на ворота, и он будет защищать, он будет голкипером, а второй будет пытаться пробить правый или левый.
4: Прекрасная идея,
2: я считаю. Давайте сделаем, конечно же.
4: И приз соответствующий.
2: Естественно. Значит, давайте, хоккей 3 на 3. Мы в ближайшее время сейчас уже сделаем анонс. Вы просто, знаете как вы, вам повезло, вы сегодня услышали это первенькими. Давай регистрацию, наверное, да? Давай регистрацию. Хочешь встать на ворота или быть в нападении? Это здесь не имеет никакого значения. Вот,
3: пиши нам.
2: Пиши «хочу хоккей». На 25-45-25-25. Ну, ватсапом, конечно. А это именинники. The Hatters.
5: Юрий Музыченко,
2: фронтмен, музыкант. С днем рождения, Юра, наш дружбан!

0: отец-основатель группы The Hatters, Юрий Музыченко. Сегодня день рождения, мы поздравляем тебя, малыш. Молодец, что родился.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

0: Фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
1: Друзья. На СВХ+.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ Плюс.
2: И раз уж придумали шикарное развлечение, да, хоккей 3 на 3, и раз уж к нам летят и финны, и шведы, и немцы, и словаки, и чехи, и венгры, и даже эстонцы наши, значит, то решили мы, конечно же, поиграть немножечко в хоккей. Вообще, решили бы поставить сегодня одного из вас на ворота, а другого поставить как раз-таки в нападение. Да, в нападение.
3: И посмотрим, кто кого.
2: И это выход один на один. Прикиньте. В общем, короче, друзья.
4: Болиты, так сказать.
2: Напоминаем, друзья, стартует 18 и 19 июля, через 10 дней, стартует международный турнир по хоккею 3 на 3. И это будет первое в Европе спортивное событие такого масштаба в данном формате.
3: Профессиональные хоккеисты из 8 стран. Латвия, Финляндия, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия и Эстония.
2: Два дня сражений, ребятушки, 18 и 19 июля.
3: Билеты на Билишу сервис ЛВ.
2: А у нас?
3: В раздаче.
2: В раздаче, конечно же. Итак, ну, здесь схема очень простая. Подавай заявки на WhatsApp 25-45-25-25. Хоккей, пиши.
3: Мы выберем двоих.
2: Пиши хоккей. Да, одного поставим на ворота, и как бы он защиту выставит, а другому позвоним. Прямо 8 часов и где-то 12, 5, 8, 4, 7, 58 года. И попробуй пробить вратаря. А он потом окажется еще вратарь-водила.
3: Как он такое?
2: Танюш, знаешь, кто такой вратарь-водила?
4: Водила? Нет, не знаю. Кто вратарь, знаю.
5: Вратарь-водила — это тот, который после тренировки тебя домой забрал.
2: Я только что придумал.
4: Руками, не машь, не на машине, да?
2: А до этого ты стоишь на воротах, но я еще могу в поле бежать играть. Ну, типа, это во дворе было такое.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе. Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Из-за очередного циклона в течение дня по стране ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер порывистый до 15-19 метров в секунду. У моря до 20-24 метров в секунду. Днем по Латвии будет прохладно, плюс 14, плюс 19, в Лепе и Вентспилсе до плюс 16, в Даугавпилсе Резек на 16-18 градусов, в Риге плюс 16, плюс 18, днем ожидается дождь.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Анкаре до завтра продолжается саммит НАТО. Правительство Латвии вчера за закрытыми дверями рассмотрело доклад контрразведки об угрозах в ближайшие годы. Минэкономики предложило принять меры для защиты латвийских производственных предприятий от дронов. Цены на нефть опять растут на фоне решения США запретить продажу иранской нефти. Это было сделано из-за атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Анкаре до завтра продолжается саммит НАТО, на котором обсуждается рост расходов на оборону, развитие военных возможностей Альянса и укрепление военной промышленности. Латвия вместе с еще 8 странами договорилась участвовать в создании специального банка обороны и безопасности. Он должен упростить финансирование оборонных проектов, расширить доступ к кредитам и поддержать наращивание производства. Инициативу эту предложила Канада. К ней присоединились также Украина, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Албания. Планируется, что оборонный банк начнет полноценную работу в начале следующего года. Также на саммите НАТО Латвия рекламирует свой полигон в Селии как место реализации оборонных проектов. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис провел встречу с представителями Турции, Польши, Финляндии, Чехии и Канады. Говорил о совместных учениях, тестировании дронов и разработке систем против беспилотников. Также Латвия подписала с Финляндией и Норвегией протокол о намерениях по развитию гусеничных бронемашин «Патрия». Этот проект пока не требует финансовых вложений со стороны Латвии, его финансирует Евросоюз. И, наконец, Латвия, США, Польша и Эстония подписали протокол о намерениях по закупке американских ракет дальнего действия. Конкретные суммы не называются, переговоры продолжаются. Правительство Латвии вчера за закрытыми дверями рассмотрело доклад контрразведки Бюро по защите Сатверсме. Это документ не для публикации, в нем анализируются потенциальные угрозы для государства и всего региона Балтийского моря в ближайшие годы. В конце июня бюро сообщало, что в краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность ее широкомасштабного нападения на страны Балтии сейчас крайне низка. Тем временем Министерство экономики предложило принять меры для защиты латвийских производственных предприятий от беспилотников, а именно усилить элементы сначала пассивной защиты, в том числе обнаружение дронов, обмен информацией между госучреждениями, а затем постепенно укрепить и активную защиту. На этой неделе министерство представит правительству соответствующие поправки к нормативным актам. Цены на нефть опять растут на фоне решения Соединенных Штатов запретить продажу иранской нефти. Это было сделано из-за атак на коммерческие суда в Ормузском проливе, который Иран теперь контролирует. За последние дни там были обстреляны минимум 3 танкера. Минфин США отозвал ранее выданную лицензию, которая разрешала добычу, поставки и продажу иранской нефти, и все операции с этой нефтью должны быть завершены до 17 июля. При этом страны продолжают переговоры об окончательном мирном соглашении между США и Ираном. Предварительный меморандум был заключен в конце июня. Некоторые кандидаты в депутаты Сейма 15-го созыва не смогли с первого раза правильно заполнить анкеты Центра избиркома. У 4 кандидатов появилась отметка о сотрудничестве со спецслужбами Советского Союза, Латвийской ССР или иностранных государств. Все кандидаты от 4 разных партий. Это Инесса Загорская из Апвинота и Сарекс, Язепс Янишевс из списка Гобзамса, Оскарс Бабрис из Национального объединения и Улдис Озолинш из Сасканис Центерс. После публикации данных все 4 желающих стать депутатами заявили, что это ошибка, и попросили ЦИК внести исправление. В комиссии подчеркнули, что сведения о себе в анкету вносит сам кандидат, и он же отвечает за их достоверность. Известно, что сама по себе такая отметка не означает автоматического запрета баллотироваться. Закон устанавливает ограничения только для конкретных категорий лиц, в том числе бывших штатных сотрудников советских спецслужб. Рижская дума сегодня рассмотрит требования оппозиции об отстранении от должности мэра города Вестурса Клейнбергса из партии «Прогрессиве». Инициатива исходит от фракции «Латвия Пирмая Вета». Поводом считается скандал вокруг рижского центрального рынка, где из-за проблем с управлением пришлось закрыть мясной павильон, а торговцев перевести в другие помещения. Партнеры Клейнбергса по коалиции уже заявили, что не поддержат его отставку. У оппозиции же голосов для этого предсказуемо не хватит. У коалиции в городской думе 34 места из 60. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: Это рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да. ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ. We'll be right back.

остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Слушайте, ну это просто неподдельный интерес я увидел в глазах Танюши Сухаревой. Между прочим, когда, как только мы начали говорить про международный турнир 3 на 3, значит, международнейший
1: турнир. Глаза-то загорелись.
0: Главное счастье в том, что у нас, по большому счету, нам повезло больше всех. Мы первые в Европе, куда будет Европа вся слетаться для того, чтобы катать на нашем льду. Два дня лучшие команды в
1: Европе.
0: В Европе, да, слетаются для того, чтобы играть здесь, у нас.
2: И я подумал, в Риге.
0: Ты мне лучше расскажи, откуда столько блеска в глазах? Это поддельно или не поддельно?
2: Я люблю хоккей.
0: Каким образом, значит, докажи, что ты любишь хоккей. Давай, факты. Нам так. Нужны только факты. Давай. Факты.
2: Начнем с того, что когда был КХЛ у нас еще, был один год, который я практически ни одну игру не пропустила.
0: То есть ты ходила на стадион каждый день?
2: Да. И оттуда у меня, здравствуй, последствия. Я такой фанат, который настолько кричал и болел за наше «Динамо Рига», когда она еще была, то надорвала себе барабанную перепонку.
0: Да ты че?
1: Господи.
2: Да.
0: Подожди. Я, честно говоря, я не очень доктор, ухо-горло-нос.
2: Лор.
0: Ухо-горло-нос.
2: Ортоларинголог.
0: Ортоларинголог. Да. Я не очень. Слушай, можно, то есть, не оглохнуть от звука извне, а можно так само себе наорать, да, можно?
2: Ну, получается так.
0: Ну, это прям вообще, ты натурально не пропустила там ни одной игры, то есть...
2: Ну, практически, да.
0: Ну, то есть, это целый день нужно было проводить там, по большому.
2: Ну, не.
1: Там по вечерам было.
2: Во-первых, по вечерам, во-вторых...
0: По одной игре, что ли?
2: Да.
0: Серьезно?
2: Да. Потому, что может быть, несколько раз за неделю, может быть, вообще пару недель нету ни одной игры.
0: Я просто только на финал пошел. Ну, то есть, потому что не настоящий.
1: Ты только на самое интересное ходишь.
0: Так, еще есть еще это самое?
2: Так, еще, факт, например, ПДР, это когда я беременная была, должна была день родов, я встречала...
0: ПДР как переводится?
2: Предварительная дата родов.
0: О, то есть, все так.
2: Да, в эту дату я смотрела хоккей на арене.
0: О, верховное божество, понимаешь? Вот это...
2: У меня ребенок с детства приучен к хоккею.
0: Смешная третья опция у Тани Сухаревой, понимаешь?
2: Да.
0: Ничего себе. Слушай,
1: узнаем все новое.
0: Все, да? Ребятушки, сейчас будет игра. Будем играть в буллиты. Сейчас мы уже выбрали одного. Поставили на ворота, другого поставили в нападение. Сейчас прямо, по большому счету, через 2 минутки стартанет игра буллиты. Будем посмотреть, кто сегодня у нас попадает в наш пятничный финал.
2: Кто же?
0: Давайте немножечко Пирожкова, Артурчика послушаем. Она

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
3: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и хесбургер майонез с паприкой. Хесбургер!
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Что делает Биг Банк?
4: Платит своим клиентам.
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
8: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится! Мы сами все сделаем!» Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное – без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24LV.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
10: Улиты! Добро пожаловать в наши буллиты, дамы и господа. Здесь один на воротах, а другой, так сказать, в нападении. Да?
11: То есть, нападает. Да,
10: нападает и должен забить. Вот,
12: кто же у нас сегодня играет?
10: Кто на воротах? Да, ну, напомним, что за что сражение. У нас идет международный турнир по хоккею 3-3. И первое в Европе спортивное событие такого масштаба в данном формате. И это все будет в Шоуми-арена, ребята.
11: 18 и 19 июля.
10: Абсолютно точно. Ребята, билеты в продаже есть в Билишу-сервис.
11: Все. Вот. У нас раздача.
10: Два билета мы выставляем на кон. Вот, и в пятницу проведем финал. Да-да-да, нам нужен первый претендент. Вернее, у нас как бы за права будет биться. Знаете, кто?
12: Кто-кто?
10: Девочка!
12: Ох ты!
10: Булиты! Это Булиты! Здравствуйте! И разрешите представить вам голосочком Алиночку Прекрасницу. Здравствуй, девочка наша! Здравствуй!
13: Доброе утро!
10: Не спится тебе в эту среду погожую? Или у тебя не погожая уже?
13: Работать надо.
10: Работать надо. Ну ладно, но прежде чем работать, надо немножечко поиграться. Вот, мы тебе желаем удачи, разреши представить тебе твоего оппонента. Сегодня ты в нападении, ты будешь сегодня выбирать, куда швырять шайбу, вправо или влево, да? Вот, а у тебя есть вратарь перед тобой. И вратаря зовут Дениска.
12: Доброе утро, Дениска.
10: Доброе утро, Дениска. Он говорит, привет, ребята. Я написал, ну, говорит, докажи, что ты хоккей или хочешь. Он говорит, ну, у меня есть клюшка. Я говорю, еще? Он говорит, у меня нет шайбы. А когда ты приходишь на чемпионат, там наверняка где-нибудь нет-нет, да и, ну, пока там все играют, отвлекаются, в раздевалке всегда можно найти. Так, вот, но зато получил лицензию пилота, в принципе, в этом году, и с чем мы, в принципе, давайте поздравим.
12: Поздравляем.
10: Молодец, лицензия пилота. Пилотик, посади самолетик. Класс вообще. Ну что, становись на ворота, и мы начинаем, вернее, начинает наша красавица Алиночка. Алина, давай выбирай, право или лево? Лево или право? Давай, прямо сейчас, первый бросок твой. Куда?
13: Давайте первый бросок вправо.
10: Давай. Анголо Милан. Анголо Милан. Анголо Милан. Анголо Милан. 1-0 в твою пользу. Погнали дальше. Куда?
13: Еще раз вправо.
10: Еще раз вправо, погнали.
14: Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо
10: Милан. Нет, мимать. Счет 1-1. Дениска молодец. Отразил удар. Погнали дальше. Куда?
13: Налево.
10: Налево. Проба.
14: Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо Милан.
10: Есть гол. 2-1, поздравляем, поздравляем. Ну что, напряжение, напряжение на трибунах, напряжение на площадке. 2-1 в свою пользу, погнали. Куда?
13: Вправо.
10: Вправо, точно, это твое заднее слово. Я переспрашиваю с трибуны, переспрашиваю, погнали. Гол! 3-3.
12: Оле, оле, оле, оле.
10: Чуть-чуть мимо.
11: Раскатала вообще.
10: Слушай, ну раскатала, раскатала. Мы поздравляем, Алиночка, тебя. Поздравляем тебя, ты наша красивая.
13: Супер, спасибо.
10: Да, ну слушай, ну, значит, пятничный финал, там уже будет жеребьевка. Жеребьевка. Ну, вот, ну, мы желаем тебе удачи, конечно же, и с дебютом тебя.
11: Жди пятницу.
10: Классно звучишь.
13: Спасибо, спасибо.
10: Ну, а теперь ступай немножко поработай. Ты молодец, ты умничка. Гордимся тобой. Пока, пока, пока, пока.
15: Улиты!
10: Ура, улиты! Ну что, нормально?
11: Нормально.
10: Ну а что, хоккей? Хоккей дело такое?

0: Плюс.
1: Ну, и знаете как, всегда хорошие люди, когда собираются, они нет-нет, да и поболтают. Вот, и это и от этого факта невозможно отвернуться, и не надо от этого факта отворачиваться. Мы, наоборот, идем навстречу, потому что, ну, от вас, шикарные наши радиозрители, вот, от вас же такие шикарные истории. Нет-нет, да приходят.
2: Обязательно.
1: Конечно,
2: обязательно.
1: На протяжении этих двух дней уже мы собираем всячески разные истории. Вчера, конечно, меня сразил все три чемпионские, но вот вчера победила история про то, как два чувака, если вдруг не слышали, извините, ну, если вдруг слышали, то извините, а остальные, ребят, короче, два чувака, представьте, конечная остановка автобуса где-то на периферии, ну, какой-то дачный участок, значит, два чувака заходят в автобус, автобус ждет, водитель еще через 10 минут только тронется, они с двумя шлемами ехать в гаражик, он у них, ну, можно пешком
3: за
1: пройти через поле, да, да, можно куда-то, короче, ну, за мотоциклами вдвоем. Может, за одним мотоциклом? Ну, вдвоем. Шлемы должны быть оба, конечно. Ну, в общем, короче, они заходят в автобус, занимают лучшие места самого спереди, ставят два своих шлема, а сами пошли там на улицу почитать.
3: Ну, допустим.
1: Ну, допустим, почитать. Значит, они вышли, в этот момент заходят бабульки и показывают на шлемы и говорят, а что это, типа? А водитель? Молодец.
3: Среагировал.
1: Это новые правила. Если едешь спереди, нужно ехать в шлемы. Бабульки садятся и реально пялят на себя шлемы. И вот эта сцена, когда заходят автомобилисты,
3: мотоциклисты,
1: заходят обратно мотоциклисты и его думают, ну, нормально вштырило. Сидят бабуськи в их шлемах. На переднем сиденье это прямо вообще такая история. Но вчера как раз общество выбрало именно эту историю. Да-да-да, мы поздравляем. Слушайте, значит, дорогие друзья, давайте так, сегодня, я вчера, благо, там посквозило, отличная идея, на самую клевую отмазку. Клевую, нелепую, всякая, она, ну, слово клевое подразумевает разное. Отмазка, которую вы использовали, или по отношению к вам кто-то, блин, и ты такой, стоишь такой, думаешь, молодец, Алеша.
2: Просто браво.
1: Лучше и не скажешь. Давай, кто-то говорит, есть дежурная отмазка. Ну, она тоже работает. До 25-45-25-25 будем, ну, как бы, вы пока генерите. Официальный старт буквально, ну, минут так через 3, наверное, да? Ну, даем уже задание.
2: Ну, написать-то надо успеть.
1: Ну, конечно. Используйте, ребят, WhatsApp по возможности.
3: 25-45-25-25.
1: И вам будет хорошо, и нам будет хорошо, и всем будет хорошо.
4: Люди бодрые.

0: достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Мэшпилс. Совсем другой разговор.
1: Ну вот, ребятушки, конечно же, для того, чтобы болтать было веселее, всегда рядышком, конечно же, должен быть тот, кто, в принципе, будет объединителем. В данном случае мы, конечно же, про Мэшпилс. Говорим, друзья, от тихих пауз до громких историй. Иногда достаточно всего лишь одного разговорчика, чтобы вечер вышел-то на совершенно другой уровень, ребята.
2: Вместе с Мэшпилс обычный момент превращается в историю, которую хочется помнить.
1: Содержательные разговоры объединяют, рождают новые идеи, между прочим, стартапы таким образом зарождаются, дружба, да и другие всяческие хорошие вещи.
2: Мэшпилс. За настоящие разговоры без спешки, со смыслом и содержанием.
1: Напоминаем, что употребление алкоголя вредит здоровью, несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь, а также передача алкогольных напитков несовершеннолетним также карается по закону. Ребятушки, итак, внимание, на кону на этой неделе каждый день разыгрывается один ящик безалкогольного пива Мэшпилс Бривайс. Это раз, пальцы загибайте. Два большущих бокала брендовых. И, конечно же, есть еще одна опция.
2: Приглашение в мастерскую безалкогольного пива на две персоны.
1: Ну, это шикарно! Дамы и господа, добро пожаловать! Значит, тема сегодняшнего нашего поболтать на вашей истории – это, такая отличная отговорка, да? Отмазка, чтобы куда-то не ходить или куда чего-то не делать. 25-45-25-25.
2: Пиши.
1: Лучше, конечно, пиши на WhatsApp. Да? Хотя не возбраняюсь, конечно, смс-ом. Ну, ребят,
2: ну лучше WhatsApp.
1: Лучше WhatsApp.
3: Новости спорта.
4: На чемпионате мира по футболу завершились матчи 1/8 финала. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата после тяжелой победы над Египтом. Матч закончился со счетом 3-2, хотя к 79-й минуте аргентинцы проигрывали 0-2. Вдобавок в первом тайме Лионель Месси не реализовал пенальти, а египтянам не засчитали забитый гол из-за нарушений перед атакой. Наконец, за последние 20 минут игры Аргентина заколотила в ворота Египта 3 мяча подряд. Отличились Кристиан Ромеро, Лионель Месси, Энцо Фернандес на 92-й минуте. 39-летний Месси с 8 голами на этом турнире опережает в списке бомбардиров Мбаппе и Холланда на 1 мяч, а Харри Кейна на 2 мяча. В целом на чемпионатах мира Месси забил 21 гол и обновил рекорд, а еще стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, обойдя Марадону, побил личный рекорд по голам за один чемпионат и был признан лучшим игроком матча с Египтом. В четвертьфинале действующие чемпионы мира аргентинцы сыграют со сборной Швейцарии, которая по пенальти победила Колумбию 4-3. Грегор Кобель отразил удар Хуана Камила Эрнандеса, то есть Куча. Давинсон Санчес пробил в перекладину, Мануэль Аканджи выше ворот. Швейцарцы таким образом пробились в четвертьфинал чемпионата мира впервые с домашнего турнира в 1954 году. В общем, на чемпионате мира по футболу уже определились все пары 1/4 финала. Франция сыграет с Марокко, Испания с Бельгией, Англия с Норвегией, Аргентина со Швейцарией. Таким образом, 6 из 7 европейских сборных прошли 1/8 финала. Вылетела только Португалия от Испании. Из Южной Америки и Африки осталось по одной команде. Латвийская теннисистка Алена Остапенко вместе с...

0: Марсело Аревало из Сальвадора вышла в финал смешанного парного турнира на Уимблдоне. В полуфинале они победили американца Кристиана Харрисона и китаянку Джан Шуай со счетом 6-3, 5-7, 6-4. В финале Остапенко и Аревало сыграют с австралийской парой Марк Полманс, Сторм Хантер. Для Остапенко это повторение ее лучшего результата в смешанных парах на турнирах «Большого шлема». В 2019 году она уже играла в финале Уимблдон. Латвийский олимпийский комитет раскритиковал решение Международного олимпийского комитета, который предварительно отменил приостановку участия Олимпийского комитета России и разрешил российским спортсменам выступать в командных соревнованиях, в том числе в отборе к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Запрет на российский флаг и гимн пока сохраняется, а спортсменам перед стартами должны назначать дополнительный допинг-проверки. В Латвийском олимпийском комитете считают, что такие решения могут восприниматься как шаг к нормализации агрессии и не учитывают продолжающуюся войну России против Украины. Там также напоминают, что статус российского антидопингового агентства до сих пор не восстановлен после прежних нарушений. Теперь дальнейшие решения будут принимать международные спортивные федерации, и Латвийский олимпийский комитет призывает их не допустить возвращения российских спортсменов без достаточных ограничений.
1: Новости спорта. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это у нас на самом деле красавица Танюшка.
2: Это все она.
1: Алексашка. Да-да-да.
2: И Володя.
1: Володька. Сбрил усы.
2: Дорогие, но маэстро все-таки.
1: Дорогие друзья, значит, у нас задача идет в Мэшпилс. Рядом с нами вот приз подготовлен. Забирайте. Большой приз. Значит, сегодня собираем вместе в одну коробочку отговорки каких-то, давайте так, каких-то сторонних людей.
3: Конечно, не ваши.
1: Конечно. Какие бывали отговорки, пожалуйста, вот выкидывайте. Сегодня будем сравнивать. Значит, я тут запрямил. Владика очень понравился. Значит, однажды работничек пришел поработать с выхлопом алкоголя, да?
2: Бывает такое.
1: И говорит, открываю я утром холодильник, а там рыбка копченая. Дальше продолжайте.
2: Я считаю, понятно.
1: Это прям такой, за такое лайк, дорогие друзья. Напоминаем, что самые лучшие версии мы даем в эфир. Остальные, как бы, ребята, отфильтровывать. Если ваши, не прочитали, вот оно написано было давно, а что-то как-то не читанули.
2: Постарайтесь писать лучше.
1: Вспоминайте еще какую-то другую. Но это вполне возможно. Значит, у нас тут формируется клуб для тех, кому за 30. Внимание, отговорки.
4: Так.
1: Я не могу прийти, потому что у меня в это время запись к врачу. А тут правильно, ты же записываешься на когда? На 6 месяцев?
4: На полгода вперед.
1: На полгода вперед. Или 18 лет одна выпускница педагогического ждала свою. Ну, в общем, типа того. Завтра рано вставать, это тоже 30+ уже. Потому что когда тебе 18, рано вставать, в смысле, можно не ложиться.
4: В смысле рано вставать?
1: Можно не ложиться же.
4: Конечно.
1: Да, вот так что. Завтра рано вставать, это очень хорошо. Это тоже такое. Ставим лайк. Краткоскоп, ребятки.
0: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: И это совсем другое дело. Сегодня, Овен, если чувствуете, что день прям, не идет, не мой день, лучше сегодня не искать приключений и никуда не лезть. Проведи спокойно. Желательно вдали от всех остальных, будь спокойненько.
2: Телец. Тельцы, сегодня громче всех. Это не значит убедительнее. Сегодня лучше просто промолчать.
1: Вот.
0: Близнецы.
1: Берегись главного зануды дня. Найдите его и берегитесь. Иначе рискуете застрять в бесконечном монологе. Его причем.
2: Рак. Сегодня вы легко разберетесь с проблемами. Особенно с теми, которые вы сами себе придумали, раки.
1: Вот, видите, как это? Но зато придумал, разобрался и
2: молодец.
1: И самооценочка поднялась.
0: Лев.
1: Эмоции сегодня ваши будут просто зашкаливать, дорогие львы. Поэтому держите себя по возможности в руках, чтобы не раздуть конфликт просто на пустом месте. Понимаете?
0: Дева.
2: Если есть сомнения, не молчи. Озвучь их сразу, дева. Это поможет избежать будущих неприятностей.
1: Вот, будущие.
0: Весы.
1: Будьте чуть-чуть помягче к себе сегодня, дорогие весы. А главное, чуть-чуть помягче к окружающим. Идеальных людей не существует, ребят, нефиг требовать. Они просто будут ерепениться. Весы, осторожней.
0: Скорпион.
2: Энергии у скорпионов сегодня море. Но цели выбирайте реальные. Лучше синичка сегодня, чем журавль когда-нибудь потом.
1: Цели, сержка Майи.
0: Стрелец.
1: Это стрелец. Придется сегодня много говорить и при этом поддерживать других. Тоже много придется, стрелец. Значит, только не превращайте это в бесконечную лекцию с вашей стороны. Душнилой притворитесь.
0: Козерог.
2: День лучше провести без перегрузок. Больше спокойствия, отдыха и заботы о себе, козероги.
0: Водолей.
1: Общения сегодня будет, водолей, очень много. Но не пытайтесь при этом всем вот прям понравиться. Оставайтесь собой, это лучшее решение.
0: Рыбы.
2: Помощь сегодня придет даже от самых неожиданных людей. Не стесняйтесь ее принять, рыбы.
1: Дорогие неожиданные люди.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: вашей истории.
1: На СВХ плюс.
0: Владимир Вэлл и его друзья. Гран-мерси всем за доверие, ребятушки. Естественно, мы же люди толковые. Мы же понимаем, что есть такие вещи, которые лучше не, не присоединять и не идентифицировать с каким-то конкретным персонажем или именем. Например, отмазки. Если я использую какую-то отмазку, зачем же мое имя называть в этом? А?
2: Конечно, не нужно.
0: И вы автоматически, друзья, даже нас об этом даже просить не надо. Мы же все взрослые понимающие люди. Вы идете по программе защиты свидетелей. Даже если имена какие-то будут, то Изольда, например.
3: Или Сильвестр.
0: Это все, да, это все вымышленные имена. Ребятушки, значит, на чем закончили? Работник пришел с выхлопом алкоголя, и отмазка была такая. Открываю утром холодильник, а там рыбка копченая. А? Каково? Круто! Значит, есть приятель, который все время просит помощи. А потом говорит, все в порядке, справился сам. Ну, типа, не надо, ну, типа, все нормально.
2: Есть такая группа людей, да.
0: Так, ну, казалось бы, и я уже привык. Даже если я занят, я всегда соглашаюсь ему помочь. Почему? Потому что, как бы, и хорошее дело сделал для него, и он это, ну, как бы, знает, что я готов. Понимаешь? А ничего делать не надо. А? Каково?
3: Это хорошо.
0: Класс. Но однажды все-таки пришлось перелопатить песка 5 кубов. Согласен, ну, есть побочка. Всегда есть побочка. Я вообще не особо люблю говорить по телефону. По телефону. Не люблю. Изольда пишет. Лучше, конечно же, писать. Вот для меня.
3: Вот так
0: нее
3: удобнее.
0: Лучше так удобнее. И вот с рождения ребенка наконец-то у меня появилась супер отговорка. Не могу говорить, у меня ребенок спит.
2: Прекрасная отговорка. Идеально.
0: Вот,
2: или я ребенка укладываю.
0: Вот. Она говорит, а или можно закончить всегда разговор. Ой, мне ребенка кормить надо срочно. Ребенок орет. Ну ладно, все, короче, извини. Перезвони через 7 лет.
2: Это 100% отмазка.
0: Вот это, смотрите, коротко и ясно. Нету у меня, сам ищу у кого одолжить.
3: Хорошо.
0: Смотрите, вот история такая, прямо, ох, ловкость. И как бы нашел выход из ситуации, до сих пор помнит. Дело в детском саду было, мне, наверное, лет 5, пишет Сильвестр. Солнечный денек, детишки копаются в песке, выкладываем из куличи всяческие там и так далее. Значит, ну, увлекся я, ну... Знаете, как в детстве бывает. И пропустил момент, когда нужно было сбегать.
2: Ай-яй-яй.
0: Короче, я не успел. Штанишки, сами понимаете, не ахти. Дети, естественно, показывают пальцами, описался. А я помню, как сейчас, гениальная мысль, когда я встал и сказал, я по лужам бегал. И прикиньте, мне тогда поверили. Вот возгордился
2: собой.
0: И прикинь, как в ответственный момент мозг собрался. Что я могу сделать? Где? Прекрасно.
3: Что, в 5 лет уже?
0: А дети как, им сказали по лужам бегать? Ну, вот...
3: Они и поверили.
0: А сейчас как бы спросили, слушай, а так солнечный день, где там лужа?
2: Это не важно.
0: Это не важно. Все, конечно. Да. Но это дети. Утром позвонила на работу, сказала, что вчера сгорело сильно. Пишет Изольда. Похоже, получила солнечный даже удар. Ну, то есть, соответственно, плохо себя чувствую, на рабочие функции как бы выполнять не могу. А на улице лето, солнце. Такая погода шикарная. Я чуть-чуть оклемалась. Ну, то есть было, да? То есть,
2: Все-таки. Я уж подумала, что это осень или зима была.
0: Нет. Ну, оклемалась. Ну, как бы, оклемалась. Думаю, такой свободный день, еще и солнце. И, короче, поехала. Купнуться, загорать, радоваться жизни. В итоге к вечеру реально получаю солнечный удар, высокую температуру с ожогом, 22 степени.
2: Это карма.
0: Ну, однозначно. Конечно же. Теперь для себя все уяснило. Больше никаких отмазок, урок на всю жизнь. Карма! Значит, Ори пишет, подвозил ребенка... подвозил с работы девчонок. Сели на заднее сиденье и такие, не пристегнутые ремни. Ну, я им говорю, в моей машине могут не пристегиваться только беременные и с силиконом. Пристегнулись обе.
1: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

Слушайте, внимание, внимание, внимание, информация пока скудная. Женя только что фотографию прислал. Каунт 780 в районе Ульманя, так? Паркс. Ульманя Паркс. Это промышленный парк, насколько я понимаю. Бегает один, и там фотография издалека собачки. Вроде похожа на комплекции на французского бульдога тигрового окраса. Скорее всего. Сейчас уточню у Жени. Жень, напиши, увидел вблизи? Опознать можешь? Один бегает.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. Центральная лаборатория до конца июля. Комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
5: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
6: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

0: фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
1: Ну, поехали.
2: Люди бодрые.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Из-за очередного циклона в течение дня по стране ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер порывистый до 15-19 метров в секунду. На побережье до 20-24 метров в секунду. Днем по Латвии будет прохладно, плюс 14, плюс 19. В Лепе и Вентспилсе 15-16 градусов. В Даугавпилсе и Резекне 16-18. В Риге тоже плюс 16, плюс 18. Днем дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. В Анкаре до завтра продолжается саммит НАТО. Обсуждается рост расходов на оборону, развитие военных возможностей Альянса. Правительство Латвии вчера рассмотрело доклад контрразведки Бюро по защите Сатверсме, в котором анализируются потенциальные угрозы в ближайшие годы. Цены на нефть опять растут на фоне решения США запретить продажу иранской нефти. Также Соединенные Штаты нанесли удары по иранским объектам.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Анкаре до завтра продолжается саммит НАТО, на котором обсуждается рост расходов на оборону, развитие военных возможностей Альянса и укрепление военной промышленности. Латвия вместе с еще 8 странами договорилась участвовать в создании специального банка обороны, безопасности и устойчивости. Он должен упростить финансирование оборонных проектов, расширить доступ к кредитам и поддержать наращивание производства. Эту инициативу предложила Канада. К ней присоединились также Украина, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Албания. Планируется, что оборонный банк начнет полноценную работу в начале следующего года. Также на саммите НАТО Латвия рекламирует свой полигон в Селии как место реализации оборонных проектов. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис провел встречи с представителями Турции, Польши, Финляндии, Чехии и Канады. Говорил о совместных учениях, тестировании дронов и антидроновых систем. Также Латвия подписала с Финляндией и Норвегией протокол о намерениях по развитию гусеничных бронемашин «Патрия». Этот проект не требует пока финансовых вложений со стороны Латвии, его финансирует Евросоюз. И, наконец, Латвия, США, Польша и Эстония подписали протокол о намерениях по закупке американских ракет дальнего радиуса действия. Конкретные суммы не называются, переговоры продолжаются. Правительство Латвии вчера за закрытыми дверями рассмотрело доклад контрразведки Бюро по защите Сатверсме. Этот документ не для публикации. В нем анализируются потенциальные угрозы для государства и всего региона Балтийского моря в ближайшие годы. В конце июня Бюро по защите Сатверсме сообщало, что в краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность ее широкомасштабного нападения на страны Балтии сейчас крайне низка. Министерство экономики тем временем предложило принять меры для защиты латвийских производственных предприятий от беспилотников, а именно усилить сначала элементы пассивной защиты, в том числе обнаружение дронов, обмен информацией между учреждениями, а затем постепенно укрепить активную защиту. На этой неделе министерство представит Кабмину соответствующие поправки к нормативным актам. Цены на нефть опять растут на фоне решения США запретить продажу иранской нефти. Это было сделано из-за атак на коммерческие суда в Ормузском проливе, который Иран теперь контролирует. За последние дни там были обстреляны минимум 3 танкера. Министерство финансов США отозвало ранее выданную лицензию, которая разрешала добычу, поставки и продажу иранской нефти. Все операции с ней должны быть завершены до 17 июля. Также Соединенные Штаты ночью объявили о начале серии мощных ударов по Ирану в ответ на атаки Ирана против 3 коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь, корпус стражи исламской революции сообщил о массированном ударе по американским военным объектам на Ближнем Востоке, подчеркнув, что это лишь первоначальный ответ на действия Вашингтона. Интересно, что при этом страны продолжают переговоры об окончательном мирном соглашении. Предварительный меморандум между США и Ираном был заключен в конце июня. Некоторые кандидаты в депутаты Сейма 15-го созыва не смогли с первого раза правильно заполнить анкеты Центризбиркома. У 4 из них там появилась отметка о сотрудничестве со спецслужбами Советского Союза, Латвийской ССР или иностранных государств. Все кандидаты от 4 разных партий. Это Инесса Загорска из Апвенотей Сарекс, Язапс Янишевс из списка Гобзамса, Оскарс Бабрис из Нацблока Весу Латвии ТБЛ ННК и Улдис Озолинш из Сасканис Центрс. После публикации данных все 4 желающих стать депутатами заявили, что это ошибка, и попросили ЦИК внести исправление. Комиссии подчеркнули, что сведения о себе в анкету вносит сам кандидат, и он же отвечает за их достоверность. Интересно, что сама по себе такая отметка не означает автоматического запрета баллотироваться. Закон устанавливает ограничения только для конкретных категорий лиц, в том числе бывших штатных сотрудников советских спецслужб. Рижская дума сегодня рассмотрит требования оппозиции об отстранении от должности мэра города Вестурса Клейнбергса из партии «Прогрессиве». Инициатива исходит от фракции «Латвия Пирмая Вета». Поводом для увольнения Клейнбергса партия Шлессерса считает скандал вокруг рижского центрального рынка, где из-за проблем с управлением пришлось закрыть мясной павильон, а торговцев перевести в другие помещения. Партнеры Клейнбергса по коалиции уже заявили, что не поддержат его отставку. У оппозиции же голосов для этого предсказуемо не хватит. У коалиции в городской думе 34 места из 60. В комиссии 7 сегодня будут оценивать реформу надзора за так называемыми небанковскими кредиторами, то есть фирмами, которые выдают людям займы, в том числе потребительские кредиты, не имея при этом статуса коммерческого банка. Сейчас эту сферу контролирует Центр по защите прав потребителей, но политики хотят передать лицензирование, регистрацию и надзор Банку Латвии, который занимается в основном коммерческими банками. Предполагается, что впредь Центробанк мог бы следить также за недобросовестной коммерческой практикой, рекламой вне банковской отрасли. Сама отрасль в недоумении, они не понимают, зачем нужны изменения. Другие опасаются, что из-за новых требований работать станет сложнее и дороже. Также звучат опасения, что реформа сыграет на руку традиционным коммерческим банкам. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.
3: Люди бодрые. Владимир Вэлл.

0: плюс.
1: Заряженные.
2: Доброе утро всем.
1: Привет, хорошие. Настал момент, когда будем подводить уже минимальные итоги. Лучшие три версии выставим на голосование по итогам сегодняшнего нашего, чемпионат по историям. На конкретно заданную тему.
2: Отмазка, я бы сказала.
1: Отмазка. Какая была и какая задалась.

0: на СВХ плюс. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Танюша Сухарева, Александр Буслаев, ребята из In The House.
2: И Владимир Вэлл.
1: Мы здесь ковыряемся потихонечку. Вот, все. Ну, драка произошла. Значит, сегодня много было историй. Часть из наших изначально как бы начали, ну, не, наверное, так, ну, не совсем поняли наш посыл. Мы хотим, чтобы это были истории из вашей жизни, вот. Они начали, ну, придумывая, типа, лучшая отмазка какая-то, да, и там начали генерить уже свои такие, там, типа, одна из таких, которая запомнилась, там, ой, кот забрал ключи от машины куда-то, да, и лифчик мой, и не смогла прийти на работу. Ну, то есть такая...
3: Ну, такая
1: история выдуманная. Нет, нам нужны вот реальные истории из жизни. В этом смысле, конечно, очень сильно подкупил. Значит, один из наших, который вспомнил о том, как в 5 лет он, ну как это, в детском саду там, ну, писнул, короче. Заигрался и тут же придумал, всем сказал, что по лужам бегал, и все поверили. Это прям, ну, такая, молодец, наш чемпион. Ну, имеется в виду, к нам очень импонируют такие, ну, какой частности. Вижу, мы даже имени не называют, зачем, на всякий случай. Значит, несколько историй было про карму. Вернее, пришла одна история про карму, она как наврала про солнечный удар, а потом такая, не надо ехать на работу, поеду я на солнышко. И получила солнце.
3: И получила,
1: да. Это карма. Ну, и один из наших мне сказал, у моей жены знакомый. Постоянная отмазка, срочно нужно кошку кормить. Это при том, что у нас вообще котов даже нету. То есть, ну, да, человек-манипулятор, тебе сложно жить, скорее всего. Она же знает, кому говорит, что у нее кошка. Вот. Тебя знают, а те точно знают, вернее, а те не знают, что у нее кошки нету. Вот, ну и все-таки три версии, которые мы сегодня выставляем на голосование. Да-да-да, здесь потребуется ваша помощь. Вы уже становитесь третейскими судьями, и вам уже рассуживать. Значит, история номер один, которая, ну, понравилась, и прям вот такая. Работник пришел с выхлопом на работу, алкоголя выхлоп, да, и говорит, открываю утром холодильник, а там рыбка копченая. И тут вот как бы, понимаешь...
2: Заманила.
1: И тут же, понимаешь, и тут как бы уже и, ну... Ну,
3: ничего не скажешь.
1: Ничего не скажешь, там рыбка копченая.
2: Оправдано.
1: Единица. Это единица для голосования. Рыбка копченая, единица. Значит, версия номер два. Значит, вообще, говорит, не люблю особо говорить по телефону. Лучше мне, я люблю писать по телефону. Вот там все, сосредоточен сидя. И с рождением ребенка у меня есть суперотмазка. Не могу говорить, у меня ребенок спит. Или можно закончить разговор быстрее. Ой, пора кормить, надо кормить. Ребенка орет.
3: Все. Кормить ребенка — это прекрасно. Я считаю, что это вообще идеальная отмазка в любой ситуации, когда даже если у тебя ребенка нет.
1: Надо его срочно заиметь.
3: Или спать уложить.
1: Это, значит, пора кормить ребенка — это двойка. Ну и, в принципе, ну, ее нельзя не вставить было, эту отмазку, потому что она просто, ну, она сквозь слезы просто. Да, нету у меня. Сам ищу, у кого одолжить.
2: Жизненная.
1: Это циферка 3, ребятушки. 25-45-25-25 на WhatsApp. Давайте.
2: Помоги.
1: Помогите нам. Рыбка копченая — единица. Пора кормить ребенка — двойка. Нету. У меня сам еще у кого одолжить.
3: Номер 3.
1: Владимир Вэлл.
0: Владимир Вэлл.
4: Маэстро и его друзья.
0: И его друзья. На СВХ плюс.
5: СВХ плюс. Твоя тишина обитает во мне.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: Акционерное общество «Латвийская кредитная помощь» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
7: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
8: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрые. Даже в утренней пробке. Пробке. Можно стоять бодро. Бодро.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Россия, огромное спасибо вам за посильную помощь, моншеры. Все те, кто сегодня выступили в качестве третейского судьи и отдали свой голос за одну из трех версий. Да, потом вот благодаря именно вам мы и сейчас подведем итог.
3: Так и кто?
2: Кому у нас от Мэшпилс такой огромный подарок достанется? Безалкогольный ящик безалкогольного Мэшпилс Бривайс, а?
3: Два бокала фирменных Мэшпилс.
2: Это во-вторых, да.
3: И приглашение в мастерскую безалкогольного пива.
2: Ой.
3: И на две персоны, на секундочку.
2: Нифига себе. Дамы и господа, внимание. Сегодня были три версии представлены на вас обсуждение. И с большим перевесом все-таки Эль Классика. Ребятушки, это самое больное. Это, знаете, как по нерву. Вот эта отмазка нету у меня. Сам ищу, у кого одолжить.
3: Зацепило.
2: Это, понимаете, это такое, это прям, это даже, ну, тот самый трик, ну, тот самый вот механизм, который работает. Если для тебя это, там, ты этому сопереживаешь, то это для тебя важно. Дорогие друзья, давайте посмотрим, кто у нас был первым сегодня. Именно эта формулировка от Игоря была.
3: Игорь!
2: Да, но это вымышленное имя, да?
3: Да, конечно.
2: Нет? Да?
3: Его не существует.
2: Ну, потому что...
3: Это тебе все кажется.
2: Мы не хотим спалить, вот. А я только что как бы так выяснил. Но, тем не менее. Ай, пофиг. Зато подарок-то какой от Мэшпилс.
3: Шикарно.
2: Да, прям. Ну, отлично. Поздравляем тебя. Ничего не переживайте, для тех, кому что-то не досталось там.
0: СВХ плюс.
2: 50-евровая подарочная карта от Хесбургера. Интересует? Гастрономиченькая.
3: Уже скоро.
2: Ну скоро. Сейчас новости технологий, новочка к нам вот-вот придет. А хотя, знаешь что, мы даже успеем стартануть.
3: Готовимся.
2: Успеем. Ну, сразу же после Филатова и Караса. Среди счастливых людей, ребят. Официальный гимн Республики Казантип. Но только вокальный уже.

0: код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Дабы еще заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Давайте, давайте, давайте, ребятушки, все на завтрак, все на завтрак. Важная часть, очень важная часть вашего рациона. А завтраки в Хесбургер ждут тебя каждое утреце.
2: Будильник звонит громко, но по-настоящему ты просыпаешься только с вкусным завтраком.
1: А, и каждый денечек с открытия ресторана и до 12.00 в Хесбургер тебя ждет специальное меню. Где значится у нас что?
2: Тортилья с беконом.
1: Ай, бургер, пожалуйста.
2: Бутерброд.
1: Бутерброд, омлет с беконом и даже солнечные картофельные дранички.
2: А еще лучше вместе с чашкой ароматного кофе.
1: Ребят, начни утро вместе с Хесбургер, и чтобы стало веселее, естественно, начинать утро с Хесбургер. Подарочная карта 50 евро в нашем коде доступа. Поехали!
3: Первая цифра.
2: Вы не поверите, но сегодня... 8 июля отмечается День морской волны.
4: Ребята, день волны, мы поверим.
1: Так, вопрос на засыпку. А как называется белая пена, которая образуется на гребне волны? Самые высокие точки морской волны, по сути, да?
2: Сепсисы.
1: Единица.
2: Триггеры.
1: Это двойка.
2: Барашки.
1: Тройка.
3: Вторая цифра.
2: 52-й год до нашей эры. В этот день это принятая дата основания Парижа.
1: Ребята, ну, рассказали. Первое упоминание. Сегодня столица Франции известна всему миру как Париж. Мы говорим Париж, Париж. И кто-то говорит, увидеть и даже умереть. Однако, более 2000 лет назад Париж-то назывался по-другому.

0: последняя цифра.
1: Во Франции в этот день, в 1901 году, было введено ограничение скорости движения автомобилей в городах.
2: Все.
1: Оно составляло, внимание, 10 километров в час.
2: Ну, тогда это было просто сорви голова, гонщик. Внимание. Ну, давайте, какое ограничение скорости действует для легковых автомобилей в населенных пунктах Латвии, если на дороге нет других знаков вообще? Давай.
1: 90 километров в час.
2: Единица.
1: 50 километров в час.
2: Это двойка.
1: 60 километров в час.
2: Это тройка, ребят.
3: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45. 25 25 25. Удачи!

0: Новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
2: Китайские власти рассматривают возможность ограничить доступ иностранных пользователей к своим передовым моделям искусственного интеллекта. Источники Reuters сообщили, что Министерство коммерции КНР последний месяц проводило встречи с крупными технологическими компаниями, включая Alibaba, ByteDance и Z.IA. Пекин рассматривает сильные и модели искусственного интеллекта как стратегический национальный актив, который надо контролировать. Если ограничения примут, они могут коснуться в том числе будущих разработок, как с открытым, так и с закрытым исходным кодом. Это может повлиять на мировой рынок, потому что китайские сервисы искусственного интеллекта, включая DeepSeek, стали популярны за счет высокой производительности и более низкой стоимости. Решение компании Sony отказаться от физических дисков для новых игр PlayStation вызвало резкую реакцию пользователей. Компания объявила, что с января 2028 года новые игры для PlayStation больше не будут выходить на дисках и будут доступны только в цифровом формате. Объяснила это компания тем, что игроки якобы все чаще выбирают цифровые версии, а физические носители теряют популярность. Официальный аккаунт PlayStation в соцсети X, в бывшем Твиттере, почти неделю ничего не публиковал после этого анонса. И первый же новый пост на отстраненную тему еще сильнее разгнился.

0: гневал пользователей. За первые три часа под этой публикацией пользователи оставили более 45 тысяч комментариев. В них призывы вернуть физические носители, не убивать видеоигры, а также заявления типа «нет диска, нет покупки» и прогнозы о том, что полный переход на цифры, отказ от физических дисков в 2028 году означает, что все уйдут на персональные компьютеры. Это конец PlayStation. После анонса о Sony канадский ритейлер запустил петицию о сохранении физических носителей. Под ней только за первые дни собралось почти 65 тысяч подписей. При этом уже выпущенные дисковые игры не исчезнут из обращения, отмечали в Sony. Google готовит презентацию нового поколения смартфонов Pixel. Официальное мероприятие Made by Google пройдет 12 августа в Нью-Йорке, и главными новинками, как ожидается, станут именно смартфоны Pixel 11 серии, в том числе модели Pro и Pro XL и складной Pixel 11 Pro Fold. СМИ пишут, что Google собирается отказаться от базовой версии на 128 гигабайтов, и минимальным объемом памяти станет 256 гигов. Из-за этого цены на эти трубки в Европе могут вырасти примерно на 100 евро. Базовый Pixel 11 может стоить до 1000 евро, модель Pro до 1200 евро, а складной телефон, начиная от 2000 евро. В новых смартфонах также ждут больше программных функций и интеграции с искусственным интеллектом. Одним из возможных новшеств может стать Pixel Glow — мягкая световая индикация для уведомлений и взаимодействия с Gemini.
1: Это были новости современных технологий.
2: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
3: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.

0: Кеш спрашивает, Владимир заинтересовался черничкой? Вы еще, помимо того, что грибник, вы еще и черничник? Нет, не, я не настоящий. Нет, грибник, да, я, ну, люблю. Вот, люблю, люблю, потому что, возможно, я люблю рано просыпаться. Это возможно. Вот, а так, а черника нет. Я просто знаю, что где-то есть черника в лесу. Вот, и она сейчас идет. Вот. Иногда нет-нет, да, и зайду там пару ягодок съесть. Но не из тех, кто с этим, как он, станок называет? Такие специальные совок для сбора, прикинь, там не по ягодке собирают, а эти...
1: Прям совочком целую кучку.
0: Отвратительно, да, совочек. Совочек, по-моему, называется. Ну, это такая, это варварская тема. Мы-то против такого так, протестуем.
1: Мы лучше ручками.
0: Да, Игорь пишет, так, ну, про чернику не знаю. Значит, центральный рынок, знаете?
1: Сейчас
0: сейчас сезон, да-да-да.
2: Великий центр Тургус.
0: Значит, цену, типа, есть она, вот, черешня, грецкий орех 3,50.
2: Грецкий орех.
0: Да? Огурчики по евро 20, ничего себе, помидорки от 1,5 евро до 4, персики 1,5, и только лисички, блин, дорогие, стакан за 7 евро продают.
1: Угу.
0: Это что говорит? Это нам говорит о том, что грибов пока нет. Да?
3: На СВХ плюс.
4: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Ца-ца. Значит, кстати, еще написано, леща можно за 2,20 получить. Леща, смотря где.
2: Подставляй личко.
0: Есть эти самые, есть, по большому счету, такие регионы, где леща можно получить и за еврик. Но это так. Спасибо большое, Игорёш.
2: И даже даром.
0: Да-да-да. Ну, а у нас, по большому счету, правильные ответы.
2: Надо выдать.
0: Надо выдать на гора. Люди уже там волнуются. Говорит, где моя подарочная карта Хесбургер? Где на 50 евро она? Где она? Я потому что я уже вам все написал. Я вам все уже это, ну, все оплатила.
2: Где моя карта?
0: Где моя карта? Короче, как называется белая пена, которая образуется на гребне волны? Задавали бы первый вопрос. Это легкий вопрос, ребята. Ну, какие сепсисы? Посмотрите, что такое сепсис. Картинки можете не смотреть.
2: Не надо.
0: Да, триггеры. Ну, это тоже...
2: Тоже не очень.
0: Вот вы будете удивлены, но это вот белая пена называется барашками.
2: В принципе, похоже.
0: Это нет, ну, конечно, нет. Ну, по большому счету, это в обиходе такое-то. Это и не в это не только в простонародье называется барашками. Специалист тоже говорит, барашки, белые барашки. Потом, кстати, расскажем, откуда пена пошла. Сегодня столица Франции, известная всему миру как Париж. Дорогие друзья, паризьены. Однако более 2000 лет назад, да-да-да, на месте Парижа стоял город, да, и называли тогда его...
5: Лютеция.
0: Лютеция. Кто выбрал Швецию? Ребята, ну, Лютеция. Ну, а Лапецию, возможно, не знали. Это залысина на башке.
1: Ну, это болезнь, скорее.
0: Болезнь же, да?
1: Да,
2: это призвание.
0: Извините. Значит, что касается чернички, друзья, вкуснейшая, полезная лесная ягода. Да? И, значит, изначально запустили миф о том, что она полезна для глаз. Каким образом? Это во времена, значит, Второй мировой у англикосов появились новые радары. Ну, в авиации. В авиации появились новые радары. Ночью можешь летать, и если там кто-то еще вылетает, ты можешь сбивать, прикинь. Но это же строгая тайна.
2: Нельзя говорить.
0: Правильно? А тогда, до этого ночью ты летишь, ты не знаешь, куда. Ты только можешь по ориентирам лететь, светящимся каким-то. Поэтому города гасили свет, чтобы не было, ну, ориентиров. Так вот, появились радары. А чтобы законспирировать это, каким образом тогда британцы летают? Почему? Никаких радаров.
2: Потому что чернику кушают.
0: Им скармливали, они едят ложками варенье черничное, и это очень хорошо для глаз. Короче, ну, такую байку запустили везде, да, и все. И все поняли, говорят, полезно. А потом начали производить исследования уже гораздо позже. И оказалось, да, накаркали, друзья. Благодаря антиоксидантам и витаминам, значит, именно черничка, ну, она полезна для всего организма в целом, конечно же.
2: Но особенно?
0: И, ну, особенно для глаз, конечно же. Для носика, для ушек это, ну, это другое. Для того,
1: что-то другое.
0: Для того, чтобы хорошо это самое, как бы слышать, надо... Что надо есть? Я сейчас не могу придумать. Надо есть... У кого больше уши? У слона. Слона надо есть. Да, конечно. Какое ограничение скорости? Ребят, ну, последний вопрос был в поддавке, но здесь нужно было внимательно. Какое ограничение скорости действует для легковых автомобилей в населенных пунктах Латвии? Если на дороге нет других знаков, ребят, то тогда 50.
2: Вот кто выбрал 90?
0: Ну, потому что не услышали, что это населенный пункт. Да. Это была невнимательность, возможно. А кто выбрал 60? Потому что, говорит, так привыкли. Ну, так или иначе. Маэстро, пожалуйста, объявите Код доступа дня сегодняшнего.
2: 3-1-2-2.
0: 3-1-2-2. Это прям вас
2: это не хотим видеть.
0: 3-1-2-2. Давай! Чемпионы, победители мои. Сейчас посмотрим.
6: Время ставим на стол.

0: 4. Браво, браво, браво.
1: А для хорошего слуха надо есть лапшу, товарищи.
2: Прекрасно. О, это молодец. Хорошо.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Что делает Биг Банк?
2: Платит своим клиентам.
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимсабеце. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимсабеце.
6: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Владимир, вы сегодня в пиджаке? Его сняли. Обратила внимание Ольга. Слушай, ну, конечно, к нам Лайма Вайкула приедет в 10.30. Конечно, сама, лично, естественно, конечно.
1: На СВК Плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Давайте мы быстренько. У нас сегодня 38 человек, которые правильно ответили на все вопросы. Давайте.
3: Молодцы.
0: Давай. Сколько? Откуда начинаем?
3: 15. Снизу.
0: Снизу, ладно. До скольки считать?
4: 4.
0: До 4? Снизу.
3: Володе сегодня повезло.
0: Внимание, СМС или WhatsApp? Ну, давайте я буду с WhatsApp начинать.
3: Давай.
0: Итак, внимание, сейчас, секундочку, у меня закрылись СМС-ки. Сейчас, внимание.
3: СМС-ки откройтесь.
0: СМС-ки открыть. Внимание. Готов. Давай, снизу было или сверху?
3: Снизу.
0: Это точно?
3: Точно.
0: Давай, 1, 2, 3, 4. СМС Людмила. А телефончик, давайте посмотрим, есть сведения. Сведения, номер телефона заканчивается на 399.
3: Людочка.
0: Обладательница 50 евро и подарочной карты.
3: От Фейсбургер.
0: Людмила, давайте дружить.
1: СВХ.
0: Сказали коллеги, наконец-то. Вспомнили?

0: no 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
2: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Тепер карсту. Тепер аугсту.
4: Каукас дзирдац. Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Ну и как? Пару дней? И дом готов?
6: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
7: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
8: На СВХ+.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность из-за очередного циклона. Вечером в Латвии ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер порывистый до 15-19 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 14, плюс 19. Лепая Венспилс 15-16 градусов выше ноля. Даугавпилс, Резекне, Рига до плюс 18.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Анкаре до завтра продолжается саммит НАТО. Обсуждается рост расходов на оборону, развитие военных возможностей Альянса. Цены на нефть растут на фоне нового обострения на Ближнем Востоке. США и Иран снова воюют. Синоптики перенесли вперед по времени свое предупреждение о сильном дожде и повысили его уровень с желтого до оранжевого.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Анкаре до завтра продолжается саммит НАТО, на котором обсуждается рост расходов на оборону, развитие военных возможностей Альянса и укрепление военной промышленности. Латвия вместе с еще 8 странами договорилась участвовать в создании специального банка обороны, безопасности и устойчивости. Он должен упростить финансирование оборонных проектов, расширить доступ к кредитам, поддержать наращивание производства. Эту инициативу предложила Канада, к ней присоединились помимо Латвии также Украина, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Албания. Планируется, что оборонный банк начнет полноценную работу в начале следующего года. Также на саммите НАТО Латвия рекламирует свой полигон в Селии как место реализации оборонных проектов. Министр обороны Райвис Мелнис провел встречи с представителями Турции, Польши, Финляндии, Чехии и Канады. Говорил о совместных учениях, тестировании дронов и разработке антидроновых систем. Также Латвия подписала с Финляндией и Норвегией протокол о намерениях по развитию гусеничных бронемашин «Патрия». Этот проект пока не требует финансовых вложений со стороны Латвии, его финансирует Евросоюз. И, наконец, Латвия, США, Польша и Эстония подписали протокол о намерениях по закупке американских ракет дальнего радиуса действия. Конкретные суммы не называются, переговоры продолжаются. Правительство Латвии вчера за закрытыми дверями рассмотрело доклад контрразведки Бюро по защите Сатворсме. Этот документ не для публикации, в нем анализируются потенциальные угрозы для государства и всего региона Балтийского моря в ближайшие годы. В конце июня бюро сообщило, что в краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность ее широкомасштабного нападения на страны Балтии сейчас крайне низка. Цены на нефть растут на фоне нового обострения на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты решили запретить продажу иранской нефти из-за атак на коммерческие суда в Ормузском проливе, который Иран контролирует. За последние дни там были обстреляны минимум 3 танкера. Минфин США отозвал ранее выданную лицензию, которая разрешала добычу, поставки и продажу иранской нефти. Все операции с ней должны быть завершены до 17 июля. Также США ночью объявили о начале серии мощных ударов по Ирану, а корпус стражи Исламской революции сообщил о массированном ударе по американским военным объектам на Ближнем Востоке, пообещав и дальнейшие действия. При этом страны продолжают переговоры об окончательном мирном соглашении. Предварительный меморандум между Вашингтоном и Тегераном был заключен в конце июня. Рижская дума сегодня рассмотрит требования оппозиции об отстранении от должности мэра города Вестурса Клейнбергса из партии «Прогрессиве». Инициатива эта исходит от фракции Шлессерса «Латвия Пирмая Вета». Поводом для увольнения она считает скандал вокруг рижского центрального рынка, где из-за проблем с управлением пришлось закрыть мясной павильон, а торговцев перевести в другие помещения. Партнеры Клейнбергса по коалиции уже заявили, что не поддержат его отставку. У оппозиции же голосов для этого предсказуемо не хватит. У коалиции в городской думе 34 места из 60. Синоптики из Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии перенесли вперед по времени свое предупреждение о сильном дожде в Латвии и повысили уровень этого предупреждения с желтого до оранжевого. Теперь предупреждение объявлено с сегодняшних 8 вечера до 8 утра завтра, в четверг. Согласно этим прогнозам, активный циклон сегодня днем принесет длительные и обильные осадки на западе Латвии, а ночью ливни ожидаются в центральных районах страны. Местами возможны очень сильный дождь и гроза. Синоптики предупреждают, что из-за большого количества осадков почва не будет успевать впитывать воду, ливневая канализация может быть перегружена, возможно подтопление низких мест, дорог, инфраструктуры и отдельных объектов недвижимости. И в затопленных районах не исключена необходимость эвакуации. Еще раз оранжевое предупреждение латвийских синоптиков о ливнях в западных и центральных районах страны в силе с сегодняшних 8 вечера до завтрашних 8 утра. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: Покупать в интернете дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего.

0: Владимир Вэлл и его друзья.
1: Бодрые на СВХ+.
2: Ну, Танюша Сухарева, Александр Буслаев вместе
3: с Владимиром Вэлл.
2: Ну, да, только что в джингле как бы.
3: А я повторю, мне не жалко.
2: Какой щедрый мальчик, конечно.
3: Да, я добрый.
2: Что с деньгами, малыш? Так вот, слушайте, я смотрю, что несмотря на то, что у нас на протяжении всего утра в окно фигачит солнце, да, мы рады Ярилу, но я знаю, что такое будет, ну, не всегда.
4: Недолго счастье.
2: Недолго счастье длилось, потому что Новыч уже говорит, что да, все.
3: Скоро все закончится.
2: Сейчас начнется уже штормовое предупреждение, все такое. И я сначала думаю, ну что делать? Ну, буду, значит, это самое, значит, что-нибудь дома поделаю, какие-нибудь там посмотрю теннис большой, большого шлема. Да, то есть сейчас он был дом идет, ой, все играют, ой, разные там. И так прикольно. Значит, один и тот же канал транслирует, ну, то есть, Go3, по-моему, называется. Значит, он по имблдону специализируется, ну, по крайней мере, в этом году. В прошлом году я не занимался теннисом, мне было неинтересно, блин. А в этом году прямо. Вот. И там, короче, один и тот же матч. Есть два канала. Один финны комментируют, а другой литовцы.
4: Прекрасно. Слушай,
2: один и тот же матч.
3: И где интереснее?
2: Слушай, ну, на самом
4: где
2: деле...
4: Где понятнее?
2: Ну, нет. Реально с литовцами по-другому. Это динамика совершенно другая. Потому что финны, они вот финны прям. Такое, знаешь, такая, ну, идет игра, и он там время от времени что-то... А потесь, атакар.
4: Да ладно?
2: Ну да.
3: Так спокойно?
2: Такое, ну они вообще спокойные. Дело все в том, что у меня супруг работает в международной компании, да, и с финнами очень много. То есть он как бы, у него подразделение как раз вот финское. Значит, ну, Нордик и Балтик получается. И она говорит, ну, финны такие, вот и те, кто не знает финн, допустим, итальянец входит в дискуссию, и он что-то говорит, и ждет сразу же какого-то ответа.
4: Обраточку.
2: А там тишина. И он говорит, что с ними такое? Говорит, они думают. Ну, то есть, они не потому, что они долго думают.
3: Я загружаюсь.
2: Нет, не из-за этого. У них такое, давайте, подождите, сейчас я все это отдумаю. Приму решение, подумаю еще раз, нормально.
3: И отвечу окей.
2: Для меня. Отвечу окей или нет. То есть это не просто, это национальная традиция, назовем это так. А мы, что ты буксуешь, как финн, понимаешь?
4: Тот самый момент, когда думать перед тем, как сказать.
2: Вот, именно. Oh, yeah. А у нас такого нет. Мы сначала чешем, записываем себя в родительский комитет, и там все вот это вот, там на все курсы повышения квалификации, которые не нужны, какие-то, блин, на кружке.
3: А потом плачешь.
2: Это одна наша половина записывает активно, потом она сваливает, и вот вторая наша половина должна вот это все вот раскручивать. Ну, то есть, как бы, твое алтер-эго записывает. Ну, Оксана там, кто у тебя в тебе живет? Значит так, смотри, пришло сообщение. Бодрое утро, хочу передать привет Танюше. Я такой, ну, думаю, ну часто бывает такое, что, знаешь, кто-то подключается к нам и такие, ну так, ну, радио, это же для приветов, конечно же,
4: конечно,
2: надо передавать. И, ну, и там, я хочу передать привет своей жене, иногда пишут. Просто вообще без имени жены, там, ну, даже если, понимаешь, как, что я могу...
3: Привет, сказать? Жена.
2: А тут, Танюш...
4: Всем женам.
2: И я, ну, я подумал, что это как раз-таки, это очередной привет вот, ну, какому-то
4: куда-нибудь
2: человеку. А потом я говорю, подожди, Танюша.
4: Она же тут.
2: А может быть, нет. И я уточняю. А давай, передавай, конечно. Он понял, передаю. Она же напротив тебя сидит, я же понимаю, то точно.
3: Это она.
2: Тебе, во-первых, привет от Петра. Петр, есть в твоей жизни Петр?
4: Есть такой.
2: Да? А у него,
4: привет, Петенька.
2: У него... А ты знаешь, какой? Вот на чем он играет?
4: На барабанах.
2: У него на аватарке WhatsApp ударная установка, и он сидит, у него татуировки такие, ну, классные.
3: Петр, барабанные палочки.
2: Сосредоточенный. Да. Нет, барабанная палочка.
3: Или так?
2: Так просто веселее. Петенька, ну, привет, мы.
4: Бодрого утречка тебе.
2: Бодрого утра, наш барабанщик. А ну-ка, давай-ка что-нибудь настучи нам.
4: А он настучит.
2: Судя по комплекции, настучит еще как. Так, дорогие друзья, мы со своей стороны... Я обещал рассказать про Рокфеллера, Джона Рокфеллера. Есть интересное про богача.
4: Так, давай.
2: Про богача.
4: Это
2: про богача
4: интересно.
2: Любим. Это мы, конечно. Но, думаю, сделаем таким образом. Сейчас диджей Бономор куклу сыграем в дискотеке аварии, потом расскажу.
5: Да,

0: обычное.
1: Бодрого утречка.
2: Бодрое утро.
0: Мега-шоу. Шоу.
3: Куда ты звонишь, солнышко?
2: Из Греции. Я отдыхаю, но я же не могу пропустить любимое шоу.
0: Люди бодрые. Владимир Вэл.
4: И его друзья, ребята. И его друзья. Добро пожаловать, добро пожаловать. Ну, я обещал, сегодня день рождения у Джона Рокфеллера. Значит, с ним это все началось. Основатель нефтяной компании Standard Oil. И что-то уже с самого раннего утра рассказал. Значит, смотрите, в 1916 году его состояние достигло 1 миллиарда долларов, если сейчас пересчитывать. Короче, это было 1.5% от всей американской экономики.
5: В руках, это очень много.
4: В руках одного человека ни Маск, ни Безос пока не достигли, не приблизились к его историческому рекорду, ребятушки. Значит, что касается его бати. Представляешь себе, ну, батя не был миллиардером, ну, как у...
3: Далеко.
4: Да, очень далеко. Значит, называл себя доктором и был бродячим торговцем, чудодейственным эликсиром.
3: Ага, все понятно.
4: На деле оказываясь смесью слабительного и опиума. Прикинь, вообще, чувак, вообще...
3: Что за смесь вообще?
4: Догадался, блин, вот такое, да? То есть,
3: ну, адская смесь.
4: Адская смесь. Подолгу отсутствовал, жил на две семьи, пожалуйста, под вымышленным именем и открыто хвастался тем, что обманывает своих детей, включая Джона, чтобы сделать их более хитренькими. Прикинь, маленький Джон...
5: Вот так, это подход.
4: Вот маленький Джон тогда твердо решил, что он никогда... Он лучше сдохнет, чем будет похож на вот такого батю. Понимаешь, который живет на две семьи. Это, короче, прощелыга. Ну, значит, смотри. Первый деньжата заработал в 7, выкармливая индюшек на продажу. А? Покупаешь маленького индюшонка и выкармливаешь его, и продаешь большого индюшонка, соответственно. А также копал картошку для соседей. Это задокументировано. Все заработанные центочки он скрупулезно записывал. Все поступления в маленькую красную записную книжечку, которую назвал «Книга А». Да? А позже, уже позже, он фиксировал, ну, в эту книжку, а потом еще другая книжка заявилась у него. Значит, каждый потраченный цент, включая расходы на благотворительность и подарки жены, он тоже туда записывал.
3: Что потом можно было предъявить?
4: Я не знаю. Но это для того, чтобы вести учет. Это изначально. Ты по-другому богачом не станешь.
5: Почему? Бухгалтерия.
4: Как вот стать
5: она.
4: Миллионером? Нужно стать миллиардером и жениться. Ладно, все. Короче, Рокфеллер хранил книжечку этого. Значит, всю свою жизнь, первую свою копеечную тетрадку, как самую дорогую реликвию, считая финансовый учет основой своего успеха. Дальше, смотрите. Standard Oil. Он создал Standard Oil в 1870 году. Значит, агрессивная экономическая война, скупал конкурентов просто пачками. А если те отказывались продаваться ему, он договорился с железными дорогами о тайных скидках на перевозку своей нефти, из-за чего бизнес строптивцев становился убыточным.
3: Ну какой.
4: То есть он гадюка был конкретно. На пике своего могущества Standard Oil перерабатывала и продавала 90% всей нефти Соединенных Штатов Америки. Пипец монополия. Вот оттуда начали расти и законы антимонопольными. В старости, кстати, смотрите, разработал необычный ритуал. Куда бы он ни шел, на прогулочку. Да, уже дедушка, да?
5: Так.
4: Куда бы он ни шел, там и шел в церковь, он ходил, значит, в церковь, на встречу с партнерами. У него всегда карман был полон новеньких блестящих монеток номиналом в 10 центов.
3: Зачем?
4: Значит, он всем встречным дарил такую монетку, вот, и маленьким детям, и взрослым мужчинам, и женщинам дарил, и нищим, и даже своим богатым друзьям-миллиардерам, и обязательно добавлялся: сэкономьте и инвестируйте.
3: Вот это его был. Кто-то на второй круг шел обязательно.
4: Я не знаю, но так или иначе, вот многих удивляет вот эта вот тема, такой скупердяй. По-другому ты ярды не заработаешь. История Ротшильдов, посмотри. Я, по-моему, это у Ротшильдов там один из мальчиков, он младший был, он донашивал там до 9 лет, по-моему, платье за своими, как бы...
5: Сестрами.
3: Было,
4: да,
3: такое.
4: Ну, то есть, да. Ну, я потом как-то про себя подумал, ну, тогда и мода была немножко другая. И там мальчуганов зачастую там в 2-3 года вот старые фотографии, да, и там мальчишки тоже, типа, в платьях.
5: Ну, в чем попало, по факту?
4: Ну,
5: что
4: попало?
5: Было?
4: Ну,
5: что
4: мода,
5: было?
4: Мода такая, да. Вот, допустим, если вспомнить Древний Рим, то там тоже там и человек в штанах, это просто, ну, какой-то...
3: Все в полотенцах.
4: Ну, они
5: все... скорее.
4: Это в Египте, тебе кажется, что они в полотенцах. На шезлонг, чтобы кидать всегда можно было. Конечно. Ну, вот такой он Джон Рокфеллер, дамы и господа, да.
0: Владимир был
4: в Египте, да?
0: И его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
6: Брауцу по Латвию он приецаюс. Тык скайсты. Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties.
7: Tādi mēs esam, vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
8: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
10: Kas?
9: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
10: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
9: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
10: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
11: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
12: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
13: Что делает Big Bang?
12: Платит своим клиентам.
13: Big Bang платит своим клиентам?
12: Да, Big Bang платит своим клиентам.
14: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
15: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
16: Прощай, джиган, кассеры, пили твои губы сладкими, как вин.
17: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Прячу. А наконец-таки показываю Татьяна Сухарева.
3: Она самая. Доброе утро.
2: Сашка Буслаев. Голос.
4: Бонжор.
3: Бонжорно.
2: Есть захотелось сразу же. Слушай, сегодня день обнаруженных заначек.
5: Такой печальный праздник.
2: Для кого-то печальный, для кого-то шикарный.
5: Для кого-то
2: да. Тут смотри, тут бывает же такое же, сам спрятал, потом сам нашел и обрадовался. Тоже такое не часто, но бывает все-таки. Значит, вот клады. Люди находили клады. Самая лучшая заначка — это найти клад, конечно же. Причем какой-нибудь римский, например. Да? Там золотые эти дублоны, да, и прям и стать максимально богатым человеком на этой планете. Я не знаю, или срок получить. Не знаю, как это сейчас регулируется. В общем, так или иначе. Смотри, почему сейчас клады редко находят?
3: Нашли уже все.
2: В основном старинные. Значит, я просто расскажу. Просто представьте себе ситуацию, что мы живем... И там мы в Древнем Риме. Мы живем в Древнем Риме. И мы, ну, у нас есть деньги. У нас есть деньги.
3: Так.
2: Значит, нам нужно уйти из дома. Короче, тебя гопнут либо какие-то разбойники, либо всяческие там, ну, кочевники мимо проходящие. Понимаешь? Они у тебя заберут деньги, если ты будешь хранить дома. Ты, естественно, деньги дома не хранишь.
3: Надо прятать.
2: Куда ты пойдешь? Ты же не можешь на карточку себе засыпать.
3: Тогда их не было.
5: Еще не придумали.
2: Ну и налоговые тоже не было. Хотя нет, налоги уже тогда снимали. Ну нет, так или иначе, тебе нужно где-то это спрятать. Где ты будешь хранить? Прячешь, зарываешь, закапываешь. Ну а где еще?
5: Рядом с домом.
2: Представь себе, возможно, рядом с домом, возможно, рядом с большим деревом. Неважно. Где-то зарыл. И тут вдруг, например, падучая какая-нибудь. Или там, например, пришли какие-то гадюки. Где деньги? Ты говоришь, нет. Они решили тебя и убили тебя.
5: И не поверили
2: или,
5: тебе.
2: Или ты просто, значит, ну, как бы долго-долго-долго вел неправильный образ жизни и скоропостижно скончался. А деньги никто не знает, где ты зарыл. И вот они так и лежали. Поэтому деньги старинные находили. А потом это уже, как бы, цены видели, а как тут скопить?

0: прости, почему, значит, они прятали конфеты? А потому что, чтобы ты сразу не сожрала? Или это потом, на потом, на праздник?
1: На даже? Потом, на подарок, на еще куда-нибудь.
0: А, то есть это те, которые не трогают, это на Новый год, типа,
1: ну,
0: да?
1: Ну, типа того,
0: изразила.
1: Да.
0: И ты, да.
1: А я залезала на антресоль, доставала эти конфеты, ножичком аккуратно надрезала пленочку
2: да
1: в коробке конфет.
2: Упаковочную?
1: Доставала оттуда конфеты, клала туда камешки для веса.
2: Да ты че?
3: Джеймс Бонд просто.
0: Это Джеймс Бонд.
1: Закрывал обратно коробку и горячим ножичком запаивала пленочку.
2: Твою дивизию.
1: Да знаете, как мне потом прилетало, когда мама узнавала об этом?
3: Сколько? Вот на праздник-то сюрприз.
0: Кому-то подарили, блин.
3: А, да.
0: Помните, да, с коньячком разбавленным, да?
1: У нас, да, директору одна такая коробка ушла в школу мою.
0: Ой. Да ты с камушком?
1: Директор очень на меня посматривала, но маме ничего не сказала.
0: О, молодец,
3: а там
0: молодец. А как еще? Слушай, а ты для чего? Для того, чтобы вес, да?
1: Ну, конечно, ну спалят же.
0: Сколько тебе лет было, когда ты эту всю механику вот продумывала, да, и это самое? Потому что, ну,
1: очень сладкого хотелось.
0: В баре батин алкоголь наверняка разбавляли чаем, да? То есть вот это все, конечно, да. Но я могу сказать, делать заначки – это эволюционное, ребятушки. А посмотрите на бурундука. Или посмотри на белку, например. Бурундука где-то тут увидишь, а вот белка. А знаете, что делают? И там вороны. Они, короче, прячут себя на зиму, на черный день, когда вот сейчас много желудя, например. Или ореха. Ну, больше желудя. Вот. А сейчас сезон. Надо загадавливать. И они загадают. Они прячут тут, там. Но дело все в том, что они такие, ну, как и мы, с возрастом, ну, как бы память.
1: Забывчивые.
0: Память-то, естественно. И они не помнят где. И вот то, что не помнят, зарытое где-то, оно прорастает и получается новые лощины, новые дубравы появляются новые джунгли Амазонии. Все появляется.
1: Либо кому-то еще повезет.
0: Мы,
1: другой белки.
0: Значит, короче, мы по большому счету, если вот вы тот самый человек, который делает все-таки заначку, да, то есть, отложить куда-нибудь на всякий там случай, там это самое, знаете, что это не зазорно, это просто эволюционное. Вы просто от брутука произошли. Класс!
1: Главное, запишите куда-нибудь, куда запрятали.
0: Или не пишите. А потом уже при переезде кто-нибудь найдет.
3: И будет рад.
0: И будет рад.
4: Владимир Вэлл! Владимир Вэлл.
2: Маэстро! И его друзья!
4: И его друзья. На СВХ+.

0: ЖКХ Плюс.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Мадам и месье, впереди большущий праздник, который ждем с нетерпением, конечно же, одно из главнейших событий этого лета. И мы говорим, если говорим про музыку, то это 100% Лайма Рандеву Юрмала 2026. С превеликим удовольствием под громогласные аплодисменты наших белозубых муладов мы встречаем в нашей эфирной студии нашу любимую латвийскую. Нашу любимую латвийскую женщину Лайму Вайкуле. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Фирменный тембр, который просто до мурашек с самого раннего детства. Я помню себя, вот это был пионерский лагерь, по-моему, он назывался Драудзебя. Возможно, и соседний Гагарин.
3: И что там было?
2: Короче, я помню себя, как я прохожу, мне мальчуган, мне лет 8, наверное, я прохожу мимо окна, где живут вожатые, и оттуда несется песня. Я подхожу, а там мелодия такая.
3: По улице.
2: Не-не-не, раньше. Нет. Одному тебе я верю.
3: А, Шерлок Холмс. Конечно.
2: Слушайте, я, честно говоря, вот тогда я первый раз отважился к взрослым подойти с просьбой дать послушать магнитофон. Ну, потому что я песню эту так, мне она так, она по мелодике, так все. И вот это, и вот с тех пор в режиме, ну, это же, ну, песня она такая. Я ее потом, ну, в нормальном качестве, ну, так и не смог найти, вот, студийный.
3: Конечно, там, это тайна.
2: Это было для какого-то проекта телевизионного, я так понимаю, или
3: да, для это чего? Да, это была такая передача была на латышском телевидении.
2: В общем, Лайма, вот с тех пор вот всеобъемлющая любовь во всех ипостасиях, всегда и везде. А также у нас сегодня в гостях Элита Милгрова, продюсер фестиваля Лайма Рандеву Юрмала 2026. Свети Наты, добро пожаловать, друсинг Тувак. Чуть-чуть погромче, поближе к микрофончику.
4: День,
2: да, здравствуйте.
3: Мы специально сделали потише, чтобы она поменьше говорила.
2: Окей, хорошо, переключаемся, так сказать. А сейчас об основном. Ну что, у нас впереди три дня, незабываемых три дня. Всегда, как показала практика, как только начинается Лайма Рандеву, все, естественно, все внимание приковано к Юрмале. К Юрмале, за что огромное спасибо. И давайте, наверное, уже расскажем всем тем, кто, возможно, еще не, допустим, купил билет. Я знаю, что билетов мало.
3: Да, мало билетов. Я думаю, что уже последний день и суббота, и да, даже все дни. У нас же будет выступать Noise MC, Монеточка. Вы понимаете, что это такие большие звезды для молодежи? В общем.
2: Я сейчас, ну, да, давайте просто пробежимся по 24 июля. Это стартовый день. Сдоб-шездуб. Оля Полякова, Роберта Келторс, который...
3: Алика, потрясающая певица. А, это потрясающе. Трубачи, если кто-то помнит.
2: Из Евровидения, да, участница? Да,
3: а вот, да.
2: А вот давайте, я угадаю эту мелодию с трех нот. Обратите внимание, ребят. Послушайте.

0: офигительный проект, ребятушки. Возможно, вы слышите в первый раз этот тембр, этот вокал. Проект называется «Каде Босс Таны».
1: Да, это да, из Швейцарии. Потрясающие.
0: А класс!
1: Музыканты.
0: Ну, это представьте себе, Дзинтари, Юрмала. Да. И вот такое музло.
1: Им, наверное, будет тяжело, они после стадионов. Для них, наверное, это слишком маленький зал.
0: Я смотрю, сейчас залез посмотреть, 93 миллиона прослушиваний в споте. Да,
1: да, этой песни.
0: Ну да, тут только этой песни, понимаете? Смотрите. Ну, это хитяра, жирнючая.
1: Конечно.
0: И она будет здесь. И это будет первый день открытия. Помимо этого, ну, наших очень много. И Джусенде. Значит, да? Значит, обратите внимание. Слушайте, и Стейблс, конечно же, и Рутлс, кого мы еще
1: самое
0: собрали?
1: Главное, что... это не
0: раз,
1: в этом
0: два,
1: дне.
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10
1: говорили,
0: 11,
1: да?
0: 12, 13, 14, нет, 15, 16. 16 лайнап, 16 исполнителей только в день открытия.
1: Кстати?
0: Это в первый день.
1: Это на 16 концертов вам не надо будет идти? Нет.
0: Пришли и кайфанули, ребятушки.
1: Да.
0: Давайте поднимем. Так, день второй, 25 июля. Здесь у нас заявлены кто? У нас здесь, значит, Монеточка приезжает.
1: Да.
0: Да, да, да, да, да.
1: Noize MC, потрясающий. Он рэпер, музыкант.
0: Эксперт в области музыки разных направлений. Андрей Макаревич.
1: Макаревич, звезда.
0: Как говорится, давно не виделись. Я так понимаю, я хочу поздравить с окончанием тура по Соединенных Штатах Америки.
1: Да, у нас было такое дело, но дело не в этом. Дело в том, что это гений. Человек, который пишет потрясающие тексты. Потрясающие. Гениальные. Я вот учу сейчас русский язык, и мне очень нравится. Благодаря Андрею Макаревичу.
0: Так, кто у нас еще? Да.
1: И у нас самое главное, у нас будет легенда. Каждый год у нас есть легенда. В этом году это наш сосед, можно сказать, Эстония. Теннис Мяги.
0: Теннис Мяги, тот самый?
1: Тот самый,
0: тот,
1: да,
0: самый,
1: тот
0: самый легендарный Теннис Мяги,
1: да.
0: Будет в Ри... Ой!
1: Так что...
0: Ну, шикардос!
1: Спешите покупать билеты, если они еще остались.
0: Да? Нет, спешите купить этот билет, я бы даже сказал. Soundstroke Project, это танцевальная. Хотя тоже ребята проверенные, здесь у нас, мы их очень-очень-очень сильно любим. Так, 26 июля. Внимание, для меня это было, конечно, такое. Когда я увидел в лайнапе Потап и Настя, я такой, ничего себе, да ладно.
1: У них новый проект, они теперь вместе.
0: Снова.
1: Они расходились, теперь сошлись. И вот теперь у них будет такой совместный уже репертуар, это интересно.
0: Это очень круто. Это, знаете как, воссоединение семьи, назовем это так.
1: Да, да, да.
0: Потап и Настя.
1: Между прочим, Слепаков.
0: Семен Слепаков. Семен Слепаков и его гитара.
1: С новыми песнями.
0: С юмореской, конечно.
1: Да, да, ну, конечно, Шпак. Майкл Шпак.
0: Майкл Шпак, ladies and gentlemen.
1: Это Польша, да. Так. Потрясающий певец. И, конечно, мы каждый год Нино Катамадзе приглашаем, потому что ее надо слушать. Это, я считаю, самая крутая такая соул. Певица.
0: В мире.
1: Может, это и в мире.
0: А что? Конечно. Это один из мощнейших вокалистов и музыкантов, вот чей концерт никогда вообще, я из своей памяти, ну, я никогда не забуду этот концерт.
1: Да?
0: В определенный момент, хотите фишку расскажу, которая произошел? Я, если не ошибаюсь, я был на нескольких концертах, по-моему, это была латвийская опера.
1: Да.
0: Представьте себе, в определенный момент, ну, это приблизительно две трети программы уже прошло, и она такая говорит: ребят, погасите, пожалуйста, свет. И вырубается вообще весь свет во всем зале. То есть нет никакого подсветки.
1: Да.
0: И она в полной темноте дает вещь. Ну, представляете?
1: Поет песню?
0: Да, она поет песню, музыканты играют в кромешной темноте. Это тот момент, когда у тебя отключается зрение, у тебя остается только слух.
1: Да, хорошая
0: это
1: идея.
0: Такое было у меня. Вот я сейчас вам рассказываю, у меня мурашки до сих пор. И
1: мы
0: это так, немного...
1: Мы хотели это сделать на фестивале. Представляете, хотели.
0: Это надо зимой проводить.
1: Готовы ли люди прийти зимой?
0: Да, ну как бы...
1: Потом Соня, подождите. Это еще будет Соня из Финляндии.
0: Это Соня Бишоп, которая?
1: Да, которая... перепела столько песен Раймонда Пауса. И вот она, у Раймонда же в этом году был юбилей.
0: Да.
1: И вот она будет петь кое-что Раймонда и кое-что то, что, в общем, она сама решила спеть. В общем, это будет очень интересно. Потом Атвара, это девочка, которая представляла Латвию на Евровидении. Надо посмотреть. Ну, у вас будет шанс оценить.
0: Домашнее выступление.
1: Да, да.
0: Правильно?
1: Именно,
0: там,
1: именно.
0: Там было гостевое, а тут как бы домашнее, да. По большому счету. У нас Амината тоже будет, девочка,
1: да,
0: которая...
1: Да, и Цветизаны будут, и Интербусулис будет хулиганик всегда.
0: Это, в общем, 3 дня в режиме нон-стоп.
1: Да,
0: ну,
1: именно.
0: Я так понимаю, что сейчас еще идет подготовка, да?
1: Не то слово.
0: Это бешеное, это просто...
1: Да, бешеное. Только... Как всегда, так бешеное, вот... потом лето заканчивается.
0: А потом, и уже выключили.
1: Уже лето. Осень, да.
0: Лето.
1: И можем петь в темноте.
0: Так, ну, я не могу. Давайте немножко Нино Катамадзе.
1: С удовольствием.
0: Немножко Нино Катамадзе. Одна из таких, у них несколько, у нее несколько версий композиции «Олей», которая, да, является, ну, такой визитной карточкой, наверное, я бы, да, сказал. Вот, но это такая больше гитарная.
1: Да.
0: Чуть-чуть послушаем. Спасибо. Спасибо большое за эту возможность. Замечательно. Нино Катамадзе, я не должен нам...

0: что вы делаете в данную секунду, когда из вашего радиоприемника звучит Нино Катамадзе? Илья покупает билеты на Черногорию. Кто-то собирает пассажирские сиденья. Кто-то готовит очень вкусный грушево-лимонный торт. Я люблю вареники с вишней. Кто-то на рабочем месте выносит из какого-то отдельного дома строительный мусор. А я сижу, говорит, и хочу на лайм-рандеву. Под Нино Катамадзе. Ну, праздник совсем скоро, дамы и господа. Напоминаем, это с 24 по 26 июня. Ровно три дня настоящего праздника. Праздника Юрмалы. 24 июня, июля, 25 июля и 26 июля. 43 суперартиста. С 13 стран мира собраны на одной сцене. Дня три, вот, а артисты навсегда. Можно я так закончу?
1: Да, можно, прекрасно.
0: Лайма, рандеву, Юрмала 2026. И можно сказать, что это новый сезон нашего общего счастья.
1: Да.
0: Спасибо большое.
1: До встречи.
0: Элита Милгрова и Лайма Вайкула у нас в гостях, дамы и господа. Успехов!
2: Будем ждать всех на фестивале.
0: Да-да-да, до встречи в Юрмале!

0: Все, все, все. Спасибо большое. Продолжение на Лайма Рандеву. Проект Кадебол Станы. Одна из участников этого прекрасного события.
1: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу ЦИМС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицу ЦИМС АБЦ.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
6: На СВХ плюс.
7: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Например, Танечка Сухарева и Александр Буслаев. Дамы и господа, мы уже, в принципе, уже в глиссаде, как говорят, ну, как говорят среди нас летчиков.
8: На низком старте.
0: Нет, это заход на посадку. Глиссада – это вот тот самый угол, под которым ты правильный угол, при правильной скорости зайдешь прям точно в полосу. Глиссада называется. Ну, мы уже в глиссаде нашего эфира сегодняшнего.
9: Ну, так получается.
0: Слушай, разведали, что сегодня, значит, Танюшка еще с детства уже проявляла свою женскую хитрость, развивала уже в 10 лет она не просто, ну, тырила у предков конфетки.
9: Это делала с умом.
0: С верхней полки.
8: Будем от нее прятать.
0: Она еще и аккуратненько разрезала упаковочку, значит, этого целлофанчик, да? А потом запаивала обратно, между прочим.
9: Никто не заметил.
0: Не только. А узнали также, что у нее, значит, ну, она амбидекстер, по сути. То есть двумя руками одинаково хорошо владеет. Это, кстати, с барабанами это же должно было помогать, по большому счету, или нет?
9: Ну, не очень.
0: Не очень. Хорошо, ладно. Окей.
8: Узнаем все больше и больше.
0: Все больше и больше. Хорошо. А еще лэшмейкер, конечно же. Ну и на данный последние вот два дня наша соведущая. Класс!
8: Oh, yeah.
0: Супер, отлично. Большие приветы. Лайме Вайкулы.
8: Этот шарм, этот стиль.
0: Мы от вас передали. Передали уже. Да. Сейчас успели. Ну и, в принципе, сделали все, что могли, правда?
9: Uh-huh. Мы же вас зарядили,
8: продолжим
9: правда.
8: Продолжим завтра.
0: Надо было зарядить. Мы вроде как бы зарядили.
9: Постарались.
0: А там это... А если что-то не дозарядили, может быть, да?
10: Проверьте свои аккумуляторы.
0: Блин, кстати, это ж надо, значит...
8: Ну.
0: Шутеха это. Мужики, обязательно, значит, покупайте жене самый дорогой телефон, самый крутой телефон, потому что скоро этот телефон будет вашим. Я, короче, получил сейчас в наследство от жены телефон, а там батарея, ну, уже плохо держит. Емкость слабая, понимаешь? Я понимаю, что уже третий день я не могу доехать, поменять то самое.
9: Может, жене новый телефон надо еще раз купить?
0: Нет, я ей купил. Нет, пожалуйста. Я подожду. Ну, пока
8: или
0: это...
8: купи себе и спрячь.
0: Себе не. До завтра давайте попрощаемся.
8: В 7 утра.
0: Как
9: хорошего денечка всем.
0: А так.
8: Владимир Вэлл.
0: А вот Татьяна Сухарева.
9: И Санька.
0: Александр Буслаев.
8: Чао.
0: Вымзики. Хорошо.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня из-за очередного циклона, особенно вечером, ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер порывистый, до 15-19 метров в секунду. Днем по Латвии прохладно, плюс 14, плюс 19. В Лепе и Вентспилсе 15-16 градусов тепла. В Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 16, плюс 18.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Цены на нефть растут на фоне нового обострения на Ближнем Востоке. Рижская дума сегодня рассмотрит требования оппозиционной фракции «Латвия Пирмая Вета» об отстранении от должности мэра города Клейнбергса из партии «Прогрессиве». Правительство поддержало поправки, которые могут обязать стриминговые платформы вкладываться в производство латвийского кино и сериалов. Синоптики перенесли вперед по времени свое предупреждение о сильном дожде и повысили уровень этого предупреждения с желтого до оранжевого.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Мировые цены на нефть растут на фоне нового обострения на Ближнем Востоке. Из-за иранских атак на коммерческие суда в Ормузском проливе минувшей ночью Соединенные Штаты объявили о начале серии мощных ударов по Ирану. Корпус стражи Исламской революции сообщил о массированном ударе по американским военным объектам на Ближнем Востоке, пообещав и дальнейшие действия. За последние дни в Ормузском проливе были обстреляны минимум 3 танкера. После этого США также решили запретить продажу иранской нефти. Минфин США отозвал ранее выданную лицензию, которая разрешала добычу, поставки и продажу иранской нефти. Все операции с ней должны быть завершены до 17 июля. Кроме того, страны при этом продолжают переговоры об окончательном мирном соглашении. Предварительный меморандум США и Иран заключили еще в конце июня. Некоторые кандидаты в депутаты Сейма 15-го созыва не смогли с первого раза правильно заполнить анкеты Центра избиркома. И таким образом там появились отметки о сотрудничестве со спецслужбами Советского Союза, Латвийской ССР или иностранных государств. Все кандидаты от разных 4 партий – это Инесса Загорская из Афвинота из Саракс, Язепс Янишевс из списка Говземса, Оскарс Бабрис из Национального объединения Вису Латвии ТБЛННК и Улдис Озолинш из Сасканис Центрс. После публикации данных все 4 желающих стать депутатами заявили, что это ошибка, и попросили ЦИК внести исправление. В комиссии подчеркнули, что сведения о себе в анкету вносит сам кандидат, и он же отвечает за достоверность этих сведений. Интересно, что сама по себе такая отметка не означает автоматического запрета баллотироваться. Закон устанавливает ограничения только для конкретных категорий лиц, в том числе бывших штатных сотрудников советских спецслужб. Рижская дума сегодня рассмотрит требования оппозиции об отстранении от должности мэра города Вестурса Клейнбергса из партии «Прогрессиве». Инициатива исходит от фракции «Латвия Пирмая Вета» Айнера Шлессерса. Поводом для увольнения Клейнбергса он считает скандал вокруг рижского центрального рынка, где из-за проблем с управлением пришлось закрыть мясной павильон, а торговцев перевести в другие помещения. Партнеры Клейнбергса по коалиции в Рижской думе уже заявили, что не поддержат его отставку. У этой коалиции 34 места из 60. То есть отставки Клейнбергса, скорее всего, не будет. В одной из профильных комиссий Сейма сегодня будут оценивать реформу надзора за так называемыми небанковскими кредиторами, то есть фирмами, которые выдают жителям Латвии займы, в том числе потребительские кредиты, не имея при этом статуса коммерческого банка. Сейчас эту сферу контролирует Центр по защите прав потребителей. Однако политики хотят передать лицензирование, регистрацию и надзор Банку Латвии, который занимается в основном коммерческими банками. Предполагается, что Центробанк впредь мог бы следить также за недобросовестной коммерческой практикой и рекламой вне банковской отрасли. Сама отрасль из-за планируемых изменений в недоумении. Они не понимают, зачем нужны изменения, опасаются, что из-за новых требований работать станет сложнее и дороже. Также звучат опасения, что реформа сыграет на руку традиционным коммерческим банкам. Правительство Латвии накануне поддержало поправки, которые могут обязать стриминговые платформы, в том числе международные, типа Netflix, Apple TV Plus и Amazon Prime Video, вкладываться в производство латвийского кино и сериалов. По решению Кабмина на эти цели компании должны будут направлять 3,5% доходов, полученных в Латвии. Часть средств пойдет на покупку прав на распространение контента, часть в виде отчислений Национальному киноцентру. Латвийские платформы, которые уже достаточно инвестируют в местный контент, от такой обязанности могут быть фактически освобождены. Окончательное решение по этим поправкам еще должен принять Сейм. Синоптики из Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии перенесли вперед по времени свое предупреждение о сильном дожде и повысили уровень этого предупреждения с желтого до оранжевого. Теперь предупреждение объявлено с сегодняшних 8 вечера до 8 утра завтра, в четверг. Согласно этим прогнозам, активный циклон сегодня днем и вечером принесет длительные и обильные осадки. Прежде всего на западе Латвии, а затем ночью ливни ожидаются и в центральных районах. Местами возможен очень сильный дождь и гроза. Синоптики предупреждают, что из-за большого количества осадков почва не будет успевать впитывать воду, ливневая канализация может быть перегружена, возможно подтопление низких мест, низин, дорог, инфраструктуры и отдельных объектов недвижимости. И в затопленных районах не исключается необходимость эвакуации. Еще раз, оранжевое предупреждение из-за ливней латвийские синоптики объявили в западных и центральных районах страны с сегодняшних 8 часов вечера до завтрашних 8 утра. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет, всем доброго дня, прекрасного настроения, 11 часов и 9 минут. Совсем недавно у нас гостила Лайма Вайкула. Напомню, что совсем скоро Лайма окажется в центре внимания. В Юрмале стартует знаменитый, любимейший музыкальный фестиваль. С 24 по 26 июля в концертном зале Дзинтеру концерт зала пройдет фестиваль Лайма Рандеву Юрмала 2020. Хочу напомнить, что на протяжении трех вечеров на одной сцене выступят латвийские и зарубежные артисты в сопровождении симфонического оркестра, в том числе среди участников сама Лайма Вайкула, Монеточка, Нойз МС, Андрей Макаревич, Семен Слепаков, Нино Катамадзе, Оля Полякова, дуэт Потап и Настя тоже вот вместе прям там будут и многие-многие другие. В общем, организаторы также обещают и специальных гостей, в том числе участников Евровидения. Если вы давно хотели провести летний вечер под живую музыку, то это один из самых ярких музыкальных уикендов этого июля, этого лета в Юрмале, так точно. Ну и также хочу напомнить, что если вы пропустили беседу с Лаймой Вайкулой, то совсем скоро на нашем YouTube-канале СВХ Плюс обязательно появится. Ну а я, Полина Кузьмина, желаю всем замечательного дня. Сегодня 8 июля. Для меня этот день всегда был особенным с самого детства, с того самого момента, как только я вообще, ну, что-то там стала соображать и понимать, потому что сегодня у меня у мамы день рождения, и я хочу пожелать своей мамочке крепкого здоровья, пусть все будет у нее хорошо, очень тебя люблю, мы тебя очень сильно любим, все тебя очень сильно любят, кто с тобой знаком. Поздравляю, поздравляю, мамочка. Очень, очень люблю маму. Ну, это логично и это нормально. У кого сегодня тоже личный праздник, я вас тоже обнимаю и крепко целую.
2: Бьются слезы хрусталю.
3: СВХ Плюс.
2: Наши глаза зажегся город.

0: ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Акционерное общество Латвийс кредитнемой полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
5: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IF.LV.
6: Te par karstu, te par augstu.
7: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto Nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Парнем контроли ар Panasonic.
8: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
9: ВХ плюс.

0: Пока не устала, потому что только приступила к работе. 11 часов и 20 минут. Ну вот Леша Новак в новостях нас уже напугал вместе с синоптиками, что объявлено оранжевое предупреждение с сегодняшних 8 вечера до 8 утра. Завтра в четверг активный циклон придет сегодня к нам и принесет длительные обильные осадки на западе Латвии. А ночью ливни ожидаются в центральных районах. И синоптики предупреждают, что из-за большого количества осадков почва уже не будет успевать впитывать воду. Соответственно, ливневая канализация тоже может быть перегружена. И поэтому, возможно, подтопление низких мест, дорог, будут лужи. И, как правило, вот после такого огромное количество есть сообщений о том, что люди теряют номера. И вот уже сейчас даже найден один номер. Видимо, это последствия предыдущих ливней, пишет нам Арманс, который обращался уже в ЦСДД. Но что-то там случилось, видимо, номер не приняли, поэтому он обращается к нам с помощью «Здравствуйте, нашел в Царникове индивидуальный номер от автомобиля, хотел попросить у вас помощи, не могли бы вы объявить по радио?» Вот сейчас мы этим и занимаемся. Итак, внимание, ищем владельца номера ЕГ. То есть это номер индивидуальный. И если такой номер переделывать, то, понятно, и восстанавливать, ну, сам уже точно такой же восстановить будет невозможно. Надо будет новый, но денег это стоит немалых, да? Поэтому, если нас сейчас слышит кто-то с инициалами ЕГ, или что бы это ни означало, и был у вас такой номер на автомобиле, или кто-то из знакомых, может быть, вот слышит этого человека ЕГ, то у меня есть номер телефона. Напишите, пожалуйста, 25452525. Я знаю человека с номером ЕГЭ. И я вам скину тогда номер телефона Арманса, как-то вас вот сведу для того, чтобы вы отблагодарили этого человека. В Царникове нашли данный номер.
1: СВХ+.

это на плюсе. СВХ плюс.

11 часов и 28 минут. Давайте чего-нибудь перекусим, чем-нибудь вкусненьким. Тем более, что сегодня много разных приятных гастрономических праздников, сразу несколько. Ну, а вот начну с любителей сладкого. Я думаю, что таких много среди наших радиослушателей. Сегодня отмечается День шоколада с миндалем. Сочетание, которое уже больше 100 лет считается классикой. Интересно, что именно миндаль стал одним из первых орешков, которые начали массово добавлять шоколадные плитки. И до сих пор это один из самых популярных вкусов в мире. А мне

0: Сверху тоже натертым шоколадом или орешками, или взбитыми сливками. Кстати, считается, что такой десерт появился случайно в конце 19 века в США, а сегодня у него десятки, если не сотни вариаций. Ну и давайте продолжим ягодную тему. Сегодня еще и день черники. Эту ягоду называют природным суперфудом. Она богата антиоксидантами, витаминами и считается одной из самых полезных летних ягод. Ну и завершает наш сладкий марафон день фруктового льда. Замороженный сок на палочке особенно любят дети. Ну и взрослые, мне кажется, в жаркую погоду редко отказываются от такого освежающего десерта. Как бы, по сути, это мороженое, оно совершенно не калорийное. Причем приготовить фруктовый лед можно даже дома. Достаточно сок, любимые ягоды, морозильная камера, ну и какую-нибудь форму тоже для изготовления этого мороженого. Поэтому сегодняшний день вполне можно назвать праздником сладких удовольствий. Главное, не забывать, что во всем хороша мера. Приятного дня и приятного аппетита!
1: Лучшая музыка.
2: Так красивые слова, самые слова, но проще говорят.
1: 100% хиты.
2: Вечерами летними, поздними, где растет черешня пышным.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

На которое я бы хотела обратить ваше внимание, дорогие слушатели. Вот если вы еще не решили, чем наполнить ваши июльские вечера, есть отличный повод заглянуть в Юрмалу. Вот уже совсем скоро, с 12 по 18 июля, концертный зал «Дзинтери» в 12-й раз примет Юрмальский фестиваль. Это одно из самых ярких музыкальных событий лета. И начинается он очень необычно. Вот представьте, половина пятого утра, пляж Дзинтери, шум Балтийского моря, первые лучи солнца, и под открытым небом звучит орган. Вот именно так откроется фестиваль, именно полпятого утра, традиционный уже концерт, концерт восхода солнца. Я, кстати, один раз была, это удивительно, только всегда не знаешь, такая дилемма стоит. Либо лечь пораньше спать и проснуться к этому мероприятию, либо вообще не ложиться спать, послушать орган, встретить рассвет и потом пойти пару часиков прикарнуть. Но выступит всемирно известная латвийская органистка Ивета Апкална. Такой концерт, конечно, это не только музыка, это настоящее впечатление. Главное, чтобы с погодой повезло, безусловно. Ну и дальше, если говорить о фестивале, о программе, там каждый день какая-то новая история. Любителей необычных сочетаний ждет встреча аккордеона и саксофонов. А латвийская виртуоз Ксения Сидорова выступит вместе с немецким квартетом «Сигнум». Затем на сцену выйдет знаменитая музыкальная семья Осокиных. Особое место в программе занимает вечер, посвященный латвийской музыке. Прозвучат произведения Раймонда Паулса, Мартинша Браунса и других композиторов, которые давно стали частью культурного наследия страны. Ну а затем настроение резко изменится. Юрмала на один вечер перенесется в Буэнос-Айрес. На сцену выйдет один из самых известных европейских коллективов аргентинского танго «Ля Портена Танго» из Барселоны. Страстные танго, романтичные вальсы, зажигательные мелодии. Все это обещает создать атмосферу настоящего аргентинского вечера. Ну а финальные два дня фестиваля посвятят оперной музыке. Сначала на сцене встретятся признанные латвийские мастера и молодые таланты. Ну а завершится фестиваль большим гала-концертом с самыми красивыми оперными ариями из «Кармен», «Богемы», «Фауста», «Любовного напитка» и других мировых шедевров. Поэтому, если вам хочется проводить летние вечера красиво, с музыкой мирового уровня, то у моря в Юрмале, безусловно, такая особенная атмосфера. Юрмальский фестиваль станет отличным выбором, в этом я уверена.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
3: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках «Апотека».
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере» «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: two, three, go!
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Здравствуйте, кто к нам присоединился. Хорошие новости для водителей и всех, кто часто ездит по трассе Убрака-Огры. В Переге стартовали масштабные работы по повышению безопасности дорожного движения. В Огрском крае вдоль региональной дороги между Тинужей и Огры началось строительство новой пешеходно-велосипедной дорожки. Она протянется более чем на 3 километра, будет заасфальтирована, а по пути появятся две зоны отдыха со скамеечками и велопарковками, то есть круто. Крутите педали, устали, присели себе, телефон проверили, вдруг там что важное пришло, и дальше себе поехали. Кроме того, на всем участке установят современное энергоэффективное освещение. А в Ропожском крае изменения ждут водителей, которые ездят через Володзес. Возле средней школы Улбраки опасный перекресток перестроят в круговое движение. Такое решение должно сделать проезд безопаснее и уменьшить риск аварии, особенно в часы, когда детки идут в школу. Также на нескольких участках дороги обновят асфальт, снимут старое покрытие, уложат выравнивающий слой и новый верхний слой дорожного полотна. Работы уже идут и по плану завершаться к середине ноября, поэтому автомобилистам стоит быть внимательнее. На отдельных участках возможны ограничения скорости, изменения схемы движения и кратковременные задержки. Зато уже этой осенью дорога станет безопаснее, комфортнее как для водителей, так и для пешеходов и велосипедистов. Всем, кто за рулем, счастливого пути, будьте, пожалуйста, внимательны.
1: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Сегодня в течение дня, особенно ближе к вечеру, по стране ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер порывистый, до 15-19 метров в секунду. Днем по Латвии прохладно, плюс 14, плюс 19. Лепая Вентспилс 15-16 градусов. Даугавпилс, Резекне, Рига плюс 16, плюс 18.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Цены на нефть снова растут на фоне нового обострения на Ближнем Востоке. Президент США Трамп объявил о прекращении перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Рижская дума сегодня рассмотрит требования оппозиции об отстранении от должности мэра города Клейнбергса. Синоптики перенесли вперед во времени свое предупреждение о сильном дожде и повысили уровень этого предупреждения с желтого до оранжевого.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Цены на нефть растут на фоне нового обострения на Ближнем Востоке. Из-за атак на коммерческие суда в Ормузском проливе США ночью объявили о начале серии мощных ударов по Ирану. Корпус стражи исламской революции ответил тем же, сообщил о массированном ударе по американским военным объектам на Ближнем Востоке, пообещав и дальнейшие действия. За последние дни в Ормузском проливе Иран обстрелял минимум 3 танкера. США решили также запретить продажу иранской нефти. Министерство финансов США отозвало ранее выданную лицензию, которая разрешала добычу, поставки и продажу иранской нефти. Все операции с ней должны быть завершены до 17 июля. Еще сегодня утром сообщалось, что страны продолжают переговоры об окончательном мирном соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Предварительный меморандум о мире был заключен в конце июня. И буквально несколько минут назад на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между США и Ираном после ночного обмена ударами. Он сказал, что в переговорах с Тегераном больше не видит смысла, и США, по-видимому, выходят из переговорного процесса. Рижская дума сегодня рассмотрит требования оппозиции об отстранении от должности мэра города Вестурса Клейнбергса из партии «Прогрессиве». Эта инициатива исходит от фракции «Латвия Пирмая Вета» Айнера Шлессерса. Поводом для увольнения Клейнбергса там считают скандал вокруг рижского центрального рынка, где из-за проблем с управлением пришлось закрыть мясной павильон, а торговцев перевести в другие помещения. Партнеры Клейнбергса по коалиции уже заявили, что не поддержат его отставку. У коалиции в городской думе 34 места из 60. То есть у оппозиции, скорее всего, не хватит голосов для того, чтобы уволить Клейнбергса. Все именно уровни профильной комиссии будут оценивать реформу надзора за так называемыми небанковскими кредиторами, то есть фирмами, которые выдают людям займы, в том числе потребительские кредиты, не имея при этом статуса коммерческого банка. Сейчас эту сферу контролирует Центр по защите прав потребителей, однако политики хотят передать лицензирование, регистрацию и надзор Банку Латвии, который занимается в основном коммерческими банками. Предполагается, что впредь Центробанк мог бы следить также за недобросовестной коммерческой практикой и рекламой вне банковской отрасли. Сама эта отрасль в недоумении. Одни не понимают, зачем нужны изменения, другие опасаются, что из-за новых требований работать станет сложнее и дороже. Также звучат опасения, что реформа сыграет на руку традиционным коммерческим банкам. Правительство Латвии накануне поддержало поправки, которые могут обязать стриминговые платформы, в том числе международные, типа Netflix, Apple TV+, и Amazon Prime Video, вкладываться в производство латвийского кино и сериалов. По решению Кабмина на эти цели компании должны будут направлять 3,5% доходов, полученных в Латвии. Часть средств пойдет на покупку прав на распространение контента, часть на отчисление Национальному киноцентру. Латвийские платформы, которые уже достаточно инвестируют в местный контент, от такой обязанности могут быть освобождены. При этом окончательное решение по этим поправкам еще должен принять Сейм. Синоптики из Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии перенесли вперед по времени свое предупреждение о сильных ливнях и повысили уровень предупреждения с желтого до оранжевого. Теперь предупреждение о дождях объявлено с сегодняшних 8 часов вечера до 8 утра завтра, в четверг. Согласно этим прогнозам, активный циклон сегодня днем принесет длительные и обильные осадки, прежде всего на западе Латвии, а ночью ливни ожидаются в центральных районах страны. Местами возможен очень сильный дождь и гроза. Синоптики предупреждают, что из-за большого количества осадков почва не будет успевать впитывать воду, ливневая канализация может быть перегружена, возможно подтопление низких мест, дорог, инфраструктуры и отдельных объектов недвижимости. И в затопленных районах не исключается необходимость эвакуации. Еще раз, оранжевое предупреждение латвийских синоптиков о ливнях в западных и центральных районах Латвии в силе с сегодняшних 8 часов вечера до завтрашних 8 утра. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
1: СВХ плюс.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Алина Кузьмина.
1: Обороты дня. СВХ плюс твоя броня.
2: Надеюсь, все у вас в порядке. Вот мне понравилось. Наталья написала тут анекдот, ну, такой, на WhatsApp. Как проходит неделя? По ощущениям, понедельник длится уже третий день. Ну, да, бывает иногда. Вроде уже среда, как бы серединка недели, но понедельник затянулся. Тем не менее, у нас уже вторая половина даже среды, уже не самое утро, смотрите, мы уже раскачались благодаря Вове Веллу. Ну и мы с вами, можно сказать, знаете, официально добрались или добрались до экватора рабочей недели, не только среды, в самой серединке ее находимся. Самые насыщенные дни все-таки позади уже. Надеюсь, Наталья, ваш тоже понедельник уже подходит к своему завершению трехдневный. И можно сказать, что сейчас давайте запустим уже обратно отчет. Хочется пожелать, чтобы остаток этой недели, ну или хотя бы для начала этого дня, конечно же, прошел у вас так, как вы запланировали, чтобы все вы успели, настроение ваше было бы солнечным, даже если за окном сегодня с погодой не все идеально, пока идеально, но вот к вечеру какой-то циклон, оранжевое предупреждение, с 8 до 8 ливни. Будьте к этому готовы. Ну, а я продолжу, конечно же, вас тут развлекать, делиться интересными новостями, включать хорошую музыку. И надеюсь, что наша компания с вами отличная. Более того, я даже в этом уверена.

0: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
1: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē BITLV un salonos. Bite!
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральной лаборатории до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности в Эсалыба. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006832.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставки. Ставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Прощай, цыганка, сэр, твои губы сладкими, как вин.
8: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
9: Радио СВХ+.

0: Хочу обратить внимание еще на одно яркое мероприятие, событие, которое совсем скоро произойдет 1 августа. Рига примет один из самых известных украинских музыкальных проектов Европы – фестиваль «Укрфест». «Укрфест Рига 2026 пройдет в концертной арене Xiaomi Arena или Xiaomi Arena и обещает стать одним из самых масштабных музыкальных событий этого лета. Фестиваль уже покорил крупнейшие города Германии, где ежегодно собирает тысячи зрителей. Теперь его впервые смогут увидеть и в Латвии. Организаторы обещают настоящий праздник живой музыки, любимые песни, яркое шоу, атмосферу большого европейского концерта, где на одной сцене встретятся сразу несколько звезд украинской эстрады. В программе заявлена легендарная Ирина Билык, народный артист Украины Иво Бобул, автор и исполнитель Гарик Кричевский, один из самых популярных артистов современной украинской сцены «Монатик», харизматичный Макс Барских, который недавно выступал здесь у нас в эфире, и яркая представительница нового поколения украинской музыки Джерри Хэлл. Если говорить о формате мероприятия, то я бы сказала, что это вообще такой даже семейный концерт, потому что он рассчитан на зрителей разных поколений, от детей до сеньоров. Двери арены откроются, кстати, уже в 4 часа дня. Начало концерта в 6 вечера, и музыкальный марафон продлится до 11. Так что, если вы давно хотели услышать любимые украинские хиты вживую, провести вечер в атмосфере большого музыкального праздника и увидеть сразу нескольких известных артистов на одной сцене, то 1 августа в Риге такая возможность появится у вас. «Укрфест» обещает стать ярким событием этого лета и настоящим праздником музыки. Кстати, забегая немножко вперед, в нашем радиоэфире на будущей неделе мы будем разыгрывать пригласительные на этот фестиваль, так что кто хочет сходить, выиграв билеты, у вас будет такая возможность.
1: Когда до вечера далеко, включай любимый трек легко. Полина Кузьмина здесь с тобой.
2: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
3: Это твой плюс.

отдыхаете, а кто-то продолжает отдыхать. 8 июля на календаре 12.27. И приятно, что нас слушают и за пределами Латвии. Хеллоу, всем привет, гуден так, бунжур и так далее. Салве. Андрей вот из Ирландии. Коротко о погоде на следующей неделе в Дублине. Здесь, ну, неплохая у вас погода. Что, 24, 22, 21, переменная облачность, солнышко. Это вот у нас погода испортится сегодня, потому что из-за очередного циклона в течение дня по стране ожидаются дожди. Ближе к вечеру вот сместился этот прогноз погоды, но будут и ливни, и грозы. Напомню, с 8 вечера и до 8 утра будет действовать оранжевое предупреждение, поэтому будьте внимательны, аккуратны. И вот информация для автоводителей. Если вы собираетесь в дорогу, особенно по региональным или грунтовым дорогам, стоит быть особенно внимательными. Из-за продолжительных дождей на многих участках Латвии ухудшились условия движения. Предприятие, отвечающее за государственные дороги, просит водителей сообщать обо всех подтопленных участках и размывах дорожного покрытия. Сделать это можно круглосуточно по бесплатному телефону 830-55-55, а также через официальные страницы в социальных сетях. После сильных дождей особенно быстро повреждаются именно грунтовые дороги. На обочинах

0: повреждения, дорожные службы по возможности сразу ограждают такие места и приступают к ремонту. Однако, если сильные осадки продолжаются, работы могут начаться только после улучшения погоды. Еще раз напомню, что по прогнозам синоптиков, в ближайшую ночь сильные и продолжительные дожди ожидаются в западной и центральной части Латвии. Местами возможны очень интенсивные ливни и грозы, так что перед поездкой стоит проверить прогноз погоды, а в дороге быть максимально осторожными.
1: Радио СВХ+.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 12:36. Не знаю, как вы, а я лично не раз уже признавалась в том, что не представляю жизнь без домашних животных, но есть люди, которые хотели бы завести кошечку или собачку, но не могут сделать это по причине своих, ну, внутренних особенностей. И вот мечта для многих любителей животных может стать реальностью. Ученые работают над вакцинами, которые помогут людям с аллергией на кошек и собак. Сейчас такие разработки направлены на то, чтобы изменить реакцию иммунной системы организма и снизить чувствительность к аллергенам, которые вызывают неприятные симптомы от насморка и слезящихся глаз до более серьезных проявлений. Одна из вакцин уже готовится к этапу клинических испытаний, а разработка другой продолжается. Кроме того, специалисты создали специальный тест, который помогает определить индивидуальную реакцию человека сразу на большое количество аллергенов. Это может сделать будущий методы лечения более точными и эффективными. Ну и, конечно, если такие препараты успешно пройдут все этапы проверки, у многих людей появится шанс завести домашнего питомца, даже если раньше из-за аллергии приходилось отказываться от этой мечты. И вот, возможно, совсем скоро фраза «я не могу завести кота там или собачку из-за аллергии» станет гораздо реже звучать. Есть, конечно, ну, так назовем их гипоаллергенные собаки и кошки, у которых специальная шерстка, да, на которую нету аллергии. Но, тем не менее, аллергия ведь может возникнуть не только на шерсть, но и по-другому. Поэтому будем ждать действительно подобной вакцины. Всем хвостатым, четверолапым друзьям привет и их хозяевам. Движемся вперед.
0: СВХ Плюс. Долгий

0: сегодня грозы, но, тем не менее, солнышко выглянет, безусловно, из-за туч. Лето, тем не менее, продолжается. И вот есть такая летняя технологическая новинка, которая может понравиться любителям пляжа и отдыха на солнышке. Представьте себе украшение, которое следит не за шагами или пульсом, а за солнцем. Компания The 90s выпустила умный кулон, называется он The Gem, который измеряет уровень ультрафиолетового излучения прямо там, где находится человек. И уже в режиме реального времени подсказывает, когда пора уйти в тень, обновить солнцезащитный крем или закончить вообще загорать. Нафиг с пляжа, как говорится. Гаджет анализирует не только силу солнечных лучей, но и учитывает тип кожи владельца, наличие солнцезащитного крема и даже одежду. В результате приложение рассчитывает как бы индивидуальную дозу солнца конкретно для вас и отправляет уведомление, когда безопасное время подходит к концу. Разработчики говорят, что обычный прогноз погоды показывает лишь общий УФ-индекс для города, а вот этот вот кулон специальный измеряет излучение именно в том месте, где вы сейчас находитесь. Например, на пляже, у речки, у бассейна или даже возле солнечного окна, представляете? Так что вот можно приобрести себе такой кулончик. Действительно, мне кажется, очень неплохой гаджет. Вовремя подскажет, когда пора охладиться в воде или спрятаться уже в тенечек, особенно актуально в разгар сезона отпусков. 12 часов и 48 минут.
1: Из архива хитов. Золотой запас радио СВК.

0: Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
2: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

0: часов и 55 минут. Скоро у нас новости часа. А после я бы хотела с вами поиграть, продолжить такую нашу цветочную игру, потому что есть возможность разыграть два пригласительных билета на 8-й фестиваль летних цветов Сапны с вас Роснакты в Покройской усадьбе или Покрое. Вот. Сложно выговорить, но самое главное, если вы туда отправитесь, а ехать всего лишь там 2 часа, вы действительно окажетесь в какой-то сказке, волшебстве. Каждый день до самой осени фестиваль будет удивлять посетителей миллионами цветов на территории площадью 15 гектаров. Но об этом я подробнее расскажу уже в рамках будущего часа. А пока давайте вот сегодня пусть будет такое у нас задание. Закончите поговорку, и, возможно, именно вы станете обладателем билетов на вот этот вот красивейший фестиваль цветов. Как звучит продолжение по-вашему? Чужой сад всегда кажется, ну, правильная поговорка, это чужой сад всегда кажется зеленее, ну, так же, как и трава, да, у соседа. Но вот вы, может быть, скреативьте что-нибудь интересненькое, напишите на номер 25452525, и потом уже выберем победителей и наградим билетами. Итак, чужой сад всегда кажется 25452525.
1: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурная погода. Из-за очередного циклона в течение дня по стране ожидаются дожди, местами ливни и грозы, ветер порывистый до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе 15-16, в Даугавпилсе и Резекне 16-18, в Риге 16-18 и временами дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: Даугавпилс ожидают массовые увольнения. Цены на топливо падают, меры поддержки досрочно отменять не будут. Месяц назад в Латвии произошло политическое землетрясение, говорят политологи. В Риге час дня, новости на СВХ Плюс до 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сразу два предприятия в Даугавпилсе готовятся к крупным увольнениям. Речь идет о железнодорожном предприятии ЛДЗ «Карго» и местном филиале зарубежной компании IT-поддержки «Концентрикс». Работу теряют несколько сотен человек. Латвия-Цельш-порталу ЛСМ подтвердил, что ЛДЗ «Карго» принял решение о начале процесса массового увольнения с 1 августа. И связано это с геополитической ситуацией и отсутствием грузов. Предприятие «Концентрикс» также подтвердило, что ее филиал в Даугавпилсе прекратит деятельность с 1 октября этого года. И по мнению экономистов, это последствия глобальной перестройки IT-отрасли, связанной с внедрением искусственного интеллекта. В течение 2 недель может быть представлен анализ независимых консультантов по железнодорожному проекту Rail Baltica, сообщил премьер Андрис Кулбергс. Для строительства Rail Baltica нужно искать способы использовать имеющиеся железнодорожные пути, отказаться от дорогих мостов и уточнить стандарты. Кулбергс считает, что при реализации проекта можно было бы снизить обязательный показатель скорости движения поездов с 250 км в час до 180, 200 или 200 км в час. Это позволит сократить затраты на строительство путей. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валайнис. Тенденции цен на топливо являются позитивными. Изменения на мировых рынках были благоприятными. Ранее достигнутые ценовые максимумы снизились примерно на 30-40%. Валайнис отметил, что, учитывая давление, которое рост цен на топливо оказывал на экономику в течение последних 3 месяцев, правительство пришло к выводу, что в настоящее время нет необходимости вносить изменения в налоговую политику, а также досрочно отказываться от ранее принятых налоговых послаблений. Цены на нефть вновь поползли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении переговорного процесса с Ираном. Это произошло после обмена ударами с воздуха. Иран обстрелял 3 танкера с нефтью в Ормузском проливе, а США нанесли ответные удары по целям в Иране. Цена на нефть выросла на 6%. В конце мая в Латвии произошло политическое землетрясение, которое перестроило весь политический расклад накануне выборов. Если силы, которые позиционировали себя как прийти и изменить правила, могли рассчитывать на очень хороший результат при сохранении прежнего правительства, то их возможности существенно теперь уменьшились, заявила на ЛСМ политолог Ивета Кажука. И из повестки дня исчезла Стамбульская конвенция. Больше внимания теперь уделяется вопросам обороны, развитию беспилотников и темы улучшения жилищных условий. А основная борьба на выборах, по мнению политолога, будет происходить за проевропейски настроенных избирателей, которые традиционно голосовали всегда за новое единство. Европейский парламент одобрил новые права пассажиров. В случае отмены рейса авиакомпания по-прежнему должна будет вернуть пассажиру деньги за билет или предложить возможность добраться до пункта назначения другим маршрутом. Если рейс задерживается более чем на 3 часа, отменяется менее чем за 2 недели до вылета или пассажиры отказывают в посадке, за ним сохраняется право требовать компенсацию. Размеры компенсации зависят от дальности полета. Для рейсов протяженностью до 1500 километров компенсация составит 250 евро, для рейсов до 3500 километров 400 евро, для более дальних перелетов 600 евро. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Euronics вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv. СВХ+.
3: Все мы изначально чайники с мечтой.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем привет, 13 часов и 10 минут. Хочу напомнить, что по соседству в Литве, в Покровской усадьбе, что находится всего в 2 часах езды от Риги, уже 8-й раз проходит крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе. Вот вы только зайдите, посмотрите на сайт www.pakrojasmuiza.lv и картинки даже впечатляют, а вот как это вживую все увидеть. Красота неописуемая. На огромной территории в 15 гектаров старинной усадьбы. Гостей ждут миллионы цветов, масштабные цветочные композиции, арт-объекты, живописные аллеи, фотозоны, музыка, уличные представления, развлечения вообще для всей семьи. Там можно и погулять неспешно среди вот цветущих садов, насладиться атмосферой, открыть для себя необычные инсталляции, вообще провести целый день, наполненный яркими эмоциями. Вот 2 билета на это удивительное приключение, я бы даже сказала, путешествие к соседям, к литовцам, вам запомнится надолго. Я хочу разыграть, и сегодня у нас такая цветочная поговорка. Продолжаем игру нашу цветочную. Как звучит продолжение по-вашему? Чужой сад всегда кажется. 25-45-25-25. Дмитрий, своим хоть упавшее яблочко да унести. Илга, гаршига экспорцитием. Дальше Паша, чужой сад всегда кажется огородом. Сильно, мощно, Павел. Чужой сад всегда красивее, но урожай вкуснее со своего сада, пишет Элина. Дальше чужой сад всегда кажется вкуснее. Это у нас один из самых популярных ответов от Ольги. Тата кажется аппетитней. Евгений всегда кажется ближе. Юрий вкуснее. Иван чуточку больше. Роман, чужой сад кажется вкуснее. Зефирка всегда вкуснее. Чужой сад всегда кажется плодороднее и вкуснее. Это у нас Игорь. Так, я хочу, кстати, обратить ваше внимание, что не то, чтобы правильно надо продолжить эту поговорку, а можно также предложить свои варианты, какие-нибудь вот смешные, может, пофантазировать. Так, Алексей пишет, чужой сад всегда кажется, а свой он есть и радует. Во, круто, очень хорошая версия. Александр, чужой сад всегда кажется выше, чем мой. Дальше, в чужом саду яблони всегда кажутся выше. Лариска, в чужой сад, что только меня в нем не хватает. Добрый день. Кажется, что только меня в нем не хватает. Да, классно. Татьяна, чужой сад, как чужая женщина, всегда красивее. И красивее, но не значит лучше. Береги свою. Спасибо всем, кто уже прислал. Есть еще сообщения. Сделаем небольшой перерывчик, а потом я с удовольствием продолжу зачитывать и ваши смски, и ватсапки. 2545-2525. Пишите. Чужой сад всегда кажется. И ваш вариант.

точно в эфире про цветок лотос. Кстати, интересный факт. Один из самых удивительных действительно цветков на планете. Его листья, я вот не знала, умеют самоочищаться. Представляете, капли воды скатываются с поверхности, унося с собой пыль и грязь. А еще лотос может расти в мутной воде, но при этом раскрывать на дне идеально чистые и красивые цветы. Поэтому вот во многих культурах лотос стал символом красоты и обновления. Много прекрасных, сотни просто сортов цветов, необычные клумбы, цветочные композиции на фасадах исторических зданий, экскурсии, мастер-классы, фермерское хозяйство, конечно, вкусная кухня. Все это вас ждет по соседству в Литве. Всего 2 часа езды от Риги. Покроясmuiza.lv. Зайдите, посмотрите, вдохновитесь. Ну и 2 билета у меня есть. Я их разыгрываю с большим удовольствием. Продолжаем нашу цветочную игру. Как звучит продолжение? «Чужой сад всегда кажется». 25-45, 25-25. Всегда кажется красивее, а мозоли у хозяина больше. Такой вариант. Дальше у нас есть «Добрый день». «Чужой сад всегда кажется зеленее, пока не узнаешь, сколько там комаров». Так, что у нас дальше? В WhatsApp много ваших сообщений. Инара, «Чужой сад всегда кажется идеальным, потому что в нем не ты выдергиваешь сорняки». «Чужой сад всегда кажется криминальнее, чем у меня», пишет Ян. «Красивее своего», пишет Наталья. «Роман всегда кучерявей». Спасибо. Дальше Валерий у нас. «Чужой сад всегда кажется запретным, но это только так кажется». Ольга, «Чужой сад всегда кажется ухоженнее, сколько бы свой не облагораживал». «Заросший, как бородатый дед». Юрий. Не Юрий заросший, а сад чужой заросший. А Юрий эту версию нам прислал. Спасибо вам. Максим, «Чужой сад всегда кажется, если ты в пустыне». Супер версия. «Чужой сад всегда кажется своим, когда яблони и малина перевешиваются к тебе на участок», пишет Владимир. Да. И малина соседская всегда вкуснее, правда? «Чужой сад», пишет нам Юля, «всегда кажется примером для подражания, но свой роднее и ближе». Люба кажется раем. Кристина прекрасного настроения всем желает. «Чужой сад всегда зеленее, сочнее, красивее. Когда нет своего сада, тогда не с чем сравнить. И яблоко с чужой яблони вкуснее». Ольга, «Чужой сад, как чужая жизнь. Красиво, пока не попросишь лопату». Агита, «Чужой сад всегда окажется лучше, потому что сорняки издалека не видно». Спасибо вам за ваши версии. Есть еще, я их все зачитаю обязательно, но пока давайте уйдем на непродолжительную музыкальную паузу.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Разыгрываем в рамках этого часа сразу два билета на одно из самых красивых летних событий в нашем регионе. Восьмой фестиваль летних цветов «Соно» в летнюю ночь в усадьбе Пакруоя. И я вас попросила сегодня продолжить поговорку, альпословицу цветочную. Чужой сад всегда кажется. И много разных вариантов. Чужой сад всегда кажется лучше, потому что сорняки издалека не видно, пишет Агита. Виктор, в чужом саду всегда меньше работы, а Алла всегда кажется полным тайны кладов. Чужой сад всегда кажется курортом. А это у нас Натулечка пишет. Евгений всегда мешает моему огороду. Дальше. Леонид, чужой сад всегда менее привлекательный для кротов. Да, почему-то кроты всегда ползут в наш сад. Пусть там у соседей роют. Ирина, чужой сад всегда кажется зеленее, пока не увидишь счет за воду. Лидия, чужой сад всегда лучше, особенно если он вблизи моря или озера. Так,

0: И созрела вишня в саду у тети Сони. Пришла пора соседским детям тырить ее, пишет Людмила. Ну и еще вот крайнее сообщение. И стоп, больше не принимаю. Алексей успел запрыгнуть в чужой сад. Всегда кажется, всегда злой хозяин. Спасибо огромное всем участникам. Уйду на музыкальную паузу и подумаю, каким образом определить того, кто получит 2 билета.
1: Я напишу красивый роман. СВХ+.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 €50. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
4: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IF.LV.
5: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: СВХ плюс.

0: все вы креативные. Обычно я прибегаю к генератору случайных чисел, к его помощи, но сегодня немножко собезьяничаю. Повторю, как делают мои коллеги Вова Веллы, Дим Харов иногда и Диана Сауле. Они выбирают версии, которые, на их взгляд, не то чтобы лучше, но, может, там чуть больше зацепили, и просят вас, уважаемые радиослушатели, определить победителей. Итак, вот у меня 5 версий, и помогите, пожалуйста, кто, как вам кажется, заслуживает выиграть 2 билета на фестиваль цветов «Сон в летнюю ночь» и отправиться к соседям, к литовцам в Покровскую Мойжу, усадьбу. Итак, 1. Чужой сад всегда кажется огородом. Это Паша прислал. 2. Чужой сад всегда кажется, если ты в пустыне. Максим. 3. Чужой сад всегда кажется запретным, но это только так кажется. Валерия. 4. Чужой сад всегда кажется, а свой он есть и радует, а не только кажется. Алексей. И 5-я версия. Чужой сад всегда кажется заросший, как бородатый дед Юрий. Напишите, пожалуйста, 1, 2, 3, 4, 5, какой из вариантов вам кажется. Какой сад вам кажется самым вот таким вот. И уже через момент завершения этого часа я тогда награжу победителя. Спасибо вам большое за помощь. 25-45-25-25.
1: СВХ+.

раз огромное спасибо всем нашим радиослушателям, кто принимал участие в нашем цветочном конкурсе. Благодарность. Это приятно всегда получать от вас сообщения. Вообще, вы находите время для того, чтобы покреативить даже в разгар трудового дня. И попросила вас помочь выявить того, кто сегодня побеждает. И радиослушатели СВХ Плюс больше всего поддержали версию от Юрия. Версия номер 5. «Чужой сад всегда кажется заросший, как бородатый дед». Юра, я вас поздравляю, вы выигрываете у нас 2 билета. Отправитесь с кем-то, думайте с кем, и попадете в настоящую сказку. Там все не заросшее, там все облагорожено, там 15 гектаров цветущих садов, миллионы цветов, огромные цветочные скульптуры. Организаторы воссоздали атмосферу лета 1896 года с аристократами, ремесленниками, театральными представлениями, жизнью старинного поместья. Так что мы вас отправляем в Литву, в Покровскую усадьбу. Поздравляем вас и еще раз всем спасибо, кто участвовал.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
1: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой

фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. СВХ плюс.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно...

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии пасмурная погода из-за очередного циклона. В течение дня по стране ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер порывистый 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов. В Лепе и Венспилсе 15-16. В Даугавпилсе и Резекне 16-18. В Риге 16-18 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Инфляция за месяц практически не изменилась. Цены на топливо падают, меры поддержки досрочно отменять не будут. Трамп вновь говорит о намерении отжать Гренландию. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В июне потребительские цены в Латвии по сравнению с маем не изменились, а в годовом выражении по сравнению с июнем прошлого года они выросли на 3,4%. Таковы данные Центрального управления статистики. Наиболее значительный рост цен в июне наблюдался в категории отдыха, спорта и культуры. Наиболее существенное снижение цен произошло в транспортной группе, главным образом за счет удешевления топлива. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил накануне министр экономики Виктор Вилайнис. Валайнис: тенденции цен на топливо являются позитивными, изменения на мировых рынках были благоприятными. Ранее достигнутые ценовые максимумы снизились примерно на 30-40%. Учитывая давление, которое рост цен на топливо оказывал на экономику Латвии в течение последних 3 месяцев, в настоящее время нет необходимости в принятии новых мер по борьбе с топливным кризисом, но и досрочно отказываться от уже принятых налоговых послаблений пока не стоит. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему нестабильна, решило правительство. Цены на нефть вновь поползли сегодня вверх после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении переговорного процесса с Ираном. Это произошло после обмена ударами с воздуха. Иран обстрелял 3 танкера с нефтью в Ормузском проливе, а США нанесли ответные удары по целям в Иране. Цена на нефть выросла на 6%. Сразу 2 предприятия в Даугавпилсе готовятся к увольнениям работников. Работу потеряют несколько сот человек. Латвия Дзельцельш подтвердила, что ЛДЗ «Карго» приняло решение о начале процесса коллективного увольнения уже с 1 августа. И связано это с геополитической ситуацией и отсутствием грузов. IT-компания Concentrix также подтвердила, что закрывает филиал в Даугавпилсе с 1 октября этого года. И, по мнению экономистов, это последствия глобальной перестройки IT-отрасли, связанной с внедрением искусственного интеллекта. В течение 2 недель может быть представлен анализ независимых консультантов по железнодорожному проекту Rail Baltica, сообщил премьер Андрис Колбергс. Для строительства Rail Baltica нужно искать способы использовать имеющиеся железнодорожные пути, отказаться от дорогих мостов и уточнить стандарты. Колбергс считает, что при реализации проекта можно было бы снизить обязательный показатель скорости движения поездов по дороге с 250 км в час до 180-200 км в час. Это позволит сократить существенно затраты на строительство путей. На следующий день после того, как президент США Дональд Трамп вновь заявил о желании Вашингтона установить контроль над Гренландией, премьер-министр Дании Мэтта Фредериксен пообещала защищать каждый дюйм своей территории. «Гренландия, разумеется, не продается», — заявила она на саммите НАТО в Анкаре. В поддержку Дании на саммите НАТО выступила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир, указав, что народ Гренландии не желает становиться частью США и что союзникам по НАТО следует сосредоточиться на угрозе со стороны России. Накануне, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, Трамп вновь заявил, что Гренландия должна контролироваться Соединенными Штатами, а не Данией. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
4: СВХ плюс.

0: давайте дружить, как вы хотите. Я хочу с вами дружить еще целый час. 14:09. Потом здесь уже в студии окажется Дим Харов. Успехов всем слушателям хочется пожелать, особенно кто сейчас трудится. И вот обычно мы представляем, что самые большие зарплаты в городе получают мэры, руководители департаментов или высокопоставленные чиновники. Но вот в Нью-Йорке новость очень смешная. Первое место по доходам занял, знаете кто? Сантехник, сотрудник городского жилищного управления Якуб Марковский за год заработал $465 000. Это больше, чем получает мэр города и глава полиции. Причем его официальная должность действительно сантехник. Большую часть суммы составили сверхурочные. За год Марковский отработал больше 2500 часов дополнительно и получил за это свыше $330 000. Если перевести на обычный график, это примерно по 7 дополнительных часов работы каждый день на протяжении всего года. В городском жилищном управлении объяснили, что работы действительно у них там много. В Нью-Йорке огромный жилой фонд требует постоянного ремонта. Проблемы с отоплением, сантехника нельзя откладывать. Но такая сумма, понятно, все же вызвала вопросы. Как это сантехник получил больше мэра и главы полиции? Сейчас власти проверяют ситуацию, потому что, как оказалось, дело теперь не только в количестве сверхурочных, но и в том, что вот этого Марковски был собственный час. Сантехнический бизнес, который выполнял еще и частные заказы в престижных районах Нью-Йорка. Вот. Ну и теперь эта история, конечно же, там обсуждается. Всякие разные мемы уже появляются в социальных сетях, где мэр города Нью-Йорка на фоне унитаза. И типа, что, мол, там можно заработать больше и так далее. Но, тем не менее, что, хочется пожелать, безусловно, успехов, и чтобы мы как-то тоже получали за переработанные часы. Но, вы знаете, вот такая история. Мне почему-то вот за сантехника порадоваться хочется. Если там кто-то и мэр, то так себе, да. А тут сантехник простой, может быть, мужчина. Да и пусть он заработал больше всех. 14:11, а мы продолжаем. Всем прекрасного дня.
1: СВХ плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: 14:20 о погоде. Учитывая, что синоптики нас предупреждают, оранжевое, даже такое оранжевое было, желтое, теперь оранжевое. Надеюсь, красным не будет предупреждение из-за сильных дождей. С 8 вечера до 20:00. И вот свежий детальный прогноз погоды на ближайшие сутки. Этой ночью на большей территории Латвии дожди, по западным районам сильные, местами гроза, ветер умеренный, на побережье порывистый. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра в первой половине дня дожди, грозы. Во второй половине дня местами небо все-таки прояснится. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19 градусов. В Лепе, Венспилсе дожди, плюс 16-17. В Резекне, Даугавпилсе дождь в первой половине дня 9 июля в четверг. И там до 17 выше нуля. И в Риге к вечеру завтра это вновь пойдет дождь и будет до плюс 18 градусов. Напомню, что также специалисты предупреждают, из-за большого количества воды почва может не успевать впитывать влагу, ливневая канализация может быть перегружена. Это значит, что вот в ближайшее время возможны подтопления низких мест, дорог, отдельных объектов, инфраструктуры и территорий возле домов. Водителям стоит быть особенно внимательными, потому что на дорогах может появиться вода, и в этой связи увеличивается риск аквапланирования, а видимость во время ливней будет значительно хуже. Еще раз, оранжевое предупреждение действует с 8 вечера и до 8 утра завтра в четверг. Будьте осторожны и следите за изменениями погоды.

14:29. Наверное, у каждого из нас есть свой любимый день недели. Кому-то больше нравится пятница, суббота. Есть и фанат понедельников. Почему нет? Особенно те, кто работает в уикенд, когда мы отдыхаем. Ну вот, например, известный ученый-изобретатель Томас Эдисон назвал своим самым любимым днем среду. Вернее, как? Он логически к этому пришел, что многие его гениальные изобретения именно происходили и получались в среду. Почему-то так. А, например, именно в среду 19 февраля 1878 года он получил патент на одно из своих главных изобретений – фонограф. Первый прибор, который мог записывать и воспроизводить звук. Ну вот, сложно даже представить, что до этого люди могли только читать о музыке или слушать ее вживую. А тут вот впервые появился способ поймать как бы голос и сохранить его во времени. Спасибо огромное. Вообще исследования показывают, что в середине недели рабочие люди часто чувствуют себя наиболее собранными. Понедельник уже позади, да и вторник тоже, а до выходных еще как бы есть время. Поэтому мозг работает в более таком стабильном режиме. Ученые вообще изучают так называемый эффект дня недели. Оказывается, сам день календаря может влиять на наше настроение, восприятие и даже готовность идти на риск. Вообще, среда часто становится моментом, когда мы уже погрузились в задачи, но еще не чувствуем усталость конца недели, поэтому именно на середину

утро, часов и 37 минут. Ну, можно, конечно, задать такой вопрос, а сколько друзей у человека бывает вообще за всю жизнь? Ученые считают, что цифра может удивить. За жизнь человек обычно встречает сотни и даже тысячи людей. Ну, зависит, конечно, от того, где он проживает, от того, чем он занимается. Но по-настоящему близких друзей, конечно, остается совсем немного. Исследования показывают, что в среднем у человека может быть около 150 устойчивых социальных связей, так называемое число Данбара. В этот круг входят, ну, не только лучшие друзья, но и знакомые, коллеги, родственники, друзья в Фейсбуке, друзья друзей, подписчики. Ну, вот люди, которых можно назвать настоящими друзьями, обычно этих людей, конечно, гораздо меньше, примерно от 3 до 5 человек. Да, мне кажется, если есть хотя бы один настоящий верный друг, это уже большое счастье, что есть человек, который способен поддержать себя в трудную минуту, а самое главное – порадоваться, когда у тебя все хорошо, когда ты успешен. Это могут сделать только действительно люди, которые вас любят без всякой зависти и так далее. Ну, конечно, тут разные интересные факты в этой психологической статье о том, что и количество друзей меняется с возрастом. Понятно, что в песочнице или в начальной школе нам кажется, что все у нас друзья. А потом, чем старше становимся, тем эти люди как вот так вот лепесточки отпадают. Хотя вот у меня самые верные друзья прям вот с детства, со школьной скамьи, действительно поддерживаем отношения. Потом появляются, безусловно, люди, ну, так скажем, по интересам. Например, так как я очень люблю собак, у меня появились друзья вот в этой сфере. Люди, с которыми можно часами разговаривать про собак, которые это делают с удовольствием, рассматривать фотографии и видео. Ну и наверняка у вас тоже в тех сферах, ну, какие вам нравятся, может быть, это музыка, там, рыбалка, мотоциклы. Есть свой круг знакомств, вот именно друзей по интересам. Ну, а нам самое главное, что? Нам главное, что вы, наши друзья, любимые, драгоценные радиослушатели СВХ+. Давайте продолжим дружить. Я знаю точно, невозможно.

0: давай устроим пожар. Но это чуть позже, 14 часов и 47 минут. Хотя, мне кажется, что уже многие из наших радиослушателей в такой завершающей стадии трудового дня, когда мы вернулись с обеденного перерыва, там чуть осталось досидеть, и уже планируем свой вечер. Как он у вас пройдет? Ну, тут зависит, конечно же, от вас, от ваших желаний, от ваших возможностей, безусловно. Многие также, наверное, думают, что такого приготовить на ужин. Летом, конечно, вот когда на улице потеплее, хочется, ну, не особо хочется вот эту тяжелую пищу, выходит на первое место что-то такое свеженькое, легкое, яркое. И вот мне тут попался в ТикТоке ролик, так вкусно выглядит, хочу попробовать сегодня приготовить салат. Все очень просто, здесь как будто три ингредиента. Здесь арбуз, даже два, арбуз и фета, ну, что-то такое зеленое, какие-то листики, видимо, здесь. В общем, необычное сочетание сладкого арбуза и соленой вот этой феты стало настоящим трендом последних лет. И вот здесь по хэштегу тоже можно этого салата перейти. Смотрю, готовят очень многие. Нарезают, как хотят. Кто-то вот делает кругляшки из арбуза, кто-то просто нарезает вместе с фетой. Хочется попробовать. Но если не будет так вкусно, сделаем наш классический огурец, помидор, зелень. Мне кажется, всегда подойдет. Тут, правда, есть два лагеря, я заметила. Либо заправлять сметаной, либо заправлять маслом. Да, вот кому больше нравится. Так, что-то кушать захотелось. Ну ладно. Спасибо огромное за внимание. Удивительно. Сильным образом провела 4 часа вместе с вами, дорогие слушатели. Завтра рассчитываю тоже на наше радиосвидание. После 11 назначаю вам встречу. Буду здесь ждать, не опоздаю ни на минуту. Ну, а вы там по возможности, в общем, присоединяйтесь. Дим Харов скоро окажется в студии радиостанции СВХ+. Я желаю ему классного эфира. А с вами прощаюсь. До завтра.
1: Коллекция хитов. Коллекция хитов. Золотой.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер майонез с паприкой.
4: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Легендарная группа Нэнсио возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа Нэнсио готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнсио.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Этой ночью на большей территории дожди, по западным районам сильные дожди, местами гроза, ветер умеренный, на побережье порывистый, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра в первой половине дня дожди, грозы, во второй половине дня местами небо прояснится, температура воздуха от 14 до 19 градусов. Лепая, Венспилс, дожди 16-17, в Резекне, Даугавпилсе дождь в первой половине дня и до плюс 17, в Риге к вечеру вновь пойдет дождь и до плюс 18.
2: Радио СВХ+.

0: Инфляция в Латвии за месяц практически не изменилась. Дональд Трамп подтверждает приверженность НАТО. Рижан призывают сообщать о затопленных дорогах и улицах. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В июне потребительские цены в Латвии по сравнению с маем не изменились, а в годовом выражении по сравнению с июнем прошлого года они выросли на 3,4%. Таковы данные Центрального управления статистики. Наиболее значительный рост цен в июне наблюдался в сфере отдыха, культуры и спорта. Наиболее существенное снижение цен произошло в транспортной сфере, в основном благодаря снижению стоимости топлива. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валайнис. Тенденции цен на топливо являются позитивными. Ценовые максимумы снизились примерно на 30-40%. Учитывая влияние цен на топливо на экономику Латвии, в настоящее время нет необходимости в принятии новых мер по борьбе с топливным кризисом, но и досрочно отказываться от уже принятых налоговых послаблений пока не стоит. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему нестабильна, решило правительство. Цены на нефть вновь сегодня поползли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении переговорного процесса с Ираном. Это произошло после обмена ударами. Иран обстрелял 3 танкера в Ормузском проливе, а США нанесли ответные удары по целям в Иране. Цена на нефть на биржах выросла на 6%. В течение 2 недель может быть представлен анализ независимых консультантов по железнодорожному проекту Rail Baltica, сообщил премьер Андрис Кулбергс. Нужно искать способы использовать имеющиеся железнодорожные пути, отказаться от дорогих мостов и уточнить стандарты. Кулбергс считает, что при реализации проекта следует снизить обязательный показатель скорости движения поездов с 250 км в час до 180-200 км в час. Это позволит существенно сократить затраты на строительство путей. Если перевозчики региональных автобусных маршрутов в окрестностях Риги, в том числе Латвия Сабедрийской Саутобус, Нордека и Лепая Саутобусу Паркс, вновь не смогут выполнять свои обязательства, придется рассмотреть вопрос о расторжении договоров и привлечении других перевозчиков, сообщили в Министерстве сообщения Латвии. В настоящее время дирекция автотранспорта договорилась с перевозчиками о стабилизации ситуации, что позволит с четверга 9 июля выполнять все запланированные рейсы. Как уже сообщалось, компания «Латвия Сабедрийская Саутобус» за последние дни в общей сложности отменила более 100 рейсов региональных автобусов. Причина – нехватка водителей. Вашингтон по-прежнему полностью привержен НАТО, несмотря на сомнения в готовности президента США Дональда Трампа защищать союзников. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте перед началом пленарного заседания саммита в Анкаре. Соединенные Штаты также ожидают, что европейцы и канадцы уравняют свои расходы с расходами Вашингтона, что совершенно справедливо. США заинтересованы в НАТО, например, в предотвращении появления российских подводных лодок у берегов США, отметил Рютте. Глава НАТО выступил в поддержку ударов США по Ирану в ответ на его атаки на танкеры в Ормузском проливе. Ответ США был абсолютно необходим, заявил Рютте. Центр окружающей среды предупреждает, что из-за сильных дождей, которые пройдут в ближайшие сутки, почва станет переувлажненной и может перестать впитывать воду, а системы ливневой канализации не справляться с потоками воды. Существует риск затопления пойм, низменных участков и участков дорог. Высокая влажность также может нанести ущерб сельскохозяйственным культурам. Из-за ухудшения видимости и риска аквапланирования водителям рекомендуется быть особенно осторожными и заранее планировать больше времени на поездки. Дума Риги призывает жителей, заметивших опасные затопленные участки дорог, сообщать об этом по единому информационному телефону Рижского самоуправления 12-01. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv.

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Тук-тук-тук. Это я к вам. Меня зовут Дим Харов. Я к вам с хорошими новостями. Открывайте двери, встречайте. Здравствуйте, подруги и друзья мои. Я радуюсь нашей с вами очередной встрече. Прямой эфир радио СВХ+. Среда, сегодня 8 июля. И до 16.00 мы постараемся в очередной раз сделать этот мир лучше. Если вы мне поможете, то у нас обязательно все получится. Помочь вы можете, присылая свои сообщения к нам сюда по номеру 25-45-25-25 или смс, или ватсап, или, кстати, телеграмка. Также можно с нами связаться. Напоминаю нашу почту plus@radiosvh.lv. Давайте, как всегда, по традиции в начале программы мы поздравим всех, кто сегодня отмечает какой-нибудь праздник. Начнем с тех, кто родился в этот день, 8 июля. Поздравляем вас с днем рождения, здоровья, удачи, счастья, мира. Исполнение желаний, хороших новостей вам побольше. Эти же пожелания в адрес именинников сегодняшнего дня. Давид, Денис, Константин, Петр, Федор. Это православный календарь именинников. Ада, Аделе и Антра сегодня отмечают свои именины по латышским традициям. Поздравляем. Что касается каких-то общемировых праздников, то сегодня день обнаружения заначек. Вот, попробуйте, поищите, может быть, что-то найдете. Может быть, клад какой найдете с золотыми монетами. Это ведь тоже, можно сказать, заначка, правда? День общения со Вселенной, почему бы и нет. Вселенная, дорогая, привет тебе. Всемирный день борьбы с аллергией сегодня также отмечается. Аллергия непростое, непростое, конечно, такое заболевание. В общем, боремся и не поддаемся. Всемирный день здоровья кожи сегодня. Также отмечается Международный день парамедиков. Вот. Какой бы праздник сегодня вы не отмечали, мы присоединяемся. Расскажите нам, кстати, о вашем празднике, мы с удовольствием вас поздравим. Песенку подарим. Начнем вот с этого сообщения от нашей радиослушательницы Нелли, которая как-то в эфире радиостанции СВХ+ слышала песню в исполнении Тото Катуни и певца, как она написала, который пел песню на русском языке. Давайте, Нелли, дорогая, вместе с вами вспомним это произведение. Музыкальная группа PM и Тото Катуни в нашем эфире с песенкой «Музыка души моей».

0: слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Сейчас расскажу вам о городах, которые являются самыми удобными городами для жизни. Специально обученные эксперты проанализировали города по многоуровневой шкале. Безопасность, транспорт, площади зеленых насаждений, ночная жизнь, атмосфера всеобщего жиления и так далее. Победителем стал город, столица Японии, Токио, который официально признан самым комфортным, безопасным и удобным для жизни мегаполисом мира. Аналитики удостоили Токио наивысших похвал за его феноменальную стабильность и уникальное, почти старомодное чувство тотальной защищенности. Говорят, что в Токио маленькие дети самостоятельно могут ходить в школу без сопровождения родителей в этом огромном городе, представь себе. А многотысячные массовые мероприятия проходят еженедельно без малейших нарушений общественного порядка. Ну, японцы известные любители порядка, это точно. На втором месте датская столица Копенгаген. Эксперты выделили датскую столицу за ее взрывной гастрономический сектор, развитую структуру общественных саун, образцовый низкий уровень преступности и глобальные городские велосипедные схемы. Вот. На третьем месте столица Португалии Лиссабон, который получил признание благодаря великолепной логистике общественного транспорта, сплоченности местных общин и статусу главного мирового центра для экспатов. На четвертом-пятом местах Вена австрийская и Сидней австралийский. Вот далее с 6 по 10 место Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен и Осло. Десятка самых-самых удобных для жизни городов мира. Также в рейтинг вошли Стокгольм, Милан, Барселона, Сингапур, Амстердам, Хельсинки, Сеул, Мельбурн, Ванкувер и Киото, японский город еще. А мы сейчас отправимся в Даугавпилс, где нашу радиостанцию слушает наш радиослушатель, которого зовут Орик. Правда, да? Вас так зовут Орик. Так записано в вашем WhatsApp. И в Даугавпилсе, судя по всему, сегодня мрачный дождливый день, как написал Орик. И чтобы взбодриться и поправить настроение, он предложил послушать «Котейку» от Преснякова. Ну, давайте, давайте, Орик, лично ваше настроение поднимем. Ну и настроение всех тех, которое само по себе поднимется под эту песенку.
0: СВХ+.

Смотрите, какую новость расскажу. Она пришла из Индии, где завершилась карьера одного из самых изобретательных отельных аферистов. Мужчине 69 лет, уже не мальчик, а за 36 лет своей, так скажем, деятельности он успел бесплатно пожить в более чем в 300 премиальных отелях Индии, каждый раз покидая их без оплаты счетов, представьте себе. Ну ничего себе устроился. Схема работы преступника была отточена до мелочей, он мастерски менял легенды, представляясь то иностранным гидом, то учителем английского языка, то инструктором по йоге. Входя в доверие к персоналу отелей, он пользовался всеми услугами люксовых гостиниц, а перед отъездом не только не платил по счетам, но иногда и прихватывал с собой ценное имущество. 36 лет его не могли поймать, а тут поймали. Наконец-таки. Вот. Мужчина использовал поддельные документы, мастерски манипулировал сотрудниками отелей, чтобы получить доступ к услугам премиум-класса. Его удалось вычислить благодаря анализу мобильных данных. Судя по всему, задержать. Что с ним сделали, какое наказание ему грозит, в данной новости не указано. Может быть и хорошо. У нас же ведь программа «Хорошая новость». Хорошо, что, конечно, аферисты задержали. Но 36 лет. 300 отелей. Ничего себе. Ничего себе. Так, ваша хорошая новость. Айно, наша радиослушница, написала. Вот, хочется послушать группу «Мумитроль». Совершенно законное, дорогая Айна, желание в рамках программы «Хорошие новости». Пишите нам о том, кого или что вам хочется послушать. Присылайте. Мы откликнемся обязательно. Группа «Мумитроль», пожалуйста, для вас.

вместе с Валерием Меладзе скажу салют Вера всем верам, слушающим радио СВХ Плюс, и одной вере особенно, которая пожелала услышать именно эту песню в нашем эфире. Продолжаем программу «Хорошие новости». Вот какую новость вам расскажу. Кот Тоби с 28 пальцами попал в книгу рекордов Гиннесса. Говорят, кот очень ласковый, общительный.

И очень большой выдумщик всяческих шалостей. Живет также в семье, в Америке, если не ошибаюсь, живет этот кот. Вот также в этой семье живет кошка Кони. Как неудивительно, у нее тоже есть лишние пальцы. Животное отлично ладит, хотя хулиганистому Тоби порой достается, что называется, от старшей сестры. Вот, посчитайте пальцы вашего кота. Если у него больше 28, претендуйте на книгу рекордов Гиннесса. Продолжим программу вот этой песенкой, которая давно не звучала в нашем эфире. Наша радиослушница Ирена вспомнила о творчестве Ирины Богушевской. Давайте вот эту песенку, дорогая Ирина, послушаем. «Городская чайка».

0: Хорошие новости с Тимом Харровым продолжаются.
1: Джордж Клуни получит почетного «Золотого льва» за жизненные достижения на 83-м Венецианском кинофестивале, который со 2 по 12 сентября пройдет правильно где? В Венеции. Идеальное сочетание звездного гламура прошлых лет, выдающийся профессионализм и современная чуткость. Этот актер с редкой многогранностью преодолевает границы жанра, говорится в заявлении организаторов фестиваля. Они упомянули заслуги Клуни в трех амплуа в качестве актера, режиссера и продюсера. Вот, сам Клуни сказал, фестиваль в Венеции, без сомнения, мой любимый, получить «Золотого льва» – огромная честь. Ну, молодец, замечательно, действительно классный актер. За свою карьеру он номинировался на премию «Оскар» в 6 различных категориях. Лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская роль второго плана, лучший оригинальный сценарий и лучший адаптированный сценарий. Но так я, насколько понимаю, «Оскар» он никогда и не получил, к сожалению. Зато получит «Золотого льва» на Венецианском фестивале. Абсолютно заслуженно. Так, следующую хорошую новость вы озвучили сами. Вот она. Давайте послушаем, что рассказал нам Евгений. Вот он, Евгений.
2: Добрый день. А вот давно что-то Виктора Цоя не ставили. Если можно, поставьте, пожалуйста.
1: Запросто, Евгений. Вот он, Виктор Цой. Вот она, группа «Кино» для вас в программе «Хорошая новость».

0: эфире «Хорошие новости».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу ЦИМС-АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер «Шепах» в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица ЦИМС-АБЦ.
2: Teika Plaza aicina uz nakts pārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
4: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
5: Два замечательных предложения поступило вот в конце программы. Лена нам написала: «Добрый денек, Дим, так как июль на дворе, уж очень захотелось послушать песенку «Июля день». Всем хорошего, позитивного настроения и мышления». Прекраснейшее, Леночка, предложение. Прекраснейшее. В следующем часу мы эту песню обязательно услышим. Я про нее как-то подзабыл, а песня действительно славная. Обещаю. Вот. А Ирина написала вот что: «Приветик, Дим, давно и давно любимая радио». Спасибо, Ирочка, за любимое. «Может, послушаем нашу марсианку Жанну Агузарову на ваш выбор?» Ах, давайте. Давайте. Тоже совершенно шикарное предложение. Давно что-то ничего про Жанну-то Агузарову слышно не было. А песни, которые она спела, остались надолго. Вот одна из них. Очень красивая песня. Очень красивая песня. Жанна Агузарова в рамках группы «Браво» и «Старый отель».

мама дорогая, какой у нее голос, а? Сейчас сижу, слушаю эту песню в наушниках. Русталь просто. Русталь. Абсолютно уникальный голос. Абсолютно уникальный вокал.

0: немного прохлады. Жаркий денек. Лето. Лето на плюсе.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Этой ночью на большей территории дожди, по западным районам сильные дожди, местами гроза, ветер умеренный, на побережье порывистый. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра в первой половине дня дожди, грозы, во второй половине дня местами небо прояснится. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе дожди 16-17. В Резекне, Даугавпилсе дождь только в первой половине дня и до плюс 17. В Риге с утра дождь и к вечеру вновь пойдет дождь и до плюс 18.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Инфляция за месяц практически не изменилась. Президент США Дональд Трамп подтверждает приверженность НАТО. Рижан призывают сообщать о затопленных дорогах и улицах. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Потребительские цены в июне в Латвии по сравнению с маем не изменились, а в годовом выражении по сравнению с июнем прошлого года они выросли на 3,4%. Таковы последние данные Центрального управления статистики. Наиболее значительный рост цен в июне наблюдался в сфере отдыха, культуры и спорта. Наиболее существенное снижение цен произошло в транспортной сфере, в основном благодаря снижению стоимости топлива. Тенденции цен на топливо являются позитивными. Ценовые максимумы снизились примерно на 30-40%, заявляют в Министерстве экономики Латвии. Учитывая влияние цен на топливо на экономику Латвии, в настоящее время нет необходимости в принятии новых мер по борьбе с топливным кризисом, но и досрочно отказываться от уже принятых налоговых послаблений пока не стоит. Ситуация на ближайшее В Ближнем Востоке по-прежнему нестабильно, решило правительство. Цены на нефть вновь сегодня поползли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении переговорного процесса с Ираном. Это произошло после обмена ударами. Иран обстрелял 3 танкера в Ормузском проливе, а США нанесли ответные удары по целям в Иране. Цена на нефть выросла на 6%. В течение 2 недель может быть представлен анализ независимых консультантов по железнодорожному проекту Rail Baltica, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Нужно искать способы использовать имеющиеся железнодорожные пути, отказаться от дорогих мостов и уточнить стандарты. Кулбергс считает, что при реализации проекта следует снизить обязательный показатель скорости движения поездов с 250 км в час до 180-200. Это позволит существенно сократить затраты на строительство путей. Если перевозчики региональных автобусных маршрутов в окрестностях Риги, в том числе Латвия Сабедрийская Саутобус, Нордека и Лепая Саутобусу Паркс, вновь не смогут выполнять свои обязательства, придется рассмотреть вопрос о расторжении договоров и привлечении других перевозчиков, сообщили в Министерстве сообщения Латвии. В настоящее время дирекция автотранспорта договорилась с перевозчиками о стабилизации ситуации, что позволит с четверга 9 июля выполнять все запланированные рейсы. Как уже сообщалось, компания «Латвия Сабедрийская Саутобус» за последние дни в общей сложности отменила более 100 рейсов региональных автобусов. Причина – нехватка автоводителей. Вашингтон по-прежнему полностью привержен НАТО, несмотря на сомнения в готовности президента США Дональда Трампа защищать союзников. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте перед началом пленарного заседания саммита в Анкаре. Соединенные Штаты также ожидают, что европейцы и канадцы уравняют свои расходы с расходами Вашингтона, что совершенно справедливо, отметил Рютте. Глава НАТО выступил также в поддержку ударов США по Ирану в ответ на его атаки на танкеры в Ормузском проливе. Ответ США был абсолютно необходим, заявил Рютте. Если Иран нарушает режим прекращения огня, решительный ответ США крайне важен, добавил он. Центр окружающей среды предупреждает, что из-за сильных дождей, которые пройдут в ближайшие сутки, почва станет переувлажненная и может перестать впитывать воду, а системы канализации не справляться с потоками воды. Существует риск затопления пойм, низменных участков и участков дорог. Высокая влажность также может нанести ущерб сельскохозяйственным культурам. Из-за ухудшения видимости и риска аквапланирования водителям рекомендуется быть особенно осторожными и заранее планировать больше времени на поездки. Дума Риги призывает жителей, заметивших опасные затопленные участки улиц, сообщать об этом по единому информационному телефону Рижского самоуправления 12-01. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: покупать в интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Вот как раз-таки о сезонных вкусах давайте мы с вами поговорим, поскольку мы вместе с Lido-то проводим нашу программу Drive Time. Я решил вас вот о чем спросить. Меня зовут, если что, Дим Харов. Я решил вас вот о чем спросить. А какой у вас любимый летний суп? Вот такой вопрос. Ваш любимый летний суп? Потратьте буквально там 20 секунд, пришлите, пожалуйста, смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Мы небольшой топ составим. Договорились? Жду. Ваш любимый летний суп. 25-45-25-25. Вот. А пока давайте еще вернемся в программу «Хорошие новости». Спасибо огромное Виталию за привет и за просьбу сыграть что-нибудь из репертуара Павла Кашина. Сыграем обязательно после рекламы. Прямо сейчас у нас будет обещана еще в прошлом часу песенка «Июля день» от Людмилы Соколовой. Потом у нас будет там статистика передвижений за вчерашний день. В середине часа новости технологий, а в следующей половине часа, во второй половине часа у нас будет конкурс «Анаграммы». И сегодня будем разыгрывать замечательный, прекрасный подарок от Stenders. Да? Вот такие у нас планы на этот час. Не забудьте мне написать, пожалуйста, ваш любимый летний суп. Мне уже нравится один вариант, шампанское с клубничкой. Давай, эстетка, Жанночка, эстетка. 25-45-25-25, жду.
3: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
4: В студии Дим Харов.
5: Июля день. Закатом.

0: Неписанные правила от Drive Time. Трамвай всегда прав, потому что он большой. Пешеход, потому что он маленький.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
2: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
3: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
4: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
6: Te par karstu. Te par augstu.
7: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
8: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
9: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
10: Билеты, билишу сервис.
11: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Я слушаю СВХ плюс.
1: Я слушаю СВХ плюс.
0: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Давайте посмотрим, насколько beautiful мы с вами вчера двигались по дорогам нашей страны. Прямо скажем, совсем не beautiful, ежели на то пошло. Так, вчера у нас было совершено на 75 больше нарушений правил дорожного движения, чем позавчера. Всего 485 нарушений правил. Больше всего в Земгале там было 125 раз нарушено правил дорожного движения. Аварий случилось 136 на 8 меньше. Меньше всего аварий в Видземе, 13 аварий. Ненамного больше в Курзаме и Латгале по 14. Как всегда, больше всего в Риге и Рижском районе 79, больше половины. Пострадавших на 2 человека больше, чем позавчера. Вот это очень плохо. 15 человек пострадало вчера в авариях. 7 из них в Риге и Рижском районе. 3 пешехода, 2 велосипедиста из 7. Это Рига. 1 человек в Земгале, 1 в Видземе, 3 в Курзаме и 3 в Латгале. Много пострадавших, пожалуйста. И велосипедисты, водители электросамокатов, пешеходы, ну и, конечно же, автомобилисты и другие участники движения. Будьте, пожалуйста, внимательны. Пожалуйста. Слава богу, никто не погиб вчера в авариях. И это хорошо. Это замечательно. За агрессивное вождение был задержан один человек в Земгале. Скоростных нарушений вчера было 201, на 39 больше. В Видземе больше всего было таких нарушений 72. И за вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 8 человек. Ну, чуть меньше, чем позавчера. Позавчера вообще какое-то аномальное было количество задержанных. 15 человек. Вчера 8. 7 под алкогольным опьянением, 1 под наркотическим. Кстати, больше всего задержанных в таком виде было в Видземе. 4 под алкогольным опьянением. У одного автомобиль конфискует, у четверых будет штраф по стоимости автомобиля, а трое заплатят штраф согласно закону. В графе угонов 0 стоит. И это хорошо. Позавчера один угон был зафиксирован. Вот такова статистика. Друзья мои, подруги, ни в коем случае не попадайте в эту статистику, соблюдайте правила дорожного движения, и пусть все у вас будет хорошо.
3: Drive Time. С ними безопаснее. СВХ плюс.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Плюсе. Ловите прогноз погоды ночью. Дожди по западным районам сильные. Местами гроза, ветер умеренный. На побережье порывистый, 10-15 градусов температура воздуха. Завтра в первой половине дня дожди и грозы. Во второй половине дня местами небо прояснится. Плюс 14, плюс 19 завтра температура. Лепа и Венспилс дожди 16-17. Резекне, Даугавпилс дождь в первой половине дня плюс 17. В Риге к вечеру вновь пойдет дождь завтра и плюс 18 градусов. Напомню, что у нас продолжается опрос, и мы составляем рейтинг, который касается летних ваших любимых супов. Ваш любимый летний суп. Напишите, пожалуйста, его название, отправьте смс или WhatsApp на 25-45-25-25. Минут, наверное, через 8-10 мы подведем итоги этого опроса. Жду.
0: Драйв-тайм. С нами теплее.

0: Новости современных технологий.
1: Использование экранов первые два года жизни связано с долгосрочными последствиями для здоровья и качества жизни, следует из нового систематического обзора. Анализ показал, что использование цифровых медиа, прежде всего телевизоров, мобильных телефонов и планшетов, широко распространено среди детей младше двух лет и может быть связано с потенциальным вредом для их развития. Время перед экраном сокращает возможности для налаживания связи с близкими и игр с другими детьми, ограничивает развитие речи и усиливает

0: полученных данных исследователи из 4 британских университетов рекомендуют полностью исключить преднамеренное и регулярное использование экранов детьми до 2 лет. Ученые призывают пересмотреть любые рекомендации, которые поощряют совместное использование экранов с детьми до 2 лет или утверждают, что экранные технологии подходят для любого возраста. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними осторожны.
1: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Ваш любимый летний суп? Вот такой вопрос мы сегодня задали, и вы очень активно откликнулись. Давайте сначала начнем счет такого оригинального и, может быть, не то что необычного, а редкого. Анастасия целый рассказ прислала о том, как они сплавлялись по Гауи, не боялись грозы с молнией, и как дважды готовили суп на костре в котелке. Самый вкусный летний суп. Анастасия, не спорю с вами ни на мгновение. Это действительно должно быть очень-очень вкусно. А грибной с лисичками упоминался. Суп минестроне. Легкий итальянский суп с овощами и песто. Харчо. Очень горячий харчо упоминался. Среди самых-самых таких необычных. Пиво с сухариками. Такой вот суп был. И шампанское с клубникой. Вот, дважды упоминался гаспачо, это томатный суп, да, однажды гаспачо с креветками упоминался, я сейчас захлебну слюной, дважды упоминался окрошка, и самые любимые ваши супы, это щавелевый, он на втором месте, и холодный суп, он же свекольник, вот, буквально там на один голос обогнал холодный щавелевый суп, то есть холодный на первом месте. Вот такой вкусный, замечательный, слюноотделяющий опрос у нас с вами состоялся. Всем огромное спасибо. Ну и один из самых вкусных, кстати, летних супов, которые я пробовал, холодных супов, вы найдете как раз-таки где? Правильно, в Lido.

0: писаные правила от Drive Time. Опытный водитель тормозит раньше, чем испугается.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Mans. Jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Lielā fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Вау, ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Oko 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bank?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bank платит своим клиентам?
2: Да, Big Bank платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: программы вместе с Димом Каровым.
1: Итак, предлагаю вам сегодня выиграть подарок от компании Stenders. Если что, если кто вдруг не знает, что Stenders — это бренд средства для ванны и ухода за телом, который с 2001 года приглашает следовать ритму северной природы и ценить ее богатство. Природа подает нам с вами пример, когда стоит двигаться вперед, а когда можно позволить себе покой и удовольствие. Замечательный, ароматный подарок от Stenders мы с вами сегодня разыграем в конкурсе под названием «Анаграммы». Если вы не знаете, что такое анаграммы, расскажу. Смотрите, это когда в одном слове переставляются буковки, и из тех же самых букв, из того же количества букв, получается другое слово. Не у каждого слова есть анаграмма, да? Вот, допустим, что мы с вами разгадали в прошлый раз. «Петлица», «петлица» и «теплица», да? Анаграмма. Я вам зачитываю описание слова, а вы разгадываете анаграмму. Ну, как петлицу я писал в прошлый раз. Это встречается на лацкане мужского, как правило, пиджака, фрака или пальто. Петлица. Как можно теплицу описать? Там растут помидоры и не только. Вот. То есть в эфире будет звучать только описание, вам эту анаграмму надо разгадать и вот два слова прислать смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Давайте начинать. Вот кто опережает всех остальных, попадает в финал. А вот в финале как раз-таки подарок от Stenders и разыграем. Это будет с 18 до 19. Так, где тут чего я напридумывал-то? А, вот где я придумал. Так, смотрите, первое слово описываю. Это может быть, а может и не быть у мужчины. А у женщины, как правило, этого быть не может. Это первое слово. Второе слово поможет разгадать анаграмму. Антибогатство. Все, вперед, разгадываем.
2: Слова кружат, анаграммы вместе с Димом Каровым. Звучь!
0: Анаграммы вместе с Димом Каровым.
3: СВХ+.

0: звучат. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: Казалось бы, заковыристый был вопросец, а нет, довольно много, я бы даже сказал, много пришло абсолютно правильных ответов. Давайте разбираться. Первое слово я описал, как это может быть, а может и не быть у мужчины, а у женщины этого быть не может. Вот, давайте пока здесь оставим небольшую интригу. Я сказал, что со второго слова как-то полегче будет, мне так казалось, разгадать эту богатство. Антибогатство. Антибогатство. Был любопытный вариант, что это бедность и борода. Но бедность и борода, к сожалению, по смыслу-то подходит. Очень подходит, но, к сожалению, анаграммой не является. Антибогатство – это нищета. Нищета. Так? Так. И, соответственно, если мы в слове «нищета» буковки переставим, и из того же количества букв и из тех же букв у нас получится «щетина». Щетина может быть, а может и не быть у мужчины. А у женщины, как правило, щетины быть не может. Молодцы! Все, кто правильно ответил на вопрос, молодцы! Вот вам мои аплодисменты быстрее всех, буквально там через несколько секунд. Наталья, наша радиослушателя, прислала правильный ответ. А Наташенька, вы будете у нас в финале. В финале мы разыграем классный, замечательный подарок от Стендерс. И впереди еще два выпуска конкурса под названием «Анаграмма».
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.
2: Буквы в пляс, слова кружат. Анаграммы вместе с Димом Харовым звучат.
3: Неписанные правила от Drive Time. Сигналить легче, чем думать.
4: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
5: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
9: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
10: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
9: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
10: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
11: Вечные хиты. Золотой запас радио.

0: Есть водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Этой ночью на большей территории дожди, по западным районам сильные дожди. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра в первой половине дня дожди, грозы, во второй половине дня местами небо прояснится. Температура воздуха от 14 до 19 градусов. Лепая, Венсполс, дожди 16-17. Резекне, Даугавпилс, дождь в первой половине дня и до 17. В Риге к вечеру вновь пойдет дождь и до плюс 18.
1: Радио СВХ.

0: Генеральный секретарь НАТО призвал Россию не шутить с альянсом. Мы будем защищаться. Инфляция в июне 3,4%. В ближайшие сутки из-за сильных дождей следует быть осторожными на дорогах и вблизи водоемов. В Риге 5 часов вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвия сталкивается с гибридными угрозами со стороны России, но военное вторжение является маловероятным, заявил на саммите НАТО в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич. «Мы должны быть готовы к гибридной войне. России нравится, когда мы боимся. Поэтому, говоря об угрозах восточному флангу, важно подчеркнуть, что за нами стоит альянс НАТО. Если произойдет нападение, Латвия будет сражаться так же, как будет сражаться и весь НАТО», заявил Ринкевич. Президент подчеркнул, что двумя важнейшими итогами саммита стали договоренность о продолжении поддержки Украины и соглашение об увеличении оборонных расходов стран-членов альянса до 5% от ВВП к 2035 году. Ринкевич отметил, что Латвия уже сейчас направляет на оборону 5% и призвал своих коллег последовать этому примеру. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Анкаре, отвечая на вопрос о том, каким может быть его послание России и президенту этой страны Владимиру Путину, заявил: «Мое послание заключается в том, что этот альянс, состоящий из 1 миллиарда человек, живущих в Европе, Канаде, Соединенных Штатах, будет защищать каждый сантиметр нашей территории. Вы не можете победить нас. НАТО. Мы оборонительный альянс, мы никогда ни на кого не нападем, но мы будем защищать наш образ жизни, наши демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами, не играйте с нами», сказал Рютте. В июне потребительские цены в Латвии по сравнению с маем не изменились, а в годовом выражении по сравнению с июнем прошлого года они выросли на 3,4%. Таковы последние данные Центрального управления статистики. Наиболее значительный рост цен в июне наблюдался в сфере отдыха, культуры и спорта. Наиболее существенное снижение цен произошло в транспортной сфере, в основном благодаря снижению стоимости топлива. Тенденции цен на топливо являются позитивными. Ценовые максимумы снизились примерно на 30-40%, сообщили в Министерстве экономики. Но, учитывая влияние цен на топливо на экономику Латвии, в настоящее время нет необходимости в принятии новых мер по борьбе с топливным кризисом, но и досрочно отказываться от уже принятых налоговых послаблений пока не стоит. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему нестабильна, решило правительство. Цены на нефть вновь поползли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении переговорного процесса с Ираном. Это произошло после обмена ударами. Иран обстрелял 3 танкера в Ормузском проливе, а США нанесли ответные удары по наземным целям в Иране. Цена на нефть выросла на 6%. Если перевозчики региональных автобусных маршрутов в окрестностях Риги, в том числе Латвия, Сабедрийский Саутобус, Нордека и Лепая Саутобусу Паркс, вновь не смогут выполнять свои обязательства, придется рассмотреть вопрос о расторжении договоров и привлечении других перевозчиков, сообщили в Министерстве сообщений Латвии. Дирекция автотранспорта договорилась с перевозчиками, и те обещали, что уже с завтрашнего дня будут выполнять все запланированные рейсы. Как уже сообщалось, компания «Латвия» с Сабедрийской Саутобус за последние дни в общей сложности отменила более 100 рейсов региональных автобусов. Причина – нехватка автоводителей. Центр окружающей среды предупреждает, что из-за сильных дождей, которые пройдут в ближайшие сутки, существует риск затопления низменных участков и участков дорог. Системы канализации могут не справляться с потоками воды. Из-за ухудшения видимости и риска аквапланирования водителям рекомендуется быть особенно осторожными и заранее планировать больше времени на поездки. Дума Риги призывает жителей, заметивших опасные затопленные участки улиц, сообщать об этом по единому информационному телефону самоуправления 1201. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.
3: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
2: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Приветствую вас, подруги и друзья мои. 17.09, точная латвийская программа Drive Time продолжается. Мне очень интересная информация попалась на глаза. В частности, о том, какие автомобили больше всего в мире покупали в прошлом году. В прошлом году, да? И сейчас мы небольшой конкурсик с вами устроим. Смотрите. В прошлом году каждый четвертый купленный автомобиль в мире был электромобилем или гибридом. Ну, то есть автомобилем с электрическим двигателем. Или чистой электричкой, или гибридом, да? Давайте мы с вами поговорим про Европу чуть-чуть. Про то место, где мы с вами в основном живем. Вот. Вот какой вопрос я вам задам. Какая европейская страна является абсолютным лидером в данном показателе? 97% купленных в прошлом году автомобилей в этой стране имели электрический двигатель. 25, 45, 25, 25. За первый правильный ответ песенку вам подарю. Вперед.
2: Это Drive Time.
0: Drive Time. С нами. Быстрее.
5: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Орать на лобовое стекло бессмысленно. Оно не обижается.
1: Брауцу по Латвию он приецаюс. Тык скайсты. Ты румен пагалми сакопты. Дарзи коши. Прек скатитес.
2: Тады мэс эсэм. Варани даритай. Он мумс ир депо. Тур ир вис, лай дариту. Он зэмас ценас катру дену.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках Апотека.
8: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
9: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
10: Drive Time совместно с Lido.
11: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда бы видит настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Так, Ольга, наша радиослушательница, сейчас довольно необычную историю расскажет, но вам эта история пригодится, особенно всем тем, кто по Южному мосту в сторону Плявников едет. Внимание, Ольга, вперед.
1: Добрый вечер. Даже не знаю, как это рассказать. Так, с Краста на подъем на Южный мост в сторону Плявников в правой полосе валяется лопата. Кто-то ехал, выронил, поэтому очень надо осторожно. Возможно, кто-то уже ее поднял, но буквально 2 минуты назад она еще там лежала. Именно при подъеме в правой полосе на вот Южный мост.
0: Спасибо, Оленька. Итак, Южный мост в сторону Плявников. Подъем правый ряд, там до сих пор может валяться лопата. А я спросил вас вот о чем. Смотрите, в прошлом 2025 году в этой стране было продано 97 автомобилей, новых имеется в виду, с электрическим двигателем. То есть это или чистая электричка, или гибрид. Да, то есть с электрическим двигателем. Что это за страна такая, спросил я вас. И среди не совсем правильных вариантов: Швеция, Швейцария, Германия, Исландия, Дания. Очень близко, кстати, Дания и Исландия там же. Вот. Было много очень правильных вариантов. Очень много правильных вариантов. Это Норвегия. Представьте себе, что 97% автомобилей в Норвегии в прошлом году были с электрическим двигателем, и причем подавляющее большинство, там чуть ли не 95% чистые электрички были в Норвегии. Что любопытно, что в Швеции 61%, в Дании 57%, в Великобритании 71%, вот, в Голландии, в Нидерландах 58%. Да, меньше всего автомобилей с двигателем электрическим было продано в Хорватии, Болгарии, Румынии, там 5-6% всего лишь. Что касается Германии, которую вы упоминали, там всего лишь 30%, вот. А нет, Великобритания почему 35%, а тут написано 71%, но неважно. И вот я задался вопросом. В Италии 13%, в Испании 20%, в Греции 14%, да, вот в этих южных странах. Португалия 38%. Вот. Почему? Я задал сам себе такой вопрос. В северных странах, где и солнце меньше, и вроде как эти вот там батареи солнечные, вот, ну, не так эффективно, наверное, работают, как в той же, не знаю, Италии и Греции. Почему там вот такая разница, огромная разница в несколько раз, да, сравнить 13% и 97%. Да, вот 13% в Италии, 97% в Норвегии. Почему в северных странах и машин с электромоторами гораздо меньше? Я вот часто этим вопросом задавался, и тут мне пришел на помощь кто? Правильно, Иван Иванович пришел мне на помощь, вот что он мне ответил. А что он мне ответил после следующей песни?
2: Может, проще?
3: СВХ+.

Илья рассказывает о том, что на самом Южном мосту над Даугавой у фуры лопнуло колесо, лежит в центральной полосе, а фура стоит метров 50. Илья, напишите, пожалуйста, если ехать в какую сторону? В какую сторону? В сторону Плявников или в сторону Юрмала, скажем так, да? Вот это колесо лежит. Илья, кстати, первым правильно про Норвегию ответил. Для Ильи сыграем песенку «Орби без сахара» сейчас играем. В сторону Плявников на Южном мосту, если ехать, над Даугавой, там у фуры лопнуло колесо, оно лежит в центральной полосе. Фура стоит чуть дальше. Спасибо, Илья, удачи не только на дорогах.

0: Primal Vibe.
1: Драйв-тайм прямо сейчас
2: в студии Дим Харов.
3: Итак, почему в северных странах Европы покупают гораздо больше, в разы-разы больше машин с электромотором, чем, допустим, в южных странах? Норвегия и Италия. В Норвегии 97%, в Италии 13%. Почему? Вы задумались на эту тему? Я спросил у Ивана Ивановича, он же искусственный интеллект, и вот что он мне ответил. В Норвегии многие годы электромобили освобождались от НДС и регистрационного налога, получали льгот на парковку, платные дороги и паромы. Знакомая история, да, и у нас так же. В Дании, Швеции и Финляндии также действуют налоговые льготы и субсидии. Так же, как и у нас. Мы же Северная Европа. Вот, пожалуйста. Высокие доходы населения. Это, к сожалению, огромному не про нас. Жители северных стран в среднем богаче, поэтому могут позволить себе более дорогой автомобиль. А то, что новая электричка гораздо дороже, ну, скажем так, по классу такого же автомобиля с ДВС, никому особенно говорить, но так было. Потихонечку начинается вот это сближение, но это пока только начинается. Вот. Дешевая электроэнергия. В той же Норвегии почти вся электроэнергия производится на гидроэлектростанциях, поэтому она относительно недорогая. Заряжать автомобиль значительно дешевле, чем заправлять бензином или дизелем. Развитая инфраструктура заправок. Большая часть людей живет в собственных домах, где можно запросто заряжать автомобиль. Экологическая политика, да? Почему уже не Южная Европа отстает? Ниже средние доходы населения, поэтому люди чаще покупают более дешевый подержанный автомобиль. Я бы не сказал. Маленькие, малолитражки, но очень свеженькие, новенькие. По всей Южной Европе есть автомобили. Ладно. Меньше государственных льгот, и они появились позже. Это, скорее всего, так. Больше многоквартирных домов, где сложнее организовать домашнюю зарядку. Почему тогда Португалия оказалась исключением? Португалия активно инвестировала в сеть зарядных станций. Ну, не знаю. Что касается многоквартирных домов в Южной Европе, я бы тоже, не знаю, опять-таки, по сравнению с Латвией, я бы поспорил. Ну, давайте посмотрим. Вот в Латвии, допустим, 19%, в Эстонии 17%, а в Литве 18%. А в прошлом году куплено машин с электромотором. В Греции, повторю, 14%, в Италии 13%. Там Румыния, Хорватия, которая тоже очень с солнцем все в порядке. Болгария все в порядке с солнцем. Там 5-6% всего лишь. И многоквартирных домов, я думаю, там тоже предостаточно. Равно как и в Латвии. Ну, наверное, инфраструктура и, наверное, скидки и государственные субсидии как-то по-другому там работают. Наверное. Если у вас, кстати, есть какая-то информация, а лучше всего знания по этому поводу, расскажите, я передам нашей радиоаудитории. Спасибо.
4: Она жует свою

0: Автоновости.
1: Латвия свал с цели призывает жителей сообщать о размытых и затопленных автомобильных дорогах. Из-за продолжительных или сильных дождей на дорогах с гравийным покрытием, а также на обочинах и возле придорожных канав могут образовываться размывы. Особенно быстро повреждаются места, где канавы были еще не успели обрасти травой. На недавно сформированных откосах дорог, в том числе на участках, где ведутся дорожные работы. Кроме того, во время ливней отдельные участки дорог и тоннели могут быть затоплены. Информацию о размывах и затопленных дорогах можно передавать по бесплатному телефону 80 00 55 55, а также отправив ЛВЦ сообщение в социальных сетях. При обнаружении повреждений организации, отвечающие за содержание дорог, при необходимости ограждают опасные участки сигнальными столбами и проводят необходимые ремонтные работы, если это позволяют погодные условия. Если сильные дожди продолжаются, ремонтные работы могут начаться только по их окончанию. Дума Риги призывает жителей, заметивших опасные затопленные участки улиц, сообщать об этом по единому информационному телефону самоуправления 1201. ЛВЦ напоминает, что сильные осадки значительно ухудшают условия движения, возрастает риск аквапланирования и ухудшается видимость. Водителей призывают соблюдать осторожность, избегать резких маневров и выбирать скорость движения в соответствии с дорожными условиями. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
3: Готово.
2: Я СВХ имел в виду.
4: Лето. Лето на плюсе.
5: Погоде ночью. Дожди по западным районам сильные. Местами гроза, ветер умеренный, на побережье порывистый. Плюс 10, плюс 15. Температура ночью. Завтра в первой половине дня дожди, грозы. А вот во второй половине дня кое-где местами небо прояснится. Температура от 14 до 19. Лепая, Венспилс. Дождь 16-17. Температура. Резекне, Даугавпилс. Дождь в первой половине дня. Плюс 17. Температура. А вот в Риге к вечеру пойдет дождь и до 18 градусов тепла. Температура.
4: Это Drive Time. В студии Дим Харов. Drive Time.
5: Итак, друзья мои, подруги, планы на ближайшие несколько минут. Песня, это будет группа А-студия, потом реклама, потом еще песня, а потом конкурс, между прочим. Такие дела. Между прочим, так и песенка называется.

0: Макс рассказывает. Проезд из Улбрики в сторону Депа сильно ограничен. 35 минут стоим, не едем. Объезжайте через бумажку, советует Алекс. Спасибо большое, Алекс. Проезд из Улбрики в сторону Депа. Там проблемы.
1: Неписанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena, un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно, если надо, очень то можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
5: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
6: Ведь земе айцина гаршу целюема. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня. Хэсбургер!
8: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils. Совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
9: СВХ+.

0: звучат. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: Второй тур конкурса «Анаграммы». Я уже написал циферку 2, ввел ее таким кружочком, очень похоже на шарик с цифрой номер 2. Вот именно у вас и будет шарик номер 2, когда мы устроим в следующем часу лотерею, и там разыграем подарок от «Стендерс». Продукты «Стендерс» — это 90% ингредиентов натурального происхождения, высокое мастерство и качество, уважение к природе и осознанным подходом к устойчивому развитию. Подарок от «Стендерса» мы разыграем в следующем часу. А чтобы попасть в лотерею, попасть в финал, вам надо выиграть вот в этом туре, конкурсе под названием «Анаграмма». Что такое анаграмма? Это когда в слове переставляются буковки и получается другое слово. Из того же количества букв, из тех же самых букв. Вот, допустим, «щетина», «щетина» и «нищета». Да? Это анаграмма. Вот, в прошлом часу мы разгадали. Я описываю слова, а вы догадываетесь, что за слова я описываю. Присылаете их смс или ватсап, и всех других опережаете, попадаете в финал, приз получаете. Это идеальный сценарий. Ну, кому-то из вас обязательно повезет. Кто-то из вас совершенно заслуженно выиграет сегодня приз. Смотрите, как я описал щетину в прошлом часу. Это может быть, а может и не быть у мужчины, а у женщины этого, как правило, не бывает. Щетина, да? Нищету я писал одним словом антибогатство, да? Понятно. Это правило я сейчас напомню. 25-45-25-25. Разгадайте, пожалуйста, анаграмму тура номер 2. Первое слово описываю. Первое слово описываю. Он бывает рогатым и крупным. Второе слово описываю. В торговле это товары, которые остались на складе. Простое задание. Уверен, что многие-многие правильно ответят.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Молодцы, справились с заданием. Он бывает рогатым и крупным, так я писал первое слово. Второе слово в торговле – это товары, которые остались на складе. Крупным рогатым бывает скот. Крупный рогатый скот. Товары, которые остались на складе, называются словом «сток». Этим же словом называется в интернете базы готовых картинок, этим же словом называется в природе вода, стекающая по земле. Вот. Скот и сток. Вот такая простая анаграмма у нас была в туре номер два. Быстрее всех у нас был Алексей, наш радиослушатель. Алексей, это вы в Рио-де-Жанейро или в Лиссабоне на фоне статуи Христа Спасителя? Полагаю, что это Лиссабон. Алексей у нас в финале. Вот, а в финале в следующем часу. И у нас еще будет перед этим третий тур. Лиссабон, да, Лиссабон. Вот. Будет третий тур конкурса «Анаграммы». И, соответственно, потом будет финал. Там же, в этом финале, у нас, кстати, будет опция «Счастливый случай». Это, если кто не понял, вот фотография в WhatsApp Алексея, который победил во втором туре, на фоне известной статуи Христа Спасителя, в данном случае в Лиссабоне. Более крупный вариант есть в Рио-де-Жанейро, да, в Бразилии. На горе Корковадо. Да, правда, если ничего не путаю.
2: Буквы в пляс, слова кружат, анаграммы.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым. Yeah, yeah.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: Ценалом «Юск» удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
3: Если есть металлолом, обращайтесь. «Метапром». «Метапромс.ЛВ». Хорошие цены и быстрая оплата.
4: «Рэдифест 2026» в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: Вечные хиты. Золотой запас. Радио СВ.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Этой ночью на большей территории дожди, по западным районам сильные дожди, местами гроза, ветер умеренный, на побережье порывистый, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15, завтра в первой половине дня дожди, грозы во второй половине дня, местами небо прояснится, температура воздуха от плюс 14 до плюс 19, Лепая Венспилс дожди 16-17, Резекне Даугавпилс дождь в первой половине дня до плюс 17, в Риге к вечеру вновь пойдет дождь и до плюс 18.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Генеральный секретарь НАТО призвал Россию не шутить с альянсом. Инфляция в июне 3,4%. В ближайшие сутки из-за сильных дождей следует быть осторожными на дорогах и вблизи водоемов. В Риге 6 часов вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвия сталкивается с гибридными угрозами со стороны России, но военное вторжение является сейчас маловероятным, заявил на саммите НАТО в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич. Мы должны быть готовы к гибридной войне. России нравится, когда мы боимся, поэтому, говоря об угрозах восточному флангу, важно подчеркнуть, что за нами стоит альянс НАТО. Если произойдет нападение, Латвия будет сражаться так же, как будет сражаться и весь НАТО, заявил Ринкевич. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Анкаре, отвечая на вопрос о том, каким может быть его послание России и ее президенту Владимиру Путину, заявил: «Мое послание заключается в том, что этот альянс, состоящий из 1 миллиарда человек, живущих в Европе, Канаде, Соединенных Штатах, будет защищать каждый сантиметр нашей территории. Вы не можете победить НАТО. Мы оборонительный альянс, мы никого, ни на кого не нападаем, но мы будем защищать наш образ жизни, наши демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами, не играйте с нами», — сказал Рютте. В июне потребительские цены в Латвии по сравнению с маем не изменились, а в годовом выражении по сравнению с июнем прошлого года они выросли на 3,4%. Таковы данные Центрального управления статистики. Наиболее значительный рост цен в июне наблюдался в сфере отдыха, культуры и спорта. Наиболее существенное снижение цен произошло в транспортной сфере, в основном благодаря снижению стоимости топлива. Тенденции цен на топливо являются позитивными. Ценовые максимумы снизились примерно на 30-40%, сообщили в Министерстве экономики. Но, учитывая влияние цен на топливо на экономику Латвии, в настоящее время нет необходимости в принятии новых мер по борьбе с топливным кризисом, но и досрочно отказываться от уже принятых налоговых послаблений пока не стоит. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему нестабильна, решило правительство. Цены на нефть вновь поползли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении переговорного процесса с Ираном. Это произошло после обмена ударами. Иран обстрелял танкеры в Ормузском проливе, а США нанесли ответные удары по целям в Иране. Цена на нефть выросла сегодня на 6%. Если перевозчики региональных автобусных маршрутов в окрестностях Риги, в том числе Латвия, Сабедрийскейс Аутобус, Нардека и Лепаяс Аутобусу Парк, вновь не смогут выполнять свои обязательства, придется рассмотреть вопрос о расторжении договоров и привлечении других перевозчиков, сообщили в Министерстве сообщений Латвии. Дирекция автотранспортного договорилась с перевозчиками, и те обещали, что уже с завтрашнего дня будут выполнять все запланированные рейсы. Как уже сообщалось, компания «Латвия» с Сабедрийскейс Аутобус за последние дни в общей сложности отменила более 100 рейсов региональных автобусов. Причина – нехватка автоводителей. Центр окружающей среды предупреждает, что из-за сильных дождей, которые пройдут в ближайшие сутки, существует риск затопления низменных участков и участков дорог. Системы канализации могут не справляться с потоками воды. из-за ухудшения видимости и риска аквапланирования водителям рекомендуется быть особенно осторожными и заранее планировать больше времени на дорогу. Дума Риги призывает жителей, заметивших опасные затопленные участки улиц, сообщать об этом по единому информационному телефону самоуправления 12-01. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера. Не промокните.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: 18:09 точно латвийское. С вами радио СВХ плюс Драйв Тайм, и я, Дим Харов. Сегодня 8 июля, среда. И вот несколько философских, скажем так, мыслей о среде. Прямо сейчас, если вы не против. Ну, чуть-чуть. Если так вот рассмотреть среду, то это можно сравнить с небольшим напоминанием, что жизнь человека состоит не только из начала и конца, но и из пути между ними. Вот так и среда. Где-то там посерединочке. Рабочая неделя. Вот. Понедельник – это начало. Конец у кого когда, между прочим. А среда – то самое философское, та самая золотая середина. Пусть она действительно будет золотой. В том числе и потому, что у вас есть радио СВХ+. Правда
3: ведь? Это «Драйв Тайм». В студии Дим Харов.

0: Неписанные правила от Drive Time. Ремень безопасности – самый дешевый апгрейд жизни.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
2: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
3: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
4: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
5: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
6: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
7: Что делает Big Bank?
6: Платит своим клиентам.
7: Big Bank платит своим клиентам?
6: Да, Big Bank платит своим клиентам.
8: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
10: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrod savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
11: Spilva labi, iet kopā.
12: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
13: СВХ плюс.

0: чат. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: Давайте развлечемся в конкурсе под названием «Анаграммы». В прошлом часу мы анаграмму «Скот и сток» загадали, и вы ее отгадаете. Да, что такое анаграммы? Да, это когда буковки переставляются, и получается другое слово. Слово «скот» я описал как «он бывает рогатым и крупным», а слово «сток» описал следующим образом. В торговле это товары, которые остались на складе. В общем, и сейчас я опишу два слова. Вам надо будет разгадать анаграмму и претендовать на приз. А приз у нас сегодня «Стендерс» – бренд-средств для ванны и ухода за телом, который приглашает следовать ритму северной природы и цените ее богатство. «Стендерс» – это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе. Ароматный подарок от «Стендерс» ожидает вас в финале. Финал уже совсем-совсем скоро. Итак, давайте-ка разгадаем вот какую анаграмму. Я описываю первое слово. Первое слово. Потом опишу второе. Оба слова присылайте смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Первое слово описываю. Минеральный остаток, образующийся после сгорания органических материалов. Вот так. Второе слово описываю. Тонкий стебель растения. Жду.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Молодцы, молодцы, еще раз молодцы, справились с заданием. Быстрее всех у нас был Сергей. Сергей попадает в финал. Вот какую анаграмму вы разгадали. Минеральный остаток, образующийся после сгорания органических материалов, это зола. Зола. А тонкий стебель растения, это, соответственно, лоза. Зола, лоза. Вот такая была у нас анаграмма в туре номер 3. Сергей в финале. Я Сергей об этом уже написал, поздравил. И что мы имеем к этому моменту? Наталья у нас победила в туре номер 1. И у Натальи будет шарик, соответственно, номер 1. У Алексея шарик номер 2. У Сергея шарик номер 3. И шарик номер 4 будет называться «Счастливый случай». Что будет происходить в нашем эфире? Если я вытащу шарик номер 4, я и расскажу, когда вытащу, соответственно, шарик номер 4. Вот они, 4 шарика. Звенят, трещат, издают звуки в кубке замечательного, красивым. И вытаскиваю шарик номер... Шарик номер 4, между прочим, я сегодня вытаскиваю. Это значит вот что. Внимание! Кому-то из наших радиослушателей, кто ничего, никогда в эфире радиостанции СВХ+, кроме песенки, не выигрывал, сейчас обломится вот этот приз. Подарок от компании «Стендерс» достанется вам. Я предложу вам сейчас прислать смс-кой. Давайте, чтобы все были в равных условиях. СМС-кой прислать надо будет какую-то фразу. Слово или фразу, я еще не придумал. Сейчас придумаю, какое. СМС-кой номер 25452525. Я произношу фразу, вы ее, соответственно, набираете смс-кой, отправляете. И если вы опережаете всех остальных участников соревнований, вы зарабатываете приз от «Стендерса». Бренд средств для ванны и ухода за телом. Вот. Достанется кому-то из вас, да? Но главное условие, главное необходимое условие, вам, во-первых, этот приз нужен, да, иначе зачем тратить время свое и мое? Вот, самое главное, свое, конечно же, и отбирать этот приз у тому, кому он нужен, да, это главное. Второе, и не менее главное условие, вы никогда, вообще никогда, там, за 31 год существования радиостанции СВХ+, никакого приза у нас не выигрываете. Песня не считается, да, по-честному. Договорились? Вот тогда именно к вам я и обращаюсь. Ну и у вас будет возможность за этим призом к нам сюда на радио СВХ Плюс на Слока 65 прийти. Итак, смс-кой на номер 25452525 пришлите, пожалуйста, фразу «Уход за телом». Вперед.
2: Меняем буквы, ищем смысл анаграммы вместе с Димом Харовым.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: Time с Димом Харовым.
1: Интересная история произошла. Наша радиослушница Ульяна первая прислала смс-ку с требуемой фразой. Вот. Но почему-то упорно вот уже 2-3 минуты на мои вопросы не отвечаете вы. Ульяна, номер вашего телефона заканчивается на 207. Ульяна, давайте договоримся так. Если в течение вот ближайшей песенки, она будет длиться около 3 минут, ничего мне не ответите, ну тогда буду искать. Ага, я посуду мыла. Да, понятно, мокрые руки, неудобно. Вот, отвечать. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, Ульяна. Точно ли вы никогда ничего не выигрывали? Ответьте, пожалуйста, правду, и после этого мы с вами продолжим переписываться. Хорошо?
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к Фениксам.
0: СВХ+.

случае. Хотя, с другой стороны, было бы там плюс 40, я думаю, что повезло бы еще меньше. Но это лично мое мнение. Вот. Ночью дожди по западным районам сильные, местами гроза, ветер умеренный, на побережье порывистый. Ночью от 10 до 15 градусов. Завтра в первой половине дня дожди и грозы, во второй половине дня местами небо прояснится, но не везде. Допустим, в Риге к вечеру вновь пойдет дождь, плюс 18. Резек на Даугавпилс дождь в первой половине дня, плюс 17. Лепа и Венспилс 16-17 градусов выше 0. А так по стране от 14 до 19 градусов.

0: Lifetime совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
0: Звезды про завтра. Гороскоп.
2: Первая часть гороскопа. Овны. Сколько можно ныть, жалуясь на жизнь, спрашивает вас астролог. Посмотрите на цветы, послушайте птиц, а там, глядишь, и лучше станет, советует вам астролог. Тельцы. Завтра успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности и своевременности. Никакие неожиданности помешать вам не должны. Близнецы, завтра у вас не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться, просто доведите до сведения окружающих, где вас можно найти, и покиньте шумное сборище. Раки. Завтра должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы, так что если и случится, то в самый неудобный почему-то момент. Ну пусть случится, пусть случится. Готовьтесь пока. Львы, завтра вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы. Вы готовы приложить все усилия, чтобы избежать малейших конфликтов. Тоже хорошо. Девы, завтра вы можете с успехом выступать в роли великого соблазнителя. И не важно, что, собственно, станет предметом вашего интереса. Вы своего добьетесь дела. Самое главное потом не пожалеете.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Соблюдай дистанцию. Это экономит и нервы, и тормоза.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
4: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau.
5: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IF.LV.
6: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
8: Плюс.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Доброе утро, страна и страны, где слушаю сейчас радиостанция СВХ+. Давайте финализируем наш с вами астрологический разговор и вторая часть. Весы. Проведите завтра хотя бы пару часов вне дома. Ваша аура разрастется до неимоверных размеров. Ее стоит расправить и проветрить на просторах. Скорпионы. Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания, ибо в противном случае устранять последствия придется долго. Стрельцы, завтра вам стоит быть аккуратнее с деньгами. Велика вероятность совершения большой, но бестолковой траты. Вам это надо? Вам это не надо. Козероги, вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она, эта схема, вас не подведет. Ошибаетесь, именно ее проверенности может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы, мы вас предупредили. Водолеи, завтра вам будет необходимо понимание и поддержка. Обращайтесь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в хорошем настроении, в противном случае вы рискуете обменяться с ним ролями. Рыбы. Завтрашние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы много можете успеть. Успевайте. Зачем же откладывать?
0: Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не понял, что сделал тот водитель, скорее всего, он тоже.
1: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Фрилис и Хесбургер майонез с паприкой. Хесбургер!
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
6: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
0: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым!
7: Эх, здорово мы с вами сегодня покатались, как мне кажется, в рамках вечернего радиошоу под названием «Драйв-тайм». И в программе «Хорошая новость» тоже у нас с вами получилось сегодня позитивненько. Завтра с тем же настроем мы с вами вновь встретимся после 15.00 и опять-таки сделаем что-то интересное, позитивное и скучное. Договорились? А пока очень даже не скучное музыкальное произведение хочу вам подарить. Это будет Семен Слепаков и Марина Кравец. Песенка чисто гипотетически. Это был Дим Харов. До завтра, подруги и друзья мои. Пока. Честь имею.

летней классической, и, выпив под Лепса, начнет она двигаться эротически. Чем в действие приведет она мой механизм фаллический, и в сложной такой ситуации, пусть и гипотетической, вряд ли смогу остаться я верным тебе физически. Придется мне с нею исполнить ряд этюдов акробатических, без всяческих чувств романтических.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Akadēmija mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.

0: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
1: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
2: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
3: Плюс.

0: Тырил янтарь у антры и старту Тарас и статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигалась,
0: на радио, которое слушает тебя.

0: ТВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: СВХ Плюс.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Пешеходом переходов побегут пешеходы. Сквозь трещины в шторах рассыпется свет.
1: СВХ.

0: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
7: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральная лаборатория до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006832.
8: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Muzikālnē hranilišče. Zolotoj zapas.

0: Музыка для всех.
1: Ночи напролет нас бежала луна. Нежно напоет она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: только твоя музыка.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

фестиваль Элвэ. До встречи в Юрмале. СВХ плюс.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

стопроцентные хиты.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Teika Plaza aicina uz nakts pārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полиди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческим псевдонимом.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: DJs Miškīns. Vilā fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro chips, 48 megapikseli visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
0: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты

0: лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я слишком люблю, когда

Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: 100% хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Малезанова, ты такой странный. Малолез, знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: голоса.
1: Лучшая музыка.
2: Красивые слова, самые слова, но проще говоря.
1: Стопроцентные хиты.
2: Вечерами лет.

0: радио, которое рядом.
1: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
0: СВХ+.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Плюс.
2: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно как в кино. Расставались и заново строили нас.
3: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется... Проститься.

0: хорошего настроения можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
0: Лето на плюсе. СВХ плюс.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
0: СВХ плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

все как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не изобнару.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
2: Сладкий мой, мало, мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
0: СВХ+.

0: несчастна. Я вплю...
1: Радио СВХ плюс.
2: Я бы кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта.
1: СВХ плюс.
3: Танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы. Ночь до утра ты ищешь ответы, под стробоскоп получи.

СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето. На плюсе.

для всех. Только хиты. Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди... Только твоя музыка. Плачу на техно, я плачу на...

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.